0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Родовое именование Бобров образовано от старинного прозвища «бобр». Схожее по звучанию название этого речного животного существует у всех славян. Все эти названия восходят к древнему индоевропейскому языку, общему для предков славян, греков, индийцев и многих европейских народов. В переводе это название означает «коричневый». Прозвище «бобр» могли дать работящему человеку. А в Ярославской губернии бобром называли человека за цвет волос, сходный с цветом бобрового меха. В старинных документах бобровы упоминаются с 15 века. Малушка Бобров – крестьянин. Тимофей Бобров – дьяк московский. Гапон Бобров – крестьянин могилевский.
0: Фамильная ценность.

0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных истории Павлова, и продолжаем сегодня тему, связанную с культурным развитием села Павлова на рубеже 19-20 столетий. В начале 20 века в Павлове появился не только свой театр, но и, как веяние времени, стали появляться, как тогда говорили, электротеатры, или, иначе говоря, кино, синематографы. Первым в 1908 году электротеатр в Павлове открыл пришлый предприниматель Андрей Александрович Посадин. Назывался этот электротеатр вполне в духе времени «Модерн». Затем взялись уже и местные предприниматели. Особенно отличился на этом виде деятельности скупщик Михаил Васильевич Еремин. Вначале он открыл электротеатр под названием «Идеал» на 90 человек в своем собственном доме. Затем совместно с еще одним местным дельцом, торговцем Бакалеи Ефим Ефимовичем Алиповым, они открыли электротеатр с пышным названием «Кинопалас». Причем, если Михаил Еремин

0: Павлове прославился созданием кинематографа, то его двоюродный брат Константин Николаевич Ерёмин в том же 1911 году, когда его кузен открыл электротеатр «Идеал», отличился другим весьма прогрессивным деянием. Вместе с приятелями он собрал планер и впервые над Павловым воспарил в этой самодельной конструкции. Так что всего старался идти в ногу со временем. В 1912 году в Павлове появился телефон, а в 1913 была налажена уже междугородняя связь. Потихоньку появлялись электрические подстанции. Конечно, они обслуживали пока очень ограниченные объекты, в основном дома некоторых богатых половчан. В 1913 году Павлову пришло такое модное увлечение, как футбол. Причем местная любительская команда из «Золотой молодежи» начала довольно успешно, обыграла своих коллег из «Мурома» со счетом 6-2, так что начали довольно лихо. Но, пожалуй, самое необычное культурное мероприятие в Павлове, предпринятое на рубеже 19-20 веков, существовало в 1896-1904 годах. И было оно связано с именем уже упоминавшегося мною как один из создателей Павловской публичной библиотеки, владельца местной спичечной фабрики Василия Александровича Первова. Василий Александрович Первов в начале 1896 года выступил перед своими коллегами из числа управлявших Павловым членов комиссии уполномоченных. После того, как Федор Вырыпаев был отрешен от должности уполномоченного Павловского крестьянского общества и была сделана расширенная коллегия, находившая иногда до 17 человек уполномоченных Павловского крестьянского общества, пришедшие на смену Вырыпаеву лица исповедовали политику открытости, гласности. В частности, они довольно быстро наладили издание отчетов о своей деятельности, финансовых отчетов. И вот Василий Первов в январе 1996 года предложил выпускать не отчеты, а выпускать, по сути дела, собственный сельский печатный орган. Действия органов Павловского крестьянского общества. Своеобразный бюллетень, в котором бы печатались все решения и комиссии уполномоченных, и сельского схода. По тем временам ничего подобного не было ни в одном сельском населенном пункте Российской империи. Поэтому, когда первые номера уже вышли, всполошился местный земский начальник Владимир Дмитриевич Обтяжнов. Поскольку прецедента не имелось, то Обтяжнову, действовавшему в духе «держать и не пущать», показалось, что никаких таких прав у крестьянского общества выпускать печатный орган нет. Были сделаны запросы в Петербург, дошло, как обычно, до Питерского комитета по делам печати, до самой высшей в данном случае инстанции. После обсуждения в Петербурге, которое затянулось на год с лишним, было в конце концов принято Соломоново решение. Печатать разрешили, но обложили двухстепенной цензурой. То есть представленные для печати в действии органов Павловского крестьянского общества материалы должен был сначала просматривать земский начальник, по большому счету все тот же Владимир Обтяжнов, а потом уже никто иной, как сам нижегородский губернатор. На практике нижегородский губернатор никогда эти действия не просматривал. Подпись, скорее всего, толком не читая, ставил его заместитель. Но, как бы то ни было, сельская газета, как половчане любили называть действия органов Павловского крестьянского общества, получила зеленый свет. Что же там печатались? Что за решение? Вышло порядка 4 десятков номеров. Печатали с них краткие описания сельских сходов и принятые на них приговоры, решение уполномоченных Павловского крестьянского общества, извещение волостного старшины, объявление волостного суда, финансовые отчеты волостного управления, сметы финансовые на следующий год, доклады различных комиссий, которые создавал сельское самоуправление. Рассматривали самые разные вопросы. Например, там переоценка усадебных мест, прием в состав крестьянского общества новых членов, аренда принадлежавшего обществу имущества, дела об опеке малолетних и презрении престарелых. Но был даже случай, когда, например, обсуждали вопросы экологии. Один из местных предпринимателей, купец Петр Васильевич Щеткин, задумал склад нефтепродуктов. Но вот ему отказали под тем предлогом, что за несколько лет до того на Оке уже был разлив нефти. Уже была авария. Конечно, по нынешним временам ее, наверное, сочли мелкой, но уже опыт был. Именно поэтому крестьянское общество предпочло запретить подобные мероприятия. Но надо сказать, что и волокита с признанием действий органов официальными властями, и с двухстепенной цензурой она сыграла свою роль. издание потихоньку, к сожалению, стало хереть. Издание потихоньку стало сокращаться в количестве выходивших за год номеров. Сначала номер выходил практически каждый месяц, потом раз в полгода, и последний в начале 1905 года вышел уже за весь 1904 год. Причем не помогло даже то, что вроде как разрешили размещать рекламу. Опять же, одной рукой разрешили, другой вроде как чуть ли не запретили. То есть рекламу могли давать только уже павловские предприниматели. В основном этим занималась местная потребительская кооперация, первое павловское общество потребителей. И постепенно реклама тоже стала сокращаться, последние номера выходили уже без нее. И, в общем-то, в 1905 году издание навсегда было прекращено. Правда, это не помешало ему остаться и в местной истории, и в губернской, как первый опыт подобного печатного органа, имевший значение, ну, можно сказать, что и для всей Российской империи. Ну, что еще можно сказать о Павлове и о половчанах начала прошлого века в плане их культурных увлечений? Конечно, театр, даже кинематограф – это все увлечения людей богатых, состоятельных. Рядовой кустарь, он больше все-таки предпочитал увлечения традиционные уже к тому времени для половчан, да и не только для половчан. По крупным кустарным селам России, центральной части страны, были, например, популярны бои. Собачьи, петушиные, гусиные, все это процветало и в Павлове. Но гусиные бои в городе проводятся до сих пор. До революции были больше популярны либо собачьи бои, это публика, так сказать, побогаче их предпочитала, либо петушиный бой, который, в отличие от собачьего или гусиного боя, он происходил не на открытом воздухе, а происходил в закрытом помещении, обычно какую-то нетопленную избу зимой выбирали, вот собирались любители и устраивали там петушиные бои. Чаще всего использовали петухов орловской породы, существовавшей с конца XVIII века. В фондах нашего музея, например, сохранился диплом, данный одному из половчан, на выставке сельскохозяйственных птиц, устроенной в Павлове, за разведением им ситцевого варианта орловской породы кур. Очень популярным было разведение канареек, причем это был приработок для кустарей. Скупщики из Павлова развозили не только металлические изделия, но и канареек. Тогда было несколько крупных центров певчего канароводства в стране, где выращивали на продажу певчих канареек, да и само это увлечение было популярно в России. Ну и сам Павлове тоже, разумеется, своих кеннеров слушать любили. Разумеется, как и по всей стране, было развито голубеводство, причем, поскольку все-таки в старом Павлове местность довольно холмистая, то у нас голубей обучали так называемому маятниковому полету, как маятник, так с холма на холм летать умел. До недавних времен еще голуби, обученные этой методике полета, они еще существовали в Павлове в конце 20-го, начале 21 века. Так что у каждого были свои увлечения, каждый имел возможность делать то, что ему приходилось больше по вкусу, как люди состоятельные, которые все-таки старались тянуться к более высокой культуре, так и беднота, которая предпочитала свои традиционные увлечения, хотя никто не мешал тому же бедному кустарю быть записанным в библиотеку, что, в общем-то, многие и делали. Ну вот, на этом я с вами сегодня прощаюсь. До свидания. А в следующий раз мы продолжим разговор о жизни Павлова в 19-м, начале 20-го столетия.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.
3: От автора. Книги о войне в своем далеком школьном детстве я читать не любила. Хватало ума понять, что это стыдно, и особенно сие не афишировала. Но сама старалась разгадать загадку. Почему так? Ведь война всегда волновала меня, а встреченный на улице фронтовик с орденами и медалями на лацкане пиджака вызывал в душе священный трепет, даже преклонение. О войне иногда рассказывал отец, но под настроение очень редко. А я, хотя и просила «расскажи», но в глубине души надеялась, что на этот раз не станет, отложит до следующего. Только спустя много лет разгадала я свою загадку и нелюбви к военным книгам, и нежелание слушать отцовские фронтовые воспоминания. Разгадка оказалась очень проста. Детское сердце боялось боли, не хотело ее. Милосердие мое к самой себе было замешано на самом банальном эгоизме. Это уже потом я узнала, что в таких случаях вспоминают страуса, трусливо прячущего голову в песок. Говорят и по-другому, сытый голодного не разумеет. Я была из сытых. Иногда от радости бытия мое дыхание учащалось настолько, что я задыхалась. Синие горизонты манили и сулили только счастье. Неизведанность предстоящих дорог подразумевала сплошную радость. Знакомство с болью сводилось к неотвратимым уколам под лопатку. Но зато после них горизонты синее синих, нетерпение к жизни до неприличного пунцового румянца, и чистит сердцебиение где-то очень далеко от меня, чуть ли не на другой планете, зовущейся тахикардией. Но случился первый, пока робкий, но уже тревожный стук в мою агрессивную, нежелающую боли душу. Июньская ночь, пора соловьев, сладковатый тяжелых сиреневых грез, выпускных балов и открытых настежь окон. Но все равно духота. Я заснула сразу, а среди ночи редко, но так почему-то бывает, открыла глаза. Звонкий девичий смех, неокрепший мальчишеский басок, все вместе, все вперемешку, затянут песню, да и собьются, захохочут. В ночной тишине звуки вообще резкие и нарочиты. Что это за шумное гуляние, когда люди спят? Встаю, выхожу на балкон. На балконе отец. И тебе спать не дают, сокрушаюсь. Выпускные балы сегодня. И правда, я и забыла, думаю, что это они тут расшумелись. А я помню, я ведь тоже, как они, с выпускного бала домой вернулся, а тут война. Тяжелый отцовский вздох в ночи. Я могла не расслышать его за звонкой разноголосицей под балконом, но расслышала. Этот вздох, как черный мазок на розовой пасторальной картине, как солонка на столе, сплошь уставленном подносами с пирожными. Своей неуместностью он разрушил гармонию этой теплой июньской ночи с сиреневым запахом, с настырными соловьями, с колокольцами девичьего смеха, с этим обычным для всех времен антуражем естественной жизни, не нами придуманной, но великой милостью полученной нами за так. «Иди спи, тебе завтра вставать рано», — сказал отец. «А ты? А я еще постою немножко». Но я не могла спать. Отцовский вздох вот так сразу в одночасье стал моей болью. Привычно загородиться от нее не успела. и, зазевавшись, не могла уже остановить эту лавину, оказывается, живущих во мне где-то глубоко под спудом чувств. Ясноглазый высокий мальчик в новом, непривычно взрослом костюме. Женя, мой будущий отец. Он возвращается с выпускного бала, и так же, как в эту ночь, пели соловьи и пахло сиренью, и так же щебетали обязательно в кого-то влюбленные девчонки, и хихикали, и кокетничали напропалую. Мальчишки им на радость басят, а сорвется голос предательский тенорок, хохочут, заливаются. Как многого им хочется, и как широки их горизонты. А им сказали, надо идти воевать. Что почувствовал тогда отец? Досада, раздражение, обида. Все это мелко, почти ничтожно для той вселенской катастрофы, которая зовется войной. Это про них потом напишут. Они ушли защищать родину прямо с выпускного бала. Да, это так, защищать родину. Но ведь живые люди умеют чувствовать. А они были тогда почти детьми и умели чувствовать особенно остро. Сколько всего пришлось себе похоронить. Отец хотел учиться дальше, хотел путешествовать, стремился к дерзким вершинам. Да кто не стремился? Только инфантильные, избалованные, презираемые сверстниками маменькины сынки. Но ведь и маменькиным сынкам сказали: «Идите, воюйте». Впервые за многие годы в ту душную июньскую ночь почувствовала я реальную боль реального человека, выпускника 1941 года средней школы Жени Кокорченко, юноши, которому свалившаяся на его голову война предъявила свои жесткие права и требования – не раскисать, собрать волю в кулак, забыть все, что тебе хотелось, и, главное, перестать дорожить единственной данной Богом молодой, только начинающейся жизнью. Можно только представить, какая же это была по человеческим меркам мука. Но отец смог. Я вдруг остро почувствовала эту его муку и силу нравственного подвига, а еще боль, претерпевая которую он пошел на войну. Да разве только он? Сколько будущих отцов, молоденьких, собирающихся жить, жить и жить, опьянев ту выпускную ночь от сладкого дурмана сирени, ушли глотать гарь военных дорог, вдыхать запах собственного пота и собственной крови, трупную вонь только вчера еще самого верного друга. Сколько несостоявшихся отцов полегло на тех дорогах. Считать нам не пересчитать, плакать не отплакать, а болеть будет, вряд ли когда-нибудь отболит. С той ночи и вошла в мою жизнь война. Все укрытия, в которых я от нее пряталась, стали уязвимы и легко обнаружились. И я вышла ей навстречу, глаза в глаза. Но была моя война войной воевавших. Встреча с Виктором Георгиевичем Гладышевым – это встреча еще с одной войной. Войной, в которой смертоносные снаряды летели только в одну сторону. От них нельзя было защититься. И эта война оказалась еще страшнее, чем война воевавших, потому что дети воевать не могут. Они могут только играть в войну. В повести, которую вы прослушали, написано именно о той войне. Мне рассказывал о ней бывший малолетний узник, детдомовец, сын полка. Рассказывал трудно, не споро. Иногда останавливался, пережидал, потому что дрожали губы. Но Виктор Георгиевич рассказал не все. Будучи человеком скромным, он не придал значения очень важным, на мой взгляд, обстоятельствам. Книга не будет полной, если я вам о них не поведаю. Вскоре после войны Виктора Георгиевича объявили врагом народа. Был он в это время директором музыкальной школы. Место завидное, но одно. Написали анонимку. Так, мол, и так слышали, свидетельствуем, что В.Г. Гладышев в электричке Пушкина, Москва, говорил то-то и то. Стали таскать по КГБшным кабинетам. Виктор Георгиевич не испугался, не затрепетал. Он разозлился. Дверь высокого начальника он открыл решительно. Начал прямо от порога рассказывать, кому понадобилась анонимка и зачем. Даже назвал ее автора. Человек, сидящий за столом напротив, взглянул на Гладышева настороженно. Но постепенно взгляд человека из настороженного становился внимательным, из внимательного — сочувственным. А потом и вовсе потеплел. Я к музыке через ад шел. «Они переели шоколада», — сказал Гладышев на прощание. А уж дома перед женой раскипятился всерьез. «Это я им еще благодарность от Сталина не показал, а надо было!» Да и успокоился вскоре. Чистая совесть оправданий не любит, а у Виктора Георгиевича она чистая. Когда объявили, что несовершеннолетним узникам фашизма германское государство перечислило деньги хоть в какое-то оправдание фашистских зверств, Виктор Георгиевич и Анна Николаевна, оба подпадавшие под категорию несовершеннолетних узников фашизма, долго не решались пойти их получить. Родные и знакомые настаивали. Гладышев отправился для начала один разузнать, что да как. В приемной фонда, куда были перечислены деньги, он увидел ужасную картину. Плачущие пожилые люди жмутся по стенке, сесть некуда. А те счастливчики, что сидят, ничуть не веселее стоящих. Все трясут какими-то бумажками, что-то друг другу доказывают. Потолкался Гладышев в очереди за немецким вспоможением и понял, что получить хотя бы копейку тех щедрот, оприходованных вовремя подсуетившимися соотечественниками, будет совсем непросто. Поспрашивал. Оказалось, кто приходит сюда шестой раз, кто уже сбился со счету какой, кто говорит, что не пожелаешь такого и врагу. В очереди плакали, переругивались, на чем свет стоит, поносили наши порядки. Но Гладышев все-таки на прием попал. Спокойно, без эмоций спросил, когда он может получить положенное. Посмотрели документы, ответили, чтобы заглянул через недельку. Опять в очереди целый день торчать. Развели руками. Дескать, что делать, такая жизнь. В коридоре его догнала немолодая, строго одетая женщина. «Виктор Георгиевич, простите, простите, что вмешиваюсь, но вы больше не приходите сюда. Никаких денег нет, они давно уже в другом месте. Не тратьте время и нервы». «А как же люди ходят, надеются? Как им скажешь? А вы сильный, я вижу». Дома с порога решительно заявил жене. «Ань, проживем мы без этих денег. Жили ведь как-то. Мы ведь с тобой богатыми быть не привыкли. Зачем на старости лет привычки менять?» «Да, Виктор Георгиевич сильный. Богатым он быть не привык, но зато привык надеяться только на себя. Он музыкант. В совершенстве освоил несколько музыкальных инструментов. Его часто приглашали в самые престижные концертные программы. Только вдруг однажды он понял, что начал заикаться. Время партии валторны, а он не может справиться со спазмом в горле. Удивленный взгляд дирижера. «Ты что, Гладышев, проспал, что ли?» А он не может справиться с дыханием. Еще раз повторилось. Еще. Через многие годы после войны перенесенный ужас аукнулся Гладышеву страхом потерять любимое дело. Врачи ничем его не утешили. «Что вы хотите, столько пережито!» Думал недолго. Он оставляет духовые инструменты. Начинает осваивать баян. Конечно, трудно, но он надеется только на себя. Прошло еще несколько лет, и Виктора Георгиевича приглашают на работу в ЦК профсоюза работников культуры. Вскоре самые каверзные, самые запутанные жалобы его. Командировки в Петербург, Ташкент, Грозный, Архангельск. Он колесит по стране, стараясь везде и во всем разбираться по совести. А писем и жалоб все больше, и все больше в них приписок. «Пришлите Виктора Георгиевича, он рассудит». Проведя всю жизнь на сцене, Гладышев привык не к аплодисментам, а к труду. Проверяющие из Москвы быстренько смиряются заискиваниями, знаками внимания, реверансами. Виктор Георгиевич, разобрав не один десяток жалоб с мест, ни разу не позволил себе высокомерия и столичного чванства. Он всегда боялся одного, как бы не наломать дров, как бы не пойти против совести. Он приказывал себе всегда быть спокойным. Получалось? Один раз все-таки сорвался. Коллектив музыкальной школы единодушно требовал увольнения директора. Поехал разбираться. Сейчас уже не вспомнить, в какой город. Стал беседовать с каждым по отдельности. Все женщины, все педагоги. Директор – мужчина. Авторы жалобы говорили практически одно и то же. У директора есть физический недостаток, не позволяющий ему заниматься публичной работой. Он заикается, причем очень сильно. Виктор Георгиевич вспомнил свою беду. Когда-то из-за легкого заикания ему пришлось забыть про валторну. Он сделал для себя жесткий вывод. Музыку надо оставить. Время показало, правильно сделал. Музыку не оставил, освоил баян. Все семейные праздники он теперь при деле. как бы бережно, не обижая директора, сказать ему, что все-таки придется уйти. Но что-то мешало проверяющему из Москвы окончательно убедить себя в собственной правоте. Только бы дров не наломать, только бы по совести. Письмо не подписала лишь пожилая уборщица музыкальной школы. Нашел ее, поехал к ней домой, стал расспрашивать. «Совести у них нет. Пусть они вам расскажут, пусть. Расскажите вы, прошу вас». И она стала рассказывать. Фашисты заняли село, сожгли дома, а жителей стали расстреливать. Отца, мать и 5-летнего сына вывели на пустырь. Родители умоляли завязать мальчику глаза. Не разрешили. Тогда они поставили ребенка посередине, крепко взяли с двух сторон за руки. Одной пулей был убит отец, второй – мать. Третья пролетела в миллиметре от головы мальчика. Он чудом остался жив, но очень долго не разговаривал. А когда заговорил, оказалось, что заикается. А эти штучки жалобу писать удумали. Совести у них нет. Неудобно им, видите ли, с директором общаться. А с ними зато противно. Может быть, они не знают всей правды? Знают, все знают. У нас ведь большая деревня, ничего не утаишь. На следующий день Гладышев собрал всех педагогов в класс сольфеджио. Каждому посмотрел в глаза. Задал только один вопрос. «Вам не стыдно?» Кто-то отвернулся. Кто-то насупил брови, а кто-то, не выдержав взгляда, опустил долу глаза. «Если вы не попросите прощения у директора, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас уволили за профнепригодность». С директором он так и не встретился, хотя, конечно, было бы надо. Но Гладышев побоялся за себя. Вдруг он не выдержит и бросится на шею этому несчастному человеку. Вдруг малодушно разрыдается на его груди. Через неделю он получил письмо от директора. «Спасибо вам. Кланяюсь до земли. Вы настоящий». Виктор Георгиевич уже давно на пенсии. Но разве усидит дома человек, привыкший рассчитывать только на себя? Конечно, он продолжает работать. Принцип все тот же – поступать по совести. Место его работы – немецкая компания «Мави», которой руководит баварский предприниматель Квирин Видра. Гладышева многие спрашивают, как же так? Ты пострадал от немцев и теперь работаешь в немецкой фирме. Виктор Георгиевич всем одинаково отвечает. Я пострадал от фашистов. Все пережитое мною забыть нельзя. Но озлобиться против немцев я себе никогда не позволю. Я русский, а русские спокон веку били врагов, а друзей привечали. Квирин Видра руководит фирмой в России около 15 лет. Его дед 4 года после Второй мировой войны находился в плену на Урале. «Никогда ничего, — утверждает Квирин, — дед не говорил плохого о русских. И сам Квирин любит Россию. Он любит ее людей, среди которых, конечно же, Виктор Георгиевич Гладышев. «Самое ценное, что есть в России, — это люди», — говорит Квирин. С ним трудно не согласиться, но остаться русским человеком непросто. Это под силу только тем, кто цепко корнями держится за русскую почву, боясь забыть ее горьковато-сладковатый вкус. Виктор Георгиевич этот вкус помнит, ведь корнями он там, в дорогом сердцу Смолина, где заложены были в него доброй матерью и благочестивым отцом основные понятия чести, совести, веры. Он до сих пор не может простить себе маленького клочка соломы, который они с Иваном раструсили по полу Боровской церкви. Мы-то на соломе, а другие... Встреча с Виктором Георгиевичем очень значима для меня, и я благодарю за эту встречу Бога. Мой отец снял свой новый взрослого фасона костюм, надел гимнастерку, пилотку, сапоги и ушел на войну. Было ему 17 лет. Деревенскому мальчику Вите Гладышеву было 8. Война нашла его сама. И с сатанинской упрямостью стала уничтожать в нем человека. Но мальчик выстоял. И другие мальчики тоже. Те, которые с честью пройдя после войны поприще мужей, отцов, давно уже на дедовской вахте. Они не отмахнулись от России, а взвалили на себя ее заботы и попечения. Они болели с ней и с ней страдали. Дети войны, не наигравшиеся в игрушки, не начитавшиеся вдоволь сказок, не успевшие присытиться докучливой родительской опекой. Дети войны. Два коротких слова, глубоких, как колодец, горьких, как июньская полынь. Что мы можем сделать для них? Немного. Согреть словом, одарить вниманием, поддержать сочувственным вздохом, а еще помолиться и о живущих ныне, и об ушедших в небытие, так и оставшихся детьми.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.
1: Забыть не получится. Кириллу купили бассейн большой, цвета синего-синего моря, когда на нем штиль. Бассейн, надутый и важный, красуется в самом центре дачного участка. Кириллу надо, в школе велели читать о старике Хоттабыче. Прочитав несколько страничек, он как можно равнодушнее бросает бабушке: «Пойду окунусь, что-то жарко стало». И с разбега, и брызги в разлет. Плавает Кирилл для своих 8 лет отлично. Бассейн глубокий, в нем можно даже подныривать. Наплававшись, Кирилл опять добросовестно садится за Хоттабыча. Но нет-нет, скосит глаз в сторону бассейна. Вечное детское противоборство. Хочу и надо. Мы приехали на дачу Гладышевым, когда Кирилл как раз читал. Прикрыли дверь, не помешать бы. Бабушка Анна Николаевна встречает радушно. У нас все просто. Участок небольшой, но нам хватает. Грядочка того, грядочка другого. Родители Кирилла работают, дед наш тоже никак не угомонится. Мы тут с Кириллом вдвоем и хозяйничаем. Анна Николаевна угощает компотом, холодненький, с кислинкой, по жаре как раз то, что надо. Мы пристроились с Виктором Георгиевичем под небольшим навесом, там попрохладнее. Бассейн как на ладони, большой, круглый, как греческий первых олимпиад стадион. Я вот смотрю на своего внука и поверить не могу. Ведь ему сейчас как раз столько лет, сколько мне было, когда мы под немцами оказались. 8 лет ребенок совсем. Все думаю, а как бы он, если, не дай Господи. Легок на помине Кирилл. Красно-белой стрелой, красные плавки, белый живот, устремляется к бассейну, и вот уже нырнул, вот уже отфыркивается довольный. Опять старик Хоттабыч вынужден отложить на время свои дурацкие фокусы. «Виктор Георгиевич, а вы не пробовали, ну, как бы сказать это, не забыть, разве такое забудешь? Но все-таки щадить себя, гнать прочь мучительные воспоминания. Понимаете, воспоминания здесь ни при чем. Конечно, их можно гнать, можно переключаться на что-то другое, можно. Но ведь вся моя жизнь, она на этой боли завязана. Вот взять корень дерева. Врос в землю, вцепился в нее, а корешков много, все они перепутаны между собой. Начнешь один отрывать, другой потянется. Жизнь из 1000 корешков в главный корень сложена. А уж главный корень в землю вцепился, куда он без земли? Вы хотите сказать, что пережитая вами война не в воспоминаниях, она в реальной, каждодневной жизни? Кирилл, на ходу растираясь полотенцем, возвращается к Хоттабычу. Я не рассказывал вам, как сложилась жизнь Сергея, Зины, Маши, Ивана. Настенька-то умерла, не выдержала пережитого. Расскажите. Сергей с войны вернулся, выучился на художника. Работал на Наро-Фоминском шелковом комбинате. Помните, мода была на Болонью? Так вот, мой брат, один из разработчиков технологии этой самой Болоньи у нас в стране. Его в Италию посылали опытом делиться. Документы сдал — отказ. А он пол Европы с автоматом прошел. Спрашивает, в чем дело. Молчат, мнутся. Потом выяснил, оказывается, их насторожило, что Сергей под немцами был. Это когда нас на верную смерть гнали. Получается, что воевать ему можно, а в мирных делах участвовать нельзя. Обидно ему было всю жизнь. А девочки, с ними-то что потом сталось? Обе от инфаркта умерли, и Зина, и Маша. Когда нас в детдом отправили, Зина пошла работать в военный госпиталь, раненых выхаживать. После войны стала шить, в маму пошла. Замуж вышла, сына родила. Все как положено. Только однажды не выдержало сердце. А Маша, какая же она красавица была. Нас после детприемника в Даниловом монастыре по разным приютам раскидали. Меня в Пушкино, ее в Каширу. После войны она в школьной библиотеке работала. Замуж вышла, но два инфаркта подряд. Один-то пережила, а другой нет. А Иван? Иван, несмотря на свои 77 лет, еще работает. А ведь марш Агапкина «Прощание славянки» и в его жизни важную роль сыграл. Хотите, расскажу. Иван на шелковом комбинате работал, когда я уже в оркестре был. Первый раз славянку играл, думал, душа от счастья выскочит. И Ване захотелось. У них на комбинате маленький духовой оркестрик был. Он туда и пришел. «Научите играть славянку». Оказалось, и у него хороший слух, это от отца нам, видать, передалось. Начал со славянки, а потом, как пошло, освоил трубу, тоже военный оркестр пришел. Так что и горе мы с братом в детстве вместе мыкали, и в радости рядышком оказались. «Дед, можно я не буду больше читать эту сказку? Устал я». «Отдохни, Кирилл, отдохни. Принеси нам лучше еще компотику». Виктор Георгиевич Гладышев рассказал мне еще о нескольких встречах. Они подтвердили правоту его слов о том, что можно попытаться забыть прошлое, но настоящее будет возвращать в него все равно, и тогда уже раздирать переплетенные корни, облекать человека – на несусветную боль. Где твой папа? Я работал в Наро-Фоминске директором музыкальной школы. По классу фортепиано училась у нас девочка, обычная, старательная. Смотрел я и все не мог понять, почему так знакомо мне ее лицо, кого она мне напоминает. Но когда обязательно хочешь, будешь мучиться, обязательно вспомнишь. И я вспомнил Валеру Иванова из родного детдома имени 1 мая города Пушкина. Я-то, как говорится, уже пороха понюхал, а Валера был мальчиком нерешительным, робким. Я его опекал, мне нравилось опекать слабых. Фамилия у девочки Иванова, а Ивановых-то на Руси не пересчитать, так я в документы заглянул. Валерьевна. Татьяна Валерьевна Иванова. Все сходится. «Танечка, говорю, твой папа жил в детдоме?» «Жил, в Пушкино. Он мне рассказывал, как они шпиона поймали». «Я знаю твоего папу. Передай ему, что кланяется тебе, мол, Витька Гладышев, тот самый». «Не могу, Виктор Георгиевич». «Почему не можешь? Где твой папа?» «Умер недавно».
2: «Умер?»
1: «Валерка Иванов умер. Болел?» «Сердце», — горько вздохнула девочка. «Прости мне мой грех». А еще учились мы в школе с Володькой Ларионовым. Дрались, Помните, я рассказывал, как толкнул его, а он головой о парту, сознание потерял. Как-то после работы иду к дому. Останавливается машина. «Виктор Георгиевич, садитесь, подвезу». Смотрю, водитель из городского отдела культуры, в лицо-то я его знал, а как зовут? Нет. Сел. Он везет и все на меня поглядывает. «Виктор Георгиевич, я вот все вас спросить хочу. Вы меня не узнаете?» Смотрю, крепкий такой мужчина, слегка полноватый, лысина уже обозначилась. «Простите, — говорю, — не припомню. Я Володька Ларионов. Мы с вами в школе. Володька, что ж ты молчал-то? Да я пару раз перед вами покрутился, вижу, не узнаете, забыли. Забыл? Да я, брат, грех ношу. Я ведь тебя о парту до крови. Прости меня. Не помню что-то. Да как же не помнишь, ты еще сознание потерял. Не помню. А сам засмущался. Сам помнит. Мыть руки и к столу. Возвращаюсь с репетиции. Управились рано, впереди целый день. Настроение – музыка. Навстречу пара. Мужчина в элегантном, с иголочки, светлом костюме, высокий, стройный, походка упругая. А рядом красивая женщина, тонкая талия, белокурые волосы по плечам струятся. Находят же люди друг друга, позавидовал я, сам-то еще не женатый, все еще не встретивший свою судьбу. Иду и глаз оторвать не могу от такой красоты. Вдруг мужчина бросается ко мне. «Витька, Гладышев!» Смотрю, Юрка, тот самый друг, с которым отбивали мы от напавшего бандита мыло. Обнялись. «А это жена моя, Виктория, знакомься!» «Ничего себе, не промах, Юрка, такую красавицу в жены взял!» А Юрка светится счастьем. «Вика, это же Витя Гладышев, я рассказывал тебе. Стали они меня наперебой приглашать в гости. Мы тут рядом живем, заходите, это Виктория. Витька, не зайдешь? Обижусь, сколько лет не виделись. Мама будет очень рада». «Мама? Ну, дела. Уж кого не хотелось мне видеть, так это Юркину маму. Не забыл. Колом застряла обида в сердце. Оборванец, детдомовец, нищета. В другой раз, Юр, я тороплюсь. Они уже под руку с двух сторон ведут, не вырвешься. Что делать? Надо идти». «Мама, смотри, кого я привел. Это же Витька Гладышев, мой друг, помнишь? Витенька, неужели? Да тебя совсем не узнать, пожилая женщина».

и закрывали, не предвещают ничего. Но не исключено, уже же было в истории. После Брестского мира и окончания Первой мировой началась гражданская. Вспомните уроки истории и прикиньте, а надо нам это сейчас? Чтобы так все стало снова, с ног на голову. И никто не исключит этот факт. Но это не причина, еще раз говорю, это следствие. К чему я все эти примеры привел и почему я об этом говорю? Что нужно сейчас не тем, кто на линии боевого соприкосновения там свою работу работает, а тем, кто здесь, в тылу, пьет водку, гуляет, празднует и радуется жизни. Как вот этот мажор, который тут по пьяной лавочке устроил ДТП и все такое, и потом там по пьяни где-то в кабаке в каком-то заснул. А потом его даже это не знали, с какого богу подступиться, чтобы еще взыскание какое-то наложить. Слава богу, потом пришла информация, что его под стражу хоть взяли. И он не единственный, это он попал только в поле зрения, потому что он там сын какого-то миллиардера, но этот миллиардер скончался, а вот сейчас все миллиарды этому вот сыночку перешли, этому мажору. И он что хочет, то творит тут на всяких там Бентли последних модификаций разъезжает, и ему наплевать, что там я разбил еще одну тип куплю. И нас с вами нищетой галимой обзывает. Вот о чем речь. Что нам здесь, в тылу, надо задуматься об этом. Еще раз говорю, не ломится у нас храм от народа вот в монастыре, ну не ломится. Казалось бы, уже достаточное количество семей, откуда дети ушли на фронт этого самого, этой самой СВО. И мало кто оттуда, так сказать, благополучно вернулся. Кто без рук, кто без ног, кто без головы. И больницы вон все ранеными забиты. И все, и шалман продолжается. И не только здесь, в Нижнем, по всей стране фактически. Всякие праздники, гулянки, дни города, дни страны и так далее и тому подобное. Все там для фронта, все для победы, ага, лозунги идут, а вот сейчас тоже информация прошла, у КамАЗа там чуть ли не миллиардные задолженности перед государством, а они там несколько десятков миллионов сейчас вкладывают в раскрутку своей команды КВН. Нормально? Ну вы на эти миллионы-то дурные, ну купите там, я не знаю, танков пяток. Как раз хватит, ну, если уж не дивизия танковая получится, как в свое время собирали у нас вон в Арзамасе танковую дивизию Александр Невский снарядили на свои пожертвования, потому что хотели вот этот вот Выездновский храм все оттуда вынести для того, чтобы деньги на фронт, то есть продать все церковное имущество, золото, чаш, там все-все, что было. Иконы. Так вот, местные жители Арзамаса не дали. На ту пору местоблюститель патриаршего престола, наш земляк Арзамасский, патриарх, ну тогда еще не патриарх, а митрополит Сергий, поддержал эту инициативу. И храм разграбить, как говорится, распустить на нитки не дали. Вот он до сих пор, это, наверное, единственный храм у нас в области, где сохранились еще дореволюционное облачение, дореволюционные чаши и все-все-все убранство. Сейчас его реставрируют, в порядок приводят. И люди скинулись и на свои деньги снарядили танковую дивизию «Александр Невский». Почему бы так-то не сделать? А нет, будем команду КВН собирать. Чтобы потом хихи-ха-ха, чтобы команда КВН КамАЗа выступала. Ну как, ничего нигде, никакого диссонанса не звучит, ни в каком месте.

0: месте. Вот так, дорогие мои. Далеко пойдем и будем потом охать и ахать, а что не кончается, а что уже длится дольше, чем Великое Отечественное и так далее, и тому подобное. А вот поэтому вспомните, когда жареный петух-то клюнул всех, включая Иосифа Виссарионовича-то, как быстренько всех священников из гулагов и из тюрем выпустили, и все храмы открыли, и все, где еще можно было восстановить, восстановили, и служить тут же разрешили. И в 43-м году раз и переломный момент, Сталинградская битва, и еще оказалось, что у нас среди генералитета тогдашнего оказались достаточно верующие люди, включая маршала Жукова. И пошло дело, и пошло. Так давайте опять же вспомним историю, которая, как вижу, нас ничему не учит, и немногие об этом задумываются. Не умеем 2 и 2 складывать в историческом аспекте, только вот вся под носом мыслим красиво. Ох, ах, кто там с кем воюет? Да нет. Это еще апостол Павел когда себе, практически 2000 лет назад, сказал-то, что боремся-то мы не здесь, не на земле, что битва-то наша не к плоти и крови, а против духов злобы поднебесных. Вот чего. А Достоевский ему вторит. В «Братьях Карамазовых», если мне память не изменяет, что сражаются Бог с дьяволом, а поле битвы — сердце человеческое. Понимаете, вот об этом помнить надо. Мы-то все рассматриваем только вот так, без всякой призмы, просто вот этими человеческими глазами, своим собственным взором, подчас прикрытым там, я не знаю чем, тряпочкой какой-нибудь. Но, к сожалению, не той, что у Моисея, потому что он светился просто после встречи и беседы с Богом, и чтоб других не слепило, закрывал свое лицо, то ли очками розовыми, что и так все нормально, как есть, лишь бы хуже не стало. Понимаете? Вот проблемка-то. Вот проблемка-то в чем? Не хотим мы вот это вот все под увеличительное стекло, под микроскоп разместить, и вот эти вот все факты, не исторические, еще раз повторяю, не экономические, не политические, не военные. Отбросить это все надо и еще глубже уйти. Да, может быть, тогда наше поле зрения очень сузится. Как сказал один великий человек, не помню точно кто, когда ему сказали, вот электронный микроскоп, под которым мы можем рассмотреть не только бактерии, но и вирусы. И не только вирусы, а даже их отдельные, там, так сказать, запчасти. Можем не только клетку посмотреть, но и ее составные, там, митохондрии, всякие там комплексы Гольджи и прочее, прочее, ядро. На что это, этот человек, глядя на электронный микроскоп, сказал, да. О, как глубоко мы проникли в тайны мироздания, но как сузилось наше поле зрения. Так вот, я вас призываю к этому как раз, по поводу чего этот человек великий вздохнул, по поводу сужения поля зрения. Я вот предлагаю как раз сузить его до духовной составляющей. Не за то, что там кто-то с кем-то где-то воюет. Будем в аду вертеться. Нет, отнюдь. Вспомните историю еврейского народа. Сколько там было войн. Причем кого в большинстве случаев-то долбили, по-другому не скажешь. Практически до полного вырождения, там, до полного истребления. Кого? А вот этот самый, богоизбранный еврейский народ. Его истребляли. Причем этих вот войн, плена, изгнания, рассеяния во всех народах было море. Почитайте Библию. Почитайте. И все это Господь попускал. И никто там не вертелся, если, скажем так, когда Дафан и Аверон, помните, да, таких персонажей библейской истории, Дафан и Аверон? Помните, чем прославились? И когда это было? Когда Господь призвал Моисея на Синай, где он ему скрижали дал, а они тут все внизу остались ждать. И Дафан и Аверон подняли, ну, бучу такую, небольшую, и сказали, мы что тут, вот его нет уже сколько дней, но он там, если знаете, помните, там месяц был, там 40 дней его не было. Вот они ждали, ждали, говорят, о чем мы тут дурью тумаемся? У нас достаточно с собой всяких припасов, золота, а мы даже не знаем, куда он ушел и вернется ли. Давайте, говорит, золотого тельца, как в Египте было, сделаем и будем ему жертву приносить. Ну, был такой вот религиозный он народ еврейский, ну, не мог без этого. Чем дело закончилось, помните, да? Моисей там спохватился, скрижали аж разбил, за сердце схватился, чуть не помер там от ужаса. Спускается с горы с богописанными скрижалями, а они там вокруг этого золотого тельца шалман устроили. Братья его, евреи. Помните, чем дело кончилось-то? На глазах Моисея. Разверзлась земля и поглотила всех этих. Практически там чуть не в полном составе, кто это все организовал и кто там жертвы эти приносил этому тельцу золотому. Моисей там, бедный, упал на колени, там Господа Бога молил, чтобы все это прекратилось, а то он вообще один бы остался. Понимаете? То есть вот такие вот были вещи, когда Господь сам всех уничтожал. Ну а тут вот так вот, не сам. Но вспомните, что без участия Господа Бога ничего не происходит, случайностей нет. Поэтому не задавайте глупых вопросов, не рассудив с духовной точки зрения. А то, кто там будет, где вертеться. Да тот, кто, как говорится, спросил, тот и вертеться будет, кто не понимает. Вот беда в чем. Не думаем мы, как говорится, как Бог велит, а со своей собственной колокольни обо всем судить пытаемся. А потом охаем и ахаем. А почему же так? Вот поэтому. А у нас звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
1: Да, батюшка, в продолжении вопроса по поводу вертеться, кто там где будет. Вот я, например, сторонник, как вы правильно сказали, мы воюем с НАТО, так и надо, прошу прощения, вдарить по НАТО, ядерку, у нас же ядерное оружие есть. А тут действительно наши русские люди в Украине, в Киеве, вот тут Киевско-Печерская лавра, сейчас недавно тут проблема была, какой-то там дрон прилетел. А так по НАТО-то врезали ядеркой, и все закончилось. А наши братья, да и мы сами, русские, все, кто здесь православные, в Украине православные, все будут сохранены, жизни сохранены, веру поднимем. А по НАТО надо, конечно, врезать. Что же, я вот только с вами согласен. Вы тоже согласны со мной? Спасибо.
0: Благодарю, Михаил. Вот в данный момент, по-моему, вы не по адресу позвонили. Вам надо к Соловьеву в эфир. Я думаю, он будет вам аплодировать. А здесь, к сожалению, данного типа вопросов мы не обсуждаем. У нас программа в рамках Нижегородской епархии и духовно-содержательного характера. Вот, вопросы военного и политического характера мы тут стараемся не поднимать. Поэтому я, хотя и касаюсь этого всего вскользь, но как подводку, чтобы подвести к основному вопросу. Да, вынужден этим пользоваться, чтобы включились, помимо всего прочего, еще и некоторые иные чакры, чем те, которые работают сразу, когда включаемся в какую-то тему. Потому что именно важно не ядерка, не Запад, не НАТО, а каждый из нас. Каждый из нас, каждый, кто сейчас меня слышит. Потому что если будем рассуждать, что вот, ну давайте, вот как соберемся вместе, так и, ах, и вот тут попостимся и помолимся. Не будет это. Не будет. Это касается каждого. И только если каждый сам про себя об этом задумается, и каждый сам себе даст эту установку внутреннюю, что да, от меня судьба сейчас России зависит, от меня зависит судьба СВО, и если я лично сейчас не начну жить по-христиански, если я сейчас не начну каяться, если я сейчас не пойду в церковь, если я сейчас не начну посещать регулярно храм, если я сейчас не начну молиться, если я не изменюсь в лучшую сторону в духовном плане, то вот тогда я и буду отвечать за все происходящее, потому что не приложил к этому должного усердия. И из-за меня это произошло. Вот если каждый так сам про себя скажет, тогда увидим результат. И опять сошлюсь на Алексея Ильича, который многократно в своих выступлениях перед почтеннейшей публикой об этом говорит. Если бы все изменили свою жизнь, все начали дружно поститься и хотя бы неделю, одну неделю отпостились как положено, а пример тому хотя бы 1613 год, штурм Москвы, ополчение Минина и Пожарского. Чего уж далеко за примерами ходить, вон, как говорится, вот у нас на площади на нашей Минина. Вот. 3 дня люди постились, сидели зимой в мороз. Только пили, ничего не ели 3 дня и молились перед Казанской иконой Божией Матери, которая была там с ними. А потом уже пошли на штурм Москвы. И взяли меньшим числом, но с Божьей помощью. Под предводительством Божией Матери. Понимаете, вот если действительно вот последуем их примеру, я думаю, все будет нормально. Потому что, ну, хотим мы того или не хотим, но тех, кто там, которые там под пулями, под дронами, да, они вынуждены, именно вынуждены молиться, они вынуждены стать верующими. Ну уж как... Многократно тут и поэты все, и писатели уже об этом упомянули. В окопах неверующих не бывает. А вот когда здесь оказываемся, вот в тылу, в тишине и в покое, а что, пей, гуляй, веселись, все нормально. Понимаете? Вот давайте себя почувствуем на их месте, там, под пулями, под дронами, и все дружно станем верующими. Хотя бы на одну неделю, я уж не говорю на всю жизнь, хотя бы на недельку. И перестанем всякими там увеселительными делами заниматься. Попостимся, сейчас благо, пост идет. Опять же говорю, пусть не строгий, но нам же проще, что он не строгий. И попостимся как следует, и будем молиться, будем в храм ходить, каяться в грехах своих и просить у Бога помощи, чтобы это все побыстрее завершилось. И результат увидим. Господь же, он, как говорится, все видит и все знает. Проблема в нас. Не в том, кто там на нас или на кого мы, а в том, кто мы. Внутрь себя надо смотреть, а не туда, в телевизор. Понимаете? Вот тогда все встанет на место. А пока мы смотрим, что в телевизоре происходит, ничего не произойдет. Вот. Если о себе не думаем, ну, в правильном ключе, к чему я вас призываю. Так, и вот у нас на загладку, значит, Лариса вопрос такой задает. Благословите, благодарю вас за эту проповедь. А, понятно, ну, благодарность принимайте, спаси Господи. Почему же в наших церквах в текущей войне такие проповеди не говорят? Ну, это я не знаю, я не в курсе. Я вот тут решил не в проповедь, а вот нашу программу этому посвятить. И эту проповедь не считаю, я все-таки надеялся на некий интерактив. Ну, слава богу, вы отозвались. Вот тоже вот Михаил тут со своими вопросами подключился к нашему обсуждению. Слава богу, вот какой-то вот диалог у нас строится. В нашем староярмарочном соборе всегда много прихожан, а проповеди про текущую войну нет. В эту неделю было архиерейское богослужение, памяти покойного митрополита Николая. Прихожане ломились. Да слава богу! Но это, опять же, в память о митрополите Николае раз. И только в ваш староярмарочный собор по той причине, что могила митрополита Николая вот тут вот рядышком и находится. А вот другие храмы не ломятся почему-то. Может, потому что там митрополит Николай не похоронен. Но, к сожалению, у одного человека так получается, только одна могила бывает. Вот. И поэтому в день его памяти пойдут туда, где его поминать будут. В первую очередь. А во всех остальных местах опять 5 человек, 10 человек. Ну, в лучшем случае 15. Я вот про наш монастырь говорю. Ну, вот так. 10 человек было. Эти сам на исповеди. Ну, причащалось, соответственно, тоже. Ну, еще помимо них, еще человек 5. Ну, вот 15 человек в соборе стояло. Ну, и что это? Вот день памяти и скорби. И я не уверен, что по храмам по городу, по другим, было сильно больше людей. Ну, там плюс-минус, как говорится, там 10 человек. И вот это прискорбно. То, что мы помним нашего дорогого владыку Николая, это слава Богу, что помним, что чтим, молимся, поминаем, это хорошо, любим по сей день. Это здорово. Плохо другое, о чем я уже сказал, что это только один раз в году и только в одном месте. Такое бывает. Вот. Ну, я там не говорю про Пасху, про Рождество и так далее. Будут праздники, народ придет, это да. Но ведь опять вспомню я тот самый 1913 год. Будь он не ладен или наоборот ладен, как хотите, поминайте. Любым словом, добрым или недобрым. В этот год в Российской империи было открыто максимальное количество храмов, новых, вновь построенных, монастырей. Еще и прославили там достаточное количество святых в этот самый 13-й год. Ну, понимаете, да, 300-летие, дом Романовых. Ну, расстаралась Российская империя государю-императору вот такой подарок сделать православному царю, вот такой подарок преподнести. Да, 13-й год вот прямо такой вот. А потом, простите, что в 14-м произошло? Никто не помнит, да? А потом 17-й был. Вот и все, вот вам ответы на вопрос. Не количеством храмов измеряется благочестие народное, и даже не количеством людей в них присутствующих, пардон, хотя я и к этому призываю. Нет. А именно тем, насколько эти присутствующие в храме обращены в этот момент к Богу, насколько они верующие и насколько они помолиться пришли или покаяться, ну кто с чем. Потому что это вот история прям очень показательная про Василия Блаженного. Когда был престольный праздник храма Покровского, вот на Красной площади, там почему его предел-то Василия Блаженного, и уж так теперь чей собор весь Василий Блаженный, хотя он Покрова Пресвятой Богородицы собор-то, на самом деле большой, там только предел Василия Блаженного. Ну и вот, и там давка, народу масса. И он там стоит с краешку, молится. Ну все, служба закончилась, расходится. Ну и кто-то, зная его, как это, немножко не в себе, ну, были такие, которые его не сильно как блаженного воспринимали, а просто как чеканутого. Ну и решили в шутку спросить. Ну что, Василий, ты гляжу, ты из храма идешь? Он говорит, да, что, молился? Молился, да. А много чей в храме народу-то было? А там вообще давка была, на улице народ стоял, ну, престольный праздник, и в центре города на Красной площади собор. Ну, представляете, что такое? Престольный праздник в Александро-Невском соборе. И вот так вот взять и спросить, что, много, что ли, народу-то было, когда там на улице стоят? Вот над ним подшутить так решили. А он так поглядел на этого вопрошающего, да сказал, да не очень, человек, говорит, 2-3, больше я не заметил. Вот так вот. То есть из всех тех тысяч присутствовавших на богослужении в храме-то именно молилось 2-3 человека. Вот проблемка-то где кроется. Вот в чем. Не в том, что кто там, опять же говорю, где, с кем и чем воюет. А то, что тот, кто не воюет там, он ведь, простите, и здесь не воюет. Хотя еще раз повторю Достоевского-то, что война-то происходит между Богом и дьяволом, а поле битвы — сердце человеческое. И вот пока мы в эту битву не вступим, внутри каждого из нас, внутри каждого сердца, никак мы с этим не поборемся, никак мы на происходящее повлиять не сможем, если мы сами на себя повлиять не можем. Чем мы можем кому-то помочь? Вот так, дорогие мои. Вот давайте подумаем немножечко об этом. Время наше истекло. Вот тут Евгений вопрос прислал. Ну, вот Евгений говорит, надо было патриарху Кириллу на всю страну объявить. Да он ж объявлял, наверное, язык обил объявлять. Кто ж смотрит-то? Кто ж его в эфир-то часто выпускает? Ну, посмотрите, кого показывают-то в основном. Этот, привет, Андрей. Каждый день, да не по разу. Да какое-нибудь кривое зеркало, хихихаха, с Петросяном. Вот это вот у нас за мил душу идет. КВНы всякие, на которые КамАЗ там деньги выделяет. Миллионы, десятки миллионов. Вот это у нас за мил душу идет. А чтобы патриаршую проповедь вот так включить не только на канале «Спас» или «Союз», пойдите-ка, где там? В лучшем случае в новостях эпизодик длиной 30 секунд. И то считается много. Ну вот. Вот так. Так что вот на этой вот оптимистичной ноте я вынужден с вами попрощаться, поскольку время нашего общения на сегодня истекло. Всего вам доброго. Храни вас всех Господь.
2: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тебя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница.

0: помощи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родчий Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родчая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещи исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, отли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы и смираби, да не постыдимся.

0: спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий благословен еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая».

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое, ти нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о грехах моих,

0: Кому бо прибегну, повинный ас, аще не к тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость твою и щедроты твоя окрыляем. О, владычице, царица небесная, ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мать Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый на заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных. Даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите. Подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердцем.
2: Евангелие от Матфея.

0: входит в чрево и извергается вон.
1: Тут дело даже не в том, что
2: их, раздавая все братья,
3: в веки веков, аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Я когда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судить идти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотел, если жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любча от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью,

Очищенные нами и очищенные от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащие ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем крестовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении». Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси». Превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных меня пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе,
укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим.

0: Но не объединились бы князья, не будь преподобного Сергия, не вышли бы мы непобежденными из Куликовской битвы. Он был вдохновителем и молитвенником за землю русскую и особенно остро сознавал губительность разделений. И знаем, что, собственно говоря, Россия разрушилась тогда, когда разделение на классы, на убеждения привело к тому, что одна группа людей стала ненавидеть другую, и забыта была общая ответственность за судьбу Отечества, и произошли страшные перевороты, а за ними и гражданская война. И все это потому, что из памяти ушли заветы преподобного, а ушли потому, что ослабла вера людей. И все наши гражданские потрясения, все оттуда, от этой первородной болезни, от ослабления веры, а вместе с ней от потери ответственности за брата своего и за сестру свою, оттуда и потеря способности любить другого человека. И, наверное, нет больше той силы, как кто душу свою положит за други своя. Так учит нас Слово Божье. А душу за други можно положить только тогда, когда любовь есть в сердце. Поэтому пример святаго преподобного Сергия Радонежского, который именно воззрением на Святую Троицу, он возненавидел распри человеческие, понимая, что все эти распри против воли Божией. Сегодня, по милости Господа, нету таких распри в нашем Отечестве. Но сколько же распри в человеческом обществе? Как много конфликтов в семейной жизни, в коллективах, когда одна политическая группа не просто соперничает с другой, но, стремясь к власти, стремится и ослабить всех остальных. Все это дань времени, дань некой политической моде, которая пришла к нам извне. Но мы, русские люди, православные, а вместе с нами и неправославные, которые считают себя верными сынами Отечества, должны помнить, что всякая междоусобная брань, всякий междоусобный конфликт ослабляет и личность, и общество, и, что самое опасное, страну ослабляет. Сегодня мы должны вспомнить о заветах преподобного Сергия и устроять единство, без которого действительно не может быть благополучного будущего нашего Отечества.
1: Первосвятительское слово.

0: Сегодня, 25 июня, церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, обретение мощей благоверной княгини Анны Кашинской, преподобного Арсения Каневского. Преподобный Арсений Каневский родился в Новгороде Великом в середине XIV века. Он был ремесленником, ковал медь. Но однажды мастер оставил свое дело и принял монашество. 11 лет он прожил в Новгородском монастыре, а потом отправился на Афон, где провел немало времени в трудах и молитве. Когда же настала пора возвращаться, игумен монастыря благословил Арсения иконой Пресвятой Богородицы, впоследствии получившей наименование Каневской, и передал подвижнику общежительный устав для монастырей. Дальнейший подвиг Арсения проходил на Валааме. Часто взывал он ко Господу, прося указать место, где бы он мог устроить новый монастырь. И однажды буря принесла его лодку к острову Каневец. 5 лет Арсений жил там в одиночестве. Потом, по благословению архиепископа Новгородского Иоанна, он создал монастырь, в котором ввел Афонский устав. Обитель славилась на всю Русь и духовно процветала. Преподобный Арсений еще при жизни увидел славные плоды своих трудов. На Руси его почитают как покровителя моряков.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Однажды сердитый северный ветер и солнце затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго они спорили и решили испробовать свою силу на одном путешественнике. Ветер сказал: «Я сейчас вмиг сорву с него плащ». И начал дуть. Он дул очень сильно и долго, но человек только плотнее закутывался в свой плащ. Тогда солнце начало пригревать путника. Он сначала опустил воротник, потом развязал пояс, а потом снял плащ и понес его на руке. Солнце сказало ветру: «Видишь, добром, лаской можно добиться гораздо большего, чем насилием».

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает иерей Дионисий Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Здравствуйте, Господь благословит.
2: Батюшка, у нас сегодня вопрос. Как понять, почему мы, люди, все в разных условиях, не от нас зависящих? Одни рождаются здоровые, другие больные, одни богатые, другие бедные. И все ли на земле, где всегда совершается зло, Божьи люди?
3: Я начну с конца. Да, все на земле, где бы мы ни были, мы люди Божии. И где совершается зло, там, как говорит апостол Павел, преизобилует Божья благодать. Да, мы в разных условиях все, потому что все мы разные. Мы не одинаковые роботы, рожденные на фабрике. Мы люди, каждый из нас уникален, и у каждого из нас какой-то свой набор исходных таких вот задач, которые мы должны преодолеть. И ведь мы не просто живем здесь какой-то определенный промежуток времени, да, а мы живем здесь для жизни будущей, для жизни вечной. Поэтому у каждого из нас здесь свои трудности. Кто-то рождается здоровым, кто-то рождается в болезни, кто-то рождается с каким-то материальным достатком и учится, ну, как-то им распоряжаться. Кто-то рождается в бедности и учится даже в этих условиях быть милосердным. Все мы стремимся, прежде всего, к Царству Небесному, и все мы стремимся к тому, чтобы преодолеть себя и стать достойным человеком, и потом достойным Сыном Божиим. И тогда все у нас будет правильно. Поэтому да, мы все разные, и это прекрасно. И всех нас любит Господь.
2: Батюшка, спасибо. Объясните мне, пожалуйста, почему этот вопрос у людей вообще возникает? Я думаю, что он достаточно частый, правильно?
3: Да, конечно. Мы стремимся к некой такой вот справедливости, да, к тому, чтобы все у всех было одинаково. Да, да. Как говорил один классический персонаж, да, взять и все поделить. Но мы, опять же, наверное, не способны к этому, да. Мы слишком творческие, и каждый из нас, он слишком разный. И нельзя нас всех под одну гребенку и всех нас в одинаковые условия. Ну, кто-то в результате сможет проявить себя с лучшей стороны, а кому-то и этого будет мало, и он будет все время недоволен. Поэтому, ну, наверное, желание такое понятно, но это чисто наше такое земное, чисто человеческое, даже, я бы сказал, плотское желание, да, вот такой вот плотской сиюминутной справедливости. А Господь нас призывает к настоящей справедливости, к справедливости в Царстве Небесном. А здесь мы просто, ну, преодолеваем те или иные упражнения.
2: Батюшка, а есть ли такая закономерность, что чем, например, выше человек на ступеньке своего, так скажем, духовного развития, тем больше у него принятия к этой разности, тем больше у него смирения с тем, что вот так это все по-разному в жизни?
3: У него больше любви. И когда смотришь на человека с любовью, не замечаешь вот этих каких-то внешних различий. Ведь действительно, если мы посмотрим на пример апостолов, на пример наших святых, они ведь с каждым человеком говорят одинаково, вне зависимости от того, знатный он или бедный он. Батюшка Серафим Саровский принимал каждого, да, вне зависимости от того, это там знатный и богатый генерал, который, кстати, мог и не добраться до него. Либо это самый обычный, простой крестьянин, которого он принимал всегда с одним и тем же, да, радость моя. И вот это одинаковое видение человека, это и есть некий такой вот взгляд Божий внутри нас. То есть мы учимся смотреть на каждого, как смотрит на нас Господь. И Господь же говорит, вот как Отец Небесный наш дождит, да, дождик посылает и на богатых, и на бедных, да, и на злых, и на добрых, так должны поступать и мы, да, то есть равно относиться к каждому вне зависимости от каких-то вот этих вот внешних наших проявлений. Это непросто, и это действительно некий такой вот уровень уже духовного развития, но к этому мы призваны, к тому, чтобы преодолеть вот эту всю разность не внешне, а преодолеть ее в своем сердце прежде всего.
2: Батюшка, спасибо. Мы, слушатели, учимся и с вашей помощью.
3: Помощи Божьего.
2: На вопрос отвечал иерей Дионисий Чебиряев.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий, Богородицею, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий, Богородицею, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человека любствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси. Во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истинно возлюбил си, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил меси, окропиши меня сопом и очишуся, омыши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, переношу Те спаси и припады и вопию Те. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстями оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие, у врачи души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетчатшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бо мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, сего

0: ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое – благо, а бремя мое – легко». Лишь Небесный Отец может до конца постичь природу и тайну соединения божественного и человеческого естества в своем единородном Сыне. Человек может только приблизиться к познанию этой тайны, живя по вере и обретя в своей душе любовь, главное качество, присущее Богу. Обращаясь к простым людям, Христос призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные грехами, и я освобожу вас от них». Если бы эту фразу произнес простой человек, то она выглядела бы богохульством, но в устах Сына Божия она естественна и органична. Эти слова напоминают отрывок из пророчества Исаии, где подобное выражение исходит из уст самого Иеговы. 28 стих, как, впрочем, и все дальнейшие стихи до конца 11 главы, не имеют параллелей у других евангелистов и встречаются только у Матфея, который передает слова Христа с мягкостью и любовью, но одновременно энергично и кратко. Глубина богословствования напоминает здесь Евангелие от Иоанна. В маленьком слове «все» заключен главный и окончательный ответ на вопрос о жизни и смерти. Взять на себя иго Христовых заповедей, не страшась трудности их исполнения в горделивом и амбициозном мире – вот синоним спасения для каждого человека. Живой пример для нас – Христос, который кроток и смирен сердцем. Только обуздав свою гордость, человек начинает осознавать, что бремя исполнения евангельских заповедей легко, а наступивший душевный покой по своей ценности не сравним ни с какими благами этого вечно метущегося мира. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 25 июня, церковь вспоминает преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, обретение мощей благоверной княгини Анны Кашинской, преподобного Арсения Каневского. Преподобный Ануфрий Великий жил в IV веке. Он родился в семье персидского царя. По преданию, отца Ануфрия искушал демон, говоривший, что жена была неверна ему, и новорожденный мальчик не его сын. Разгневанный царь бросил младенца в огонь, но случилось чудо. Ребенок словно сложил руки в молитве, и пламя не повредило его. Тут явился ангел и повелел царю отвести сына, куда укажет Бог. Царь дошел до монастыря и оставил младенца Ануфрия игумену. Ребенка вскормила чудесная белая лань, а когда ему исполнилось 7 лет, все стали свидетелями чуда. Простосердечный мальчик делился хлебом с богомладенцем, изображенным на руках Богородицы на одной из монастырских икон. Младенец Иисус протягивал руки и брал кусок. А однажды Ануфрию не дали хлеба. И тогда настал его черед просить у младенца с иконы. И тот поделился с Ануфрием большим чудесным караваем. В 10 лет мальчик покинул монастырь. Сначала он нашел себе учителя-пустынника, а потом сам стал жить отшельником. По преданию, одеждой ему служили длинные волосы и борода, а кормил Ануфрия ангел Господень. 60 лет провел Ануфрий в пустыне. Его историю записал преподобный Пафнутий. Он встретил отшельника и стал свидетелем многих чудес, происходивших по его молитве.

0: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро на радио «Образ».
4: Едва ли есть что-то более нужное для занятия, для спокойной жизни и для успеха всякого дела, чем умение человека владеть своими мыслями. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это «Утро» на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай.
5: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Доброе утро, наша дорогая Оля.
4: Отец Николай, сегодня предлагаю поговорить про искупление.
5: Давайте попробуем.
4: Давайте поговорим о том, что это такое, и как Христос искупил наши грехи, и почему это не снимает ответственности с нас.
5: Да это вообще с нас не снимает ответственность, наоборот, это дает большую ответственность, с моей точки зрения.
4: Давайте начнем с главного. Что же такое искупление? Вы всегда говорите, что главное разобраться в понятиях, главное понимать, о чем пойдет речь,
5: ну,
4: и
5: может
4: суть.
5: Может быть, не только главное, но важное.
4: Но это важное, чтобы у всех было правильное представление о предмете разговора. А что же тогда такое искупление? Это когда всем все прощено?
5: Вы знаете, вот искупление – это немножечко не русский язык, язык славянский. А в корне этого слова лежит понятие «купля». Купля.
4: Что мы куплили?
5: Нет, купля – это продажа. Но если дословно – купля. А если не дословно, по смыслу – это обмен. Один дает другому что-то.
4: Это бартер?
5: В какой-то степени, да. Если мы не берем речь о религии. В какой-то степени, да. Взаимовыгодное обменивание чем-то. Угу. Кто-то кому-то что-то дает. Где-то это может быть эквивалент в каких-то, например, единицах измерений, например, в деньгах. А сейчас в электронных, по-моему, уже можно купюрах что-то где-то покупать.
4: Угу.
5: Вот. А раньше это был бартер в том смысле, что я тебе овцу, ты мне барана, или как-то по-другому.
4: Или кому-то стадо овец,
5: да.
4: А он ему в ответ дочь.
5: Может такое быть. Это хорошая дочь, если. Если плохая, то полстада.
4: Так.
5: Вот. А искупление нужно понимать, наверное, я пытаюсь сейчас, не удивляйтесь, подобрать правильный термин, чтобы было и...
4: В религиозном контексте?
5: Да. И переведено правильно, и употреблено верно, потому что сказать «выкуп» – ну, вопросы. Сказать «покупка» – тоже вопросы. Что-то связанное вот именно с куплями сегодня у человека, скажем так, вызывает, ну, недопонимание, наверное, коммерческую основу. Я, знаете, как сейчас попытаюсь сказать, это, давайте так, это акт, искупление – это такой акт, совершенный Богом человеком Христом, при котором он себя отдает за спасение мира.
4: Я читала, что говорить о плодах искупительного подвига во множественном числе можно лишь с достаточной степенью условности, поскольку искупительный подвиг в конечном счете имеет один плод – спасение человека – обожение человеческой природы. Однако методологически целесообразно представлять это единое целое как совокупность нескольких составляющих.
5: Вы пытаетесь усложнить, а я пытаюсь упростить.
4: Давайте найдем среднее арифметическое.
5: Я просто хочу сказать, что если мы разбираем эту тему, она и так безумно сложна. И если мы сейчас начнем ее еще утягощать, она будет вообще неприподъемная на самом деле. Просто-напросто для того, чтобы говорить об искуплении, нужно немножечко, с моей точки зрения, хронологически, исторически чуть-чуть откатиться назад. Только тогда будет понятен смысл вот этой ситуации. Вообще будет понятен смысл прихода в мир Христа Спасителя, если хотите. Потому что искупление... Христом человеческого рода, не человека, или человека в кавычки «человеков», в скобках.
4: Но человека как образа собирательного,
5: да,
4: всего человечества.
5: Да, собирательство, да, собирательного. Угу. Так вот, для того, чтобы вообще как-то вникнуть в ситуацию, для чего пришел Сын Божий на землю, для чего произошло искупительное вот это вот, как мы называем в православии, искупительная жертва Христа. Почему было именно только так возможно и необходимо? Вот, наверное, лучше чуть-чуть откатившись назад, надо начинать рассуждение с этого, с моей точки зрения.
4: Давайте
5: если позволите,
4: тогда так и начнем, да.
5: Потому что наша задача не усложнить, и без того, вот я еще раз говорю, тема на самом деле неприподъемная, потому что если мы возьмем сейчас терминологически даже вот искупление, если мы переведем дословно выкуп, то здесь начнется игра слов. И современному человеку, кто кого, у кого выкупал и так далее, начнется чехарда.
4: Ну, путаница, да, и уже каша в голове.
5: Давайте начинать сначала, прямо с самого начала.
4: Христос пришел
5: в этот мир? Нет.
4: С грехопадения?
5: Конечно. Я говорю специально, с самого начала.
4: А я вот так и вот сразу поняла.
5: Вот, начало человеческой, по сути дела, истории. Что происходит в мире? В мире происходит следующее. Бог, промыслитель и творец, создатель, совершает удивительное явление. Он сочетает несочетаемые вещи. Он делает человека, включающим в себя два мира. Духовный мир и мир материальный. То есть человек – это душа и тело. А для чего? Ну, мы не можем в полной мере ответить на этот вопрос, но отчасти мы можем сказать, что для того, чтобы, являясь вот этим существом, сочетающим в себе вот эти два мира, посредством сообщения с всесовершенным Богом, через свой дух, сообщающийся с Богом, а человек, который был вначале сотворен Адам и Ева, два человека, но мы их называем человек, потому что в Библии так сказано, сотворен был человек, сразу про них обоих, да, как родоначальники всего человечества, для того, чтобы человек, общаясь с Богом, одухотворял вот эту достаточно относительно духа грубую материю, приводил ее ближе к Творцу. Это одна из задач творения Богом человека. Одна. Может быть, даже не задача, а одна из граней составляющая, да? Человек в лице Адама и Евы, ну, давайте по хронологии пойдем, от Евы до Адама падает. Ну, так случилось. Падает и не удерживается в том состоянии, в котором он изначально пребывал. А изначально он пребывал в состоянии, во-первых, у него была свободная воля, во-вторых, у него дух доминировал над плотью. Дух доминировал над плотью. Я подчеркиваю это.
4: А не как сейчас, плоть над духом.
5: Плоть над духом. Я специально на этом заостряю ваше внимание. А поскольку человечеству надобно было укрепиться, утвердиться в добре и развиваться уже в окрепшем состоянии в плюс, они в этом состоянии ломаются, не укрепляются, и после грехопадения вида изменяются. Что под этим я подразумеваю? Все с головы на ноги, с ног на голову. То есть, если раньше человек жил в Боге, с Богом, сейчас человек от него отрывается, становится болезненным, смертным, становится надломленным в своем внутреннем как раз вот этим, в этом качестве, когда не дух управляет телом, а тело, как мы уже с вами заметили, управляет внутренним миром, душевным, духовным. Что дальше? Дальше получается следующее. Господь, не желая, как сказано, смерти человечества в этом состоянии, посылает человечество в некую другую реальность. Это называется изгнанием из рая. А изгнание из рая в большей степени вещь не сколько физическая, сколько, то есть не перемещение из одной, грубо говоря, комнаты в другую комнату, да, из одного качества пространства в другое, а именно констатация того, что человек находится в отрыве от Бога. То есть в большей степени, как мы сейчас говорим, рай – это не место, это состояние, так и то же самое изгнание из рая в большей степени было констатацией Богом состояния человека для того, чтобы теперь человеку, падшему, соединиться с Богом, для этого нужны были огромные усилия. Плюс ко всему прочему, нужно понимать, что человеческие ресурсы стали намного ограниченнее, потому что, например, если человек бессмертный, вы сами понимаете, мог бы за свою бесконечную жизнь совершать одно количество разного рода вещей, то за ограниченное количество времени до смерти у него уже появляется совсем меньше возможностей чего-то делать. Что у нас есть на выходе? На выходе получается следующая картина. Человек начинает деградировать, вместо того, чтобы развиваться в общении с Богом и совершенствоваться в общении с Богом, он из этой нейтральной составляющей, при которой у него был шанс подняться очень хорошо, впитывая в себя как бы вечность с Богом именно, да, он теперь начинает падать вниз. Медленно, но очень верно. И смотрите, какая вещь. Господь, изначально зная, что человек падет, уготовал одному из лиц Святой Пресвятой Живоначальной Троицы в какой-то момент исторического уже бытия становиться, помимо того, что он был Сыном Божьим, еще и Сыном Человеческим, с тем, чтобы привести человека обратно к Творцу. Почему? Почему? Вопрос. Потому что человек сам, даже если он хотел, если он понимал, что он оторван, если он нуждался в Творце, хотя таких исторических людей было достаточно мало относительно прочего числа, потому что, я еще раз говорю, человечество начало деградировать, в прямом смысле этого слова, и продолжает в какой-то степени. Смотрите, что получается. Человеку стал нужен помощник, который бы восстановил статус кво, то есть вернул человека к такому состоянию, при котором человеку было бы возможно при его тяжелейшем труде и усилиях, приложенных с его стороны, вернуться в состояние общения с Богом. То есть до того, как Христос пришел на землю, даже праведные люди, они были, это и Адам в конечном итоге раскаявшийся, плакавший перед вратами рая, это и Ной, и Енох, и так далее, там много было праведников, а мы видим, что они как ни старались, они не могли, и в Библии это постоянно везде отображено, препобедить вот эту силу греха. И в священном предании есть такое понятие, есть такой термин «сила тления». То есть тление, человек стареет, впадает в немощь, совершает ошибки, он растлевается самим собой, растлевается временем, он уходит вот в такое состояние не лучшее. То есть до какого-то времени ребенок развивается.
4: Да, в 30 лет в организме потом, начинается, да, процесс увядания.
5: От 30 до 35, простите.
4: Вы вчера читал, что с 30 вы ученые доказали.
5: Ну, бог с ними. Да. Вот они неправильные ученые.
4: Их неправильные исследования.
5: Неправильные исследования, вот. То есть я хочу сказать, вот и все, сила тления. Что получается в результате? Результат такой, что человечество без помощника, без сверхъестественного участия, без сверхъестественной подачи сверхъестественных сил само восстановить состояние связи с Богом не может. Хочу сразу сказать, в связи с этой тематикой назревает термин «религия», термин, который переводится «восстановление утерянной связи с Богом». В этой теме есть совершенно другое удивительное понятие. Есть понятие греха. Когда мы говорим в Библии, читаем и говорим, грех есть беззаконие, это одна сторона, определяющая, так сказать, сущность этого момента. Но она ни о чем не говорит для человека. Вот, допустим, ну, беззаконие, беззаконие, все, да? А мне бы хотелось пояснить. Грех – это тот акт, вольный или невольный, который совершает творение. Но, например, кошка не грешит, потому что у нее нет вот этого составляющего. А грешит только может человек. У него через грех происходит страшная вещь. Он отрывается от Бога. Все дальше и дальше. То есть между человеком и Богом, тогда, когда человек совершает грех, образуется некая пропасть. Это вот тот ликбез, без которого объяснять вообще тему искупления абсолютно нелогично.
4: И в какой-то момент ширина этой пропасти стала непреодолимой для человечества?
5: Она с самого начала была непреодолимой. Почему? Потому что человек из этой константы, которая должна была вылезти вверх, да, выйти на свет и совершенствование в свете, она с нуля улетела вниз. И, по сути дела, то, чем стало жить человечество в целом, это был по большому счету, глобальный отрыв от Творца.
4: Глобальный и радикальный?
5: Да, конечно, потому что человечество пошло грешить, и самое страшное, что у человека появилось свойство, у падшего человека появилось свойство передавать вот эту склонность к совершению зла своим деткам, своим потомкам.
4: То есть склонность к совершению заразна.
5: Склонность к совершению.

0: своим потомкам.
1: То есть склонность к совершению заразна.
0: Склонность к совершению заразна. Так в Псалтире есть такая фраза, что с непорочным непорочен будешь, а со строптивым развратишься. Но это к слову. Результатом получилось, что, рождаясь, человек наследует от своих родителей первородный грех, как мы его называем, склонность ко греху. Склонность.

0: падший.
1: Такая отражая тему, которую мы закончили в предыдущем получасе, каким же образом Бог может простить человека? Ведь для человека существенно не только избежать наказания за грех, необходимо действительно перестать быть грешным. И другого пути нет. Если мы остаемся грешниками, Бог не может освободить нас от наказания, потому что Бог не может назвать грешника праведником, а зло объявить добром. И прощение со стороны Бога предполагает изменение самого человека, потому второе следствие искупительного подвига – это очищение от грехов.
0: Все очень красиво сказано, но очень непонятно. Вот правда. Красиво, но непонятно. Почему? Потому что я пытаюсь слушать ушками слушателя, не батюшки, вот, а просто ушками слушателя. Вы знаете, вот мне что хочется заметить. Я вообще бы перестал употреблять понятие «Бог прощает или не прощает». Я сейчас объясню, почему.
1: Потому что Бог не может прощать или не прощать?
0: Нет, вы понимаете, какая вещь? Бог – это совершенное существо. Мы его, вот если кто-то сейчас, может быть, припомнит, когда ходили на канон Андрея Крицкого, в первую седмицу Великого Поста слушали, молились, там в каждой песне, каждый Божий день Троица называлась препростой, простой, наипростой. Совершенство в библейском понимании, в богословском, в догматическом понимании – совершенство в простоте. Так вот, смотрите, какая удивительная вещь. Бог, мы утверждаем это в догматическом богословии, не изменяем по своей сути. Но его действия могут быть разными. Действия. Самым по себе остается стабильным, в константе, а действия разные. Так вот, смотрите, какая вещь. Когда мы с вами говорим о том, что Бог простил или Бог не простил, мы вообще чаще всего просто даже не понимаем, что мы говорим. Почему? Объясняю. В нашем понимании, в человеческом понимании, в обычном понимании, да, приходит, например, сын, условно говоря, из школы, там какие-то совершил поступки.
1: Ему, и разбил мечом окно.
0: Ну, там что-то он совершил, ему где-то что-то отметили там в журнале, в дневнике, в каких-то там в электронных сейчас системах. Отец переживает, с одной стороны, а с другой стороны, я же тебе говорил, вот не надо делать то-то, надо было то-то и так далее. Но мы почему-то думаем, что Бог, как человеческий отец себя ведет, и человек-отец, простой, вот земной человек-отец, да, он может и обидеться на ребенка, да, и грусть испытать, и злость испытать иногда, гнев какой-то, да, и прочее.

0: С широкого шоссе идем во тьму лесную, по щиколку в росе плутаем в рассыпную. А солнце под кусты на грузди и волнушки через дебри темноты бросает свет с опушки. Гриб прячется за пень, на пень садится птица, нам вехой наша тень, чтобы с пути не сбиться. Борис Пастернак.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет пасмурная погода. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 18 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. На севере области ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 17 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.

Главная встреча. Расскажите, Виктор Георгиевич, что-нибудь еще. Встреч было много, все не упомнишь. Но случилась ведь в вашей жизни и самая главная встреча. Гладышев смутился. Вы про Аню, что ли? Конечно, ведь то, о чем вы рассказали, можно назвать чудом. Едва успел на последний поезд, перевел дух, огляделся. Народу почти никого, так кое-где сидят у окошек. Окошки в морозных узорах, но в вагоне тепло. Виктор даже пальто расстегнул. Глаза-то поднял, а напротив девушка. Нахохлилась как-то, вроде в окно смотрит, что там увидишь, темно и морозно. «Вам в Москву?» Молчит. Понял, побаивается. Время позднее, вагон пустой. Надо успокоить. «Вы Чайковского любите?» Улыбнулась. «Не знаю, я как-то песни больше». «И я песни. Давайте споем». Засмеялась. Так и ехали. Смеялись, говорили о пустяках, а подъезжая к Москве, Виктор уже знал, что зовут. Смеялись над детьми. Да и нас трое. Вот всего пять и получилось. Потом у них общий сын родился, Петя. Я сразу Ивана Федоровича стала папой называть. Родного-то едва помнила.

0: Заказывали, осуждали.
1: Отличаются интерьеры, и это чувствуется уже при входе в здание. Высокий сводчатый потолок одного из залов с выходом в лоджию был расписан Александром Весниным по собственным рисункам. Заказчик в своем доме планировал прожить 2-3 года, а позднее отдать его под городской музей, что вскоре и произошло, только уже не по его воле. Дом сразу же проектировался как будущее музейное здание. Планировка основана на симметричной схеме с анфиладными расположениями парадных залов. Самое большое помещение по центральной оси на втором этаже предназначалось для зала-гостиной. Из этого зала можно было выйти на лоджию, с которой открывался величественный вид на волжские дали. Если смотреть на фасад дома, то с левой стороны от зала размещалась столовая, а с правой стороны – кабинет хозяина. К нему со стороны дворового и бокового фасадов примыкали личные покои владельцев дома, две спальни, разделенные раздвижной перегородкой, будуар и туалетные комнаты. Окна спален были обращены на запад, на Георгиевскую церковь. Самые дальние комнаты, обращенные окнами во двор, предназначались для прислуги. Кухня размещалась в отдельном дворовом пристрое и соединялась с домом небольшим переходом. Помещения первого этажа отводились для входного вестибюля, библиотеки с примыкающей к ней бильярдной, конторы, комнаты ручного труда, комнат прислуги и кладовых. Сегодня часть этих помещений отданы под запасники музея, а нижегородцы и гости города приходят сюда полюбоваться на шедевры мирового искусства.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке.
1: Последние известия.
2: За рубежом. В Алжире 5000 рабочих коммунистов и специалистов организовали манифестацию протеста против дороговизны жизни. Коммунистические ораторы, призывавшие к единому фронту, были встречены бурной овацией. В Австрии австрийское правительство отклонило требования служащих почт и телеграфа о повышении заработной платы, сокращении рабочего времени и других улучшений условий труда. В результате забастовки арабской печати в Сирии французское правительство было вынуждено отменить предварительную цензуру печати. Подземные улицы Лондона. Как сообщает «Таймс», все попытки урегулировать уличное движение в Лондоне кончились ничем. Теперь решено построить подземные улицы, которые соединят между собой важнейшие центры столицы, вокзалы, рынки и тому подобное. Длина подземных улиц составит 69 английских миль. Постройка их обойдется в 22 миллиона фунтов стерлингов и продлится 3 года.
1: Губернская хроника.
2: Снижение цен на продукты в городце. Приступившая к работе уездная комиссия по борьбе с дороговизной на первое время уделила большое внимание пересмотру розничных цен на продукты первой необходимости. Цена на ржаную муку снижена на 20%. Цены на пшено снижены на 25 копеек за пуд. На сахар-рафинад – на 1 копейку за фунт. В связи со снижением цен в городе-городце цены на эти продукты примерно настолько же снижены и деревенскими кооперативами. Новые суда на Волге. Кустарными крестьянскими артелями построено в верховьях Волги 42 непаровых судна, пригодных для погрузки хлеба. Из этого количества 32 судна уже отправлены волжским госпароходством в Нижний Новгород. Снабжение крестьян лошадьми. Нижсельхозсоюз по соглашению с ГЗУ и Губсельбанком, решив приступить к снабжению населения здоровой рабочей лошадью, приступил к организации в Нижнем Новгороде базы по распределению лошадей и уже заключил договор с Центральным сельсоюзом на покупку лошадей в Сибири, на Урале и в Киркрае. Первая партия лошадей прибудет не позднее 10 июля. Закупаемые для базы лошади должны быть вполне работоспособными в возрасте от 3 до 12 лет, отвечать всем требованиям хорошей крестьянской рабочей лошади. Продажа лошадей будет производиться по твердым ценам как кооперативному населению, так и государственным учреждениям. Для кооперативов открывается специальный кредит на закупку лошадей сроком от 1 до 3 лет в сумме 50 тысяч рублей. Летний водный спорт. Нижегородский райком металлистов поставил плавучую центральную водную станцию в Окском затоне. На станции имеется около 30 грибных шлюпок, вышки для ныряния и площадки для солнечных ванн. Разборка узкой клеи. На улице Воробьева трестом механического транспорта приступлено к разборке старого узкоколейного трамвайного пути. Одновременно ведутся работы по замощению улицы. Нижкоммуна помогла. Заведующий почтовым отделением села Уткино Кантауровской волости Семеновского уезда зарекомендовал себя в среде населения как пьяница. Веря в свое могущество над мужиками, Зайцев ведет себя на улице как отъявленный хулиган. По просьбе редакции управление Верхневолжского округа связи расследовало этот факт. В результате Зайцев с административной должности снят и переведен в другое предприятие на рядовую работу. В 108-м номере Нижегородской коммуны товарищ знающий в заметке «Чем же мы провинились?» писал, что заводоуправление лесозавода «Луч революции» никак не хочет заплатить рабочим за сверхурочную работу, не выдает компенсации за неиспользованные отпуска и так далее. В Факт при расследовании подтвердился инспектором труда. На имущество лесозавода «Луч революции» наложен арест в сумме 20 тысяч рублей в обеспечение задолженности рабочим за неиспользованные отпуска. На днях будет производиться продажа имущества, и задолженность будет покрыта. Еще в прошлом году Ивановские ворота Нижкрепости были признаны опасными и были заложены досками, дабы не было прохода. Весной кто-то постарался открыть их, и сейчас они представляют собой массу кирпича, готовую каждую минуту обвалиться на снующую взад и вперед публику. Факт подтвердился, и ворота в срочном порядке закрыты.
1: Отовсюду.
2: Мировые рекорды скорости. «Чикаго Ньюс» приводит интересные цифры мировых рекордов скорости за последний год. Рекорд бега установлен Паава Нурми. 1 миля в 4 минуты и 10 с половиной секунд. Рекорд аэроплана – 1 километр за 7 с половиной секунд. Рекорд автомобиля – 1 километр за 14 секунд. Рекорд на мотоцикле – 1 километр 20 с половиной секунд. Рекорд беговой лошади – 1,5 километра за 1 минуту 85 с половиной секунд.
0: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных истории города Павлова. В предыдущих передачах мы с вами вкратце прошлись по истории тогда еще не города, а крупного кустарного села Павлова в 17-м, начале 20 века. А сейчас мы с вами поговорим об одной из сторон экономической жизни Павлова, может быть, самой известной, может быть, самой важной в дореволюционном прошлом Павлова, о замочном производстве. Потому что из всех сталь-слесарных изделий Павлова до революции прежде всего прославил висячий замок. Расцвет производства замков в Павлове пришелся на середину, вторую половину 19 века, отчасти на начало 20-го столетия. Именно в это время большинство павловских мастеров окончательно стали изготавливать уже не кожевенные изделия, как раньше, что в Павлове тоже практиковалось, заниматься не канатопрядением, не производством, скажем, холодного огнестрельного оружия. Именно в это время большинство половчан стали делать именно висячие замки. Существовало несколько основных разновидностей висячего замка. Шведский, который, скорее всего, не имел никакого отношения к реальной Швеции. Так называемый тульский или винтовой замок. Репчатый. Ну и был еще из числа распространенных моделей так называемый сумочный или коробчатый замок. Вот сейчас мы о них поговорим. Но прежде всего, самый распространенный в 19 веке в России – шведский замок. По форме он напоминал что-то вроде колокола с дужкой. Павлове в середине 19 века его изготавливали порядка 260 мастеров. Замок этот имел массивную граненую дужку и был очень прост в обращении. Достаточно было ключ на четверть оборота повернуть для того, чтобы он открылся. Простота и в то же время надежность делали его весьма популярным в России позапрошлого века. Но в то же время считалось, что еще до того, как половчане в массовом порядке стали изготавливать шведский замок, еще раньше они стали делать так называемую тульскую или винтовую модель. Чаще всего винтовой замок по форме напоминал цилиндр, и винтовым он назывался потому, что вместо привычной сейчас бородки на ключ напаивалась завернутая винтом проволока. А внутри трубки замка была еще одна такая же проволочка. И важно, чтобы количество витков и внутри замка, и на самом ключе совпадало. Иначе замок просто не открывался. Чтобы открыть ключ, вворачивали до упора. И если, опять же, напомню, количество витков совпадало на обеих проволочках, тогда дужка откидывалась. Репчатый замок, или как его знаменитый энциклопедический словарь Брагауза и Фрона предпочитает именовать французский, это, в принципе, тот висячий замок, который мы до сих пор знаем, к которому мы привыкли. С закругленной снизу формы, именно эта закругленная форма и дала ему прозвище репчатого. Россиянам 19 века он по форме напоминал разрубленный пополам репу. Вот если шведские и винтовые замки, они делались, как правило, из черного металла, то репчатый замок мог быть и литым, мог быть отлит из латуни. Или, как половчане 19 века говорили, из зеленой меди. Что касается сумочного или коробчатого замка, то эта вещь достаточно редкая в наших музеях. По той простой причине, что эти незатейливые и не очень надежные замки, они шли в основном на Ближний Восток, в страны Османской империи и в Иран. Сумочные, они по той простой причине, что им действительно запирали сумки и даже мешки. Вот завязывался узел, а чтобы этот узел мешка не развязать, его скрепляли вот длинной петлеобразной дужкой сумочного или коробчатого по-другому замка. Но это, разумеется, основные

0: модели, наиболее простые, а были, разумеется, и замки более сложные по внешней форме, всевозможные фигурные замки. Делали замки и в виде, например, ключа к замку, то есть выглядело это как ключ, а на самом деле это был уже целый замок. Этим, например, славился в Павловой середине 19 века мастер Василий Чулков, по-другому Архипов, поскольку все-таки не только в Павлове, но и во многих сельских населенных пунктах России до революции у человека могло быть две фамилии. Но бывало, что в населенном пункте вот целые улицы или все это село носители одной и той же фамилии. У них выделялись какие-то уличные прозвища, которые впоследствии уже становились дополнительными фамилиями, а может быть и затмевали собой прежнюю, изначальную. Другой Архипов, Федор, изготавливал замки, которые внешне имитировали карманные часы. Мастер Александр Кривдин, живший в первой половине 19 века и происходивший из находившейся недалеко от Павлова деревни Меленки, славился тем, что изготавливал замки в виде барса. На барса это странное животное походило мало, но замки эти были достаточно популярны и до сих пор ценятся у коллекционеров. А вообще самым распространенным из фигурных замков в Старом Павлове это был замок-конек. Замки-коньки, так же, как, кстати сказать, и замок-барс, они по устройству были весьма-весьма архаичными, древними. То есть они не были ни винтовыми, они вообще не имели ключа, который бы поворачивался в замочной скважине. Это были так называемые сничные замки, подобные которым изготавливали еще в средневековой Руси. Чуть ли не во времена еще, что называется, Киевской Руси. То есть ключ вставлялся в скважину, и вместо того, чтобы его повернуть, по нему резко ударяли, и он выбивал заднюю часть замка вместе с замочной дужкой. Замками, коньками, они в 19 веке были весьма популярны, в том числе шли тоже и за рубеж, например, в тот же Иран. Время от времени происходят какие-то забавные истории. Видимо, в результате их необычного облика, видимо, в результате их довольно относительной распространенности, наверное, самая удивительная находка замка-конька павловского производства конца 19 века, она произошла несколько десятилетий назад на территории нынешнего Ханты-Мансийского автономного округа. Воспроизводится этот замок как иллюстрация в книге известного российского историка Владимира Яковлевича Петрухина, посвященного финно-угорской мифологии. Что там изображено? То есть в одном из становищ обских угров, вот этих самых Ханты и Манси, был найден идол в виде массивного камня. А сверху на этот идол было надето несколько мелких амулетов. И вот среди этих амулетов красовался павловский замок конца 19 века, даже с сохранившимся клеймом «Братья Рыженьковы». В общем-то, в Павлове несколько семей занимались производством замков-коньков, и те же Рыженьковы или Рыженьковы, в общем-то, разные ветви рода по-разному ударение ставят свои фамилии, те же Кривдины, мастер Макей Швыков. Причем замки-коньки делали как из латуни, их отливали, их делали и стальными. Но если они были стальными, то их инкрустировали. Из медной проволоки делали лошадиную сбрую, то есть вырезали бороздки, канавки в замке, потом забивали туда кусочки медной проволоки. Получалось, как будто лошадь в упряжи. Например, для того же барса таким же образом делали пятна, тоже из медной проволоки расплющенной. Бывали случаи, когда замки-коньки принимали за гораздо более ранние средневековые работы. Например, славный город Елабуга в свое время пытался от такого замка вести свое тысячелетие, используя обнаруженный на Елабужском базаре в результате раскопок и попавший в местный музей-заповедник замок-конек павловского производства объявить работой бугарских мастеров XI века. То есть, в общем-то, замки эти распространенные и постоянно попадают в какие-то истории. Были в Павлове и другие необычные замки, замки ошейные. Ошейные, потому что эти замки по своему устройству они винтовые, они тульского типа, хотя и не цилиндрической формы. А ошейные они потому, что на них запирались собачьи ошейники. Это самые маленькие по весу замочки, которые в дореволюционном Павлове изготавливали. В основном в середине 19 века славились их производством мастера-братья Хворовы. Василий, Алексей и больше всего прославился их изготовлением Михаил Михайлович Хворов. Про Хворовых говорили, что они могли изготовить 24 ошейных замка, которые все вместе весили 1 русский золотник, то есть чуть больше, чем 4,2 грамма. При этом изготавливаются эти замки не просто вручную, но без всяких увеличительных стекол, почему изготавливать их можно было только летом, при ярком солнечном свете. Иначе изготовить их было совершенно невозможно, и вот такая кропотливая работа, она, в общем-то, Хворовых и сгубила. Тот же Михаил Михайлович умер достаточно рано, незадолго до смерти, практически полностью ослепнув. А что касается его брата Алексея, то Алексей Михайлович после смерти брата предпочел переквалифицироваться в часовщики, но тоже, в общем-то, со зрением у него были изрядные проблемы. Тоже долго он после этого не прожил. Вообще, каждый тип замка в Пауэ он имел своих мастеров-виртуозов. Например, среди изготовителей шведских замков больше всего славился в середине 19 века Николай Макарович Мичурин. А лучшим мастером по изготовлению тульских винтовых замков считался Пахом Осипович Цветов. Правда, опять же, его сын Семен Пахомович, он впоследствии предпочел перейти с производства замков на производство холодного оружия. Стал изготавливать наконечники для казачьих пик вместе со своими тремя сыновьями. И, в общем, где-то порядка 2500 наконечников они за год изготавливали. Ну, а среди мастеров, занимавшихся замком репчатым, больше всего были известны в Пауэ 19 века Михаил Ильич Усанин и Алексей Иванович Маклаков по уличной фамилии, по уличному прозвищу Чичеров. Так что замок Пауэвский он не только составил всю славу замочной столицы России, но и продолжал активно развиваться. Правда, были у него и минусы. Основным минусом было то, что каждый замок был уникальным изделием. Второй такой же ключ к нему подобрать было невозможно. Нужна была все-таки сборка однообразных замков, которые очень долго в Пауэ наладить не могли. И первым штампованные замки стали выпускать два человека в Пауэ к концу 19 века. Опять же, пауэвский общественник, потомственный замочник, ставший небольшим фабрикантом к концу своей, скажем так, карьеры, Николай Алексеевич Личадеев и Петр Васильевич Щеткин, о котором мы впоследствии тоже поговорим, поскольку Петр Васильевич один из тех людей, которые, правда, не под своим именем, не под своей законной фамилией, сумели засветиться в самом известном литературном произведении о Пауэе в пауэвских очерках Владимира Галактионовича Короленко. Но вот как раз о пауэвских очерках Короленко и не только о них, а о том, как Пауэ отразилось в литературе XIX века, мы с вами поговорим в следующий раз. Всего доброго, до свидания.
1: Пауэвские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: И из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Забытые должности.
3: В русской классической литературе, да и в мемуарах, и в исторических ученых трудах иногда встречаются упоминания о давным-давно упраздненных и потому забытых должностях героев повествования. Кто, например, помнит должность человека с лошадиной фамилией из рассказа Чехова, который умел заговаривать зубную боль? А между тем герой рассказа «Овсов» был акцизным чиновником. Это человек, который контролировал поступление акцизных налогов в казну. Вряд ли есть в современной табеле о рангах должность с таким названием, но акциз на некоторые товары широкого потребления есть и сейчас. В старой России должность акцизного чиновника считалась непрестижной. В литературе о ней говорится с иронией, да и обладатели ее выведены людьми жалкими, незначительными, вздорными и мелочными, как, например, Косых в пьесе Чехова «Иванов» или Монахов в «Варварах» Горького. Думается, что престижность аналогичной должности сегодня намного возросла. Податный инспектор – это чиновник, ведавший сбором податей, то есть налогов с так называемых податных сословий – крестьян и мещан. Податный инспектор должен был собирать массу сведений по самым различным аспектам исчисления казенных сборов, предоставлять казенной палате не только цифровые данные, но и свое заключение о степени равномерности установленных окладов. Помимо вышеуказанных обязанностей, податный инспектор должен был исполнять различные поручения казенной палаты.
1: Кстати, информация для любознательных. В конце XIX века наиболее эффективными источниками пополнения доходной части бюджета Российской империи были винная монополия 21-25%, акцизные и таможенные сборы 20%, поступления от эксплуатации железных дорог 18-23% государственных доходов.
3: Журналист. 200 лет назад это слово имело и второе, ныне утраченное значение. Канцелярист, ведущий журнал входящих и исходящих документов. Именно такой журнальной работой собирался заниматься герой пьесы Островского «Пучина» Погуляев. В рассказе Бунина «Миллионер» гости собирались у холостого журналиста почтовой конторы. Кстати, в XIX веке газеты часто назывались журналами или листками. Письмоводителем назывался служащий, занимавшийся ведением корреспонденции или, как сказали бы сейчас, делопроизводством. Частные домашние секретари также назывались письмоводителями. Стряпчий. Если спросить современного подростка, кто такой стряпчий, всего скорее он ответит, что это Иван Ургант, ведущий кулинарного шоу. А между тем, стряпчий – это должность юридическая. Так назывались некоторые судебные чиновники, например, помощники губернского прокурора. Герой комедии Островского «Свои люди, сочтемся» Рисположенский был ходатаем по частным делам или стряпчим. Товарищ министра, прокурора, председателя – так называли в XIX веке помощников или заместителей того же министра или прокурора. В 1892-93 годах Владимир Ульянов, будущий вождь мирового пролетариата, работал товарищем, то есть заместителем сначала самарского, а потом и петербургского присяжного поверенного. Об этой должности Гоголь писал в Невском проспекте.
1: те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям.
3: Это обычно молодой, многообещающий чиновник при губернаторе или другом крупном чиновнике, посылаемый с особыми полномочиями для расследования разного рода важных дел. Должность считалась перспективной, карьерной. В ней служили Паншин из дворянского гнезда Тургенева, Петр Адуев из обыкновенной истории Гончарова. И, наконец, экзекутор. Известно слово «экзекуция» – телесное наказание. И действительно, когда-то экзекуторы, как, например, Жеребятников в «Записках из мертвого дома» Достоевского, занимались этим позорным делом. Но другие экзекуторы, встречающиеся в русской литературе, сугубо мирные и безобидные люди. Яичница в «Женитьбе» Гоголя, Червяков в рассказе Чехова «Смерть чиновника». Экзекутором назывался чиновник, ведавший хозяйством и наблюдавший за порядком в учреждении.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».
0: Радиообраз. Доброе радио. Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает настоятель Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
4: Александр Пушкин. Мне не спится. Нет огня, всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабье лепетание, спящей ночи трепетание, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты знаешь? Скучный шепот, укоризный ли ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор о том, откуда же приходят к писателю литературные сюжеты, образы и как они функционируют, как они развиваются и живут потом в нашей литературе. Темой нашего сегодняшнего разговора станет «Заячий тулупчик». Мы с вами поговорим о том, как «Заячий тулупчик» появляется в повести Пушкина и какую функцию он выполняет там. Затем посмотрим, как последующая литература воспринимает этот образ. Надо заметить, что «Заячий тулупчик» превратился в мифологему русского национального сознания. И даже если забывают о том, какие события происходили в «Капитанской дочке», вот, как правило, «Заячий тулупчик» и эпизод с этим «Заячьим тулупчиком» помнят все читатели. И это не случайно. Дело в том, что, как заметил один из исследователей творчества Пушкина, «Заячий тулупчик» в «Капитанской дочке» становится тем же самым, чем становится основная тема в какой-нибудь симфонии Бетховена. Он пишет, что эта тема то и дело повторяется и видоизменяется на все лады, постоянно напоминая о себе как о главной нити всей композиции. Вот действительно, исследователи подсчитали, что «Заячий тулупчик» у Пушкина упоминается в повести 13 раз в разных контекстах. Я напомню, не все, лишь некоторые, может быть, самые значимые и самые важные. В первой главе, которая носит название «Гвардии сержант», Гринёв уезжает из отчего дома. И вот как затем вспоминает в своих мемуарах, а мы помним, что «Капитанская дочка» – мемуарные записки Гринёва, этот эпизод, он пишет: «Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами». Сейчас, вот в этом первом упоминании, это всего лишь деталь одежды. Заячий тулуп, а сверху лисья шуба. Но как потом эта деталь разовьется? Глава вторая, «Вожатый». Мы все помним эту знаменитую сцену дарения. Как, опять же, вспоминает Гринёв: «Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то, по крайней мере, из очень неприятного положения». «Хорошо», — сказал я хладнокровно, — «если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп». «Помилуй, батюшка Петр Андреевич», — сказал Савельич, — «зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет собака в первом кабаке». «Это, старинушка, уж не твоя печаль», — сказал мой бродяга, — «пропью я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча, его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться». «Бога ты не боишься, разбойник», — отвечал ему Савельич сердитым голосом. «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, и ты рад его ободрать простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты не напялишь его на свои окаянные плечища». «Прошу не умничать», — сказала своему дядьке. «Сейчас неси сюда тулуп». «Господи, владыка», — простонал мой Савельич, — «заячий тулуп почти новешенький, и добро бы кому, а то пьяница оголтелому». Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель! Век не забуду ваших милостей!» Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро забыл о вчерашней вьюге, и о своем вожатом, и о заячьем тулупе. Вот если в первый раз упоминание о заячьем тулупчике, как мы сказали с вами, было почти случайным, почти вот такой мимолетной фиксацией того, в чем уезжает герой из своего дома, то вот в этой второй главе, главе «Вожатый», заячий тулуп появляется вот в этой ситуации, которая связана с ситуацией дарения. Один человек хочет отблагодарить другого, дает ему некий дар. И это импульс, это порыв. А вот глава восьмая, и это третий контекст, в котором заячий тулупчик появляется. Глава восьмая «Незваный гость». Это глава, в которой описывается приступ Белогорской крепости. И вот Савельич во главе восставших узнает вожатого и напоминает об этом Гринёву. «А узнал ли ты, сударь, атамана?» «Нет, не узнал. А кто ж он такой?» «Как, батюшка? Ты позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе?» «Заячий тулупчик совсем новешенький, а он бестия его так и распорол, напяливая на себя. Я изумился. В самом деле, сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо. и понял тогда причину пощады мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств. Детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государство. Вот он, третий контекст, когда появляется этот заячий тулуп, и, как мы видим, маленькое событие, про которое забыл сам герой, ему напоминает об этом Савельич, оно имеет колоссальные, великие последствия для его собственной судьбы. А в следующей главе, главе «Разлука», появляется вот этот знаменитый реестр барскому добру, раскраденному злодеями, тот самый реестр, который составляет Савельич и несет Пугачева. Вот в этом реестре упоминаются шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей, еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей. В 11 главе, в главе «Мятежная слобода», Пугачев с Гриневым едут спасать Машу Миронову. И заячий тулупчик воскресает снова, вспоминается снова. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела. «Стой, стой!» — раздался голос, слишком незнакомый. И я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреевич!» — кричал дядька. «Не покинь меня на старости лет посреди этих машин!» «А, старый хрыч!» — сказал ему Пугачев. «Опять Бог дал свидеться!» «Ну, садись на облучок!» «Спасибо, государь, спасибо, отец родной», — говорил Савельич, усаживаясь. «Дай Бог тебе 100 лет здравствовать за то, что меня старика презрил и успокоил. Век за тебя буду Бога молить, а заячьем тулупе упоминать уж не стану». Этот заячий тулуп мог, наконец, не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслыхал, или пренебрег неуместным намеком. Кстати, попутно заметим, что Пугачев отблагодарит Гринева за его дар. И вот этот заячий тулупчик, который был когда-то дан ему на постоялом дворе, потом обернется другим даром, овчинным тулупом, который пошлет Пугачев, когда отпустит Гринева из Белогорской крепости. И, наконец, в главе 14, в главе «Суд», во время допроса Гринева опять упоминается, опять возникает вот этот заячий тулупчик, который как раз мотивирует контакты Гринева с Пугачевым. Вот как мы сейчас с вами видели, каждый раз, когда заячий тулупчик возникает, его название, его характеристики варьируются. Каждый раз это новый этап в развитии представлений Гринева о том, что такое жизнь, что такое честь. В конце концов, это каждый раз новый этап в развитии сюжета. Не случайно поэтому постоянное упоминание о заячьем тулупчике заставляло искать, откуда эта деталь у Пушкина появилась, почему вот эта деталь так отложилась и отфиксировалась в его сознании. И один из исследователей Пушкина, Оксман, обнаружил реальный документ. Этот документ назывался так: «Реестр убытков, понесенных надворным советником Буткевичем во время захвата пугачевцами города Заинска». Вот в этом реестре, это, я повторяю, реальный документ, были упомянуты два тулупа. Один мерлущатый, второй беличьего меху. И вот когда Оксман обнаружил этот реестр, он так объяснял, почему Пушкин воспринял эту деталь и внес в ее из реального документа в свое художественное произведение. Оксман пишет, что Пушкин нашел долго не дававшуюся ему мотивировку отношений его героев. Вот ему надо было показать, да на основе чего, по какой причине та случайная встреча, которая произошла в степи, превратилась потом вот в такие очень добрые, тесные, дружеские отношения между Гриневым и Пугачевым, между представителями разных социальных лагерей. Что произошло вот по-настоящему-то? Произошла случайная встреча. Вот тот случай, который в творчестве Пушкина играет вообще всегда очень важную роль. Мы помним пушкинское определение случая. Случай – бог-изобретатель. Гринев едет в Белогорскую крепость, едет к месту службы. Но вторгается случай, а вот эта метель, этот буран. Появляется заячий тулупчик, который даруется. И этот заячий тулупчик, вот эта мелочь, вот этот случай имеет потом такие просто невероятные последствия. Акт дарения, он запускает механизм добра. Именно так определяют многие исследователи вот то, что происходит. Человеческие силы навстречу вот этой исторической стихии, которая разбушевалась. И вот по Пушкину вот это человеческое и оказывается самым-самым главным. Человеческое всегда способно побороть тот хаос, в который погружается человеческая история. И еще одну деталь, да, я уже упоминала, что заячий тулупчик, как правило, это была детская одежда. Если в заячий тулупчик одевали Барчука, то это, как правило, когда он был маленьким. Так вот, смотрите, что получается. Пушкин сознательно беличий тулупчик, да, который был уже у людей средственного состояния, беличьей куньи, заменяет на заячий. Оказывается, важной не ценность подарка, а оказывается важно вот это стремление сделать добро. Поэтому этот заячий тулупчик и появляется, потертый, поношенный. Он только в воображении Савельича существует, как новёшенький. А на самом деле из него Гринёв вырос, да, мы помним, он потёрт, он уже негоден, да, но когда Гринёв пытается сделать какой-то добрый поступок, он отдаёт самое ценное для него. А вот этот заячий тулупчик, в котором он вырос, он для него и есть эта часть его собственной души. Таким образом, вот видим, как эта деталь фиксируется, как она начинает восприниматься. И вот не случайно читательское восприятие того, что же такое заячий тулуп. Сергей Георгиевич Бочаров, очень известный исследователь творчества Пушкина, приводит такую ситуацию в своей жизни. Одному из его знакомых мальчиков прочитали «Капитанскую дочку», и он искренне недоумевал по поводу того, а почему же это произведение называется «Капитанская дочка», а не «Заячий тулупчик». Другой авторитетный читатель – Марина Цветаева. Нужно сказать, что уже при втором, третьем, сотом чтении, когда я уже наизусть знала все, что будет и как все будет, я неизменно, непрерывно разрывалась от страха, что вдруг Гринёв вожатому вместо чая водки не даст, заячьего тулупа не даст. Послушает дурака Савельича, а не себя, не меня. И, Боже, какое облегчение, когда тулуп, наконец, вот уже который раз, треснул на вожатовых плечах. И вот получается, что каждое поколение прочитывает «Капитанскую дочку», конечно же, как произведение о Пугачевском восстании, как произведение о чести. Именно так нас учат в школе. Но посмотрите, что ведь на самом деле от него остается. Вот этот заячий тулупчик, который треснул на вожатовых плечах. И вот это впечатление, вот это самоощущение мы уносим с собой в последующую жизнь.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 4. Царское село с 20 по 23 марта 1917 года. Продолжение.
3: Из группы офицеров по знаку министра вышел полковник средних лет с немного надменным выражением лица и едва заметно подергивающимися губами. «Это ваш новый комендант», — торжественно объявил Керенский, в упор глядя на императора. «Полковник Коровиченко. Я полностью ему доверяю. Он будет верен народу и правительству народа», — добавил он с пафосом. Алексей посмотрел на отца. Казалось, император был абсолютно безучастен к происходящему. Он словно не замечал бесцеремонности и суетливой надменности новоявленного министра, очень уж напоминающей обычную неуверенность. Мудрость правителя, подданными которого еще вчера были эти незванно пришедшие во дворец люди, нельзя было обмануть показной беззастенчивостью. Им было не смутить императора. Он спокойно пожал резко протянутую ему руку министра, кивком поздоровался с офицерами, по сути сейчас нарушавшими когда-то данную ему присягу. Бесстрастно прослушал слова о верности народу нового коменданта. И тут Алексей, всегда по малейшим признакам угадывавший настроение отца, ясно понял по едва заметным морщинкам у глаз императора, что эта публика ему, по сути своей, смешна. Кучка перепуганных офицеров и внутренне млеющий от осознания важности своей миссии выскочка, занесенный в правительство непонятно каким революционным ветром. «Николай Александрович, прошу!» — снова повысил голос министр, показывая рукой на дверь. «Мне нужно поговорить с вами наедине. Пойдемте!» Он быстро вышел из кабинета. Посмотрев на мгновенно покрасневшую императрицу, император пошел вслед за выбежавшим министром. В комнате стало так по-особенному тихо, как часто бывает после ухода шумного, говорливого человека. Императрица, которой было трудно держаться на больных ногах, казалось, теперь могла снова присесть на диван, но она продолжала стоять из последних сил. Дети начали волноваться, зная, что мама несколько дней плохо себя чувствовала, почти не ходила сама. Лакей по всему дворцу возил ее на кресле с колесами. Никто не мог себе представить, каких усилий стоило императрице каждая минута, проведенная ею на ногах. Но, наверное, она забыла о боли, вся сосредоточившись на двери, за которую министр увел ее мужа. От напряжения рука, которой она держалась за спинку дивана, едва заметно начала дрожать. Алексей, оглянувшись на тихо переговаривающихся между собой офицеров, сделал несколько шагов по направлению к маме, но тут не выдержала Татьяна. Она решительно подошла к матери, что-то шепнула ей на ухо. Императрица кивнула и, опершись на руку дочери, села на диван, по-прежнему не сводя взгляда с двери. Алексею тоже трудно было долго стоять, начинала болеть нога. Он сел рядом со старшими сестрами. Прошло не менее получаса, прежде чем в кабинет вошел раскрасневшийся, по-прежнему неугомонный министр Керенский. Император задержался. Он в коридоре отдавал распоряжение свите. Императрица и дети облегченно вздохнули только когда фигура государя показалась в проеме распахнутой двери. Министр, дождавшись, пока император подошел к жене и стал рядом с ней, строго обратился к ним обоим. «Пригласите сюда Анну Вырубову. Она должна сейчас уехать со мной». «Это невозможно», — голос императрицы задрожал. «Она больна. У нее температура. Ей нельзя покидать постель». Алексей знал, как мама любит свою Аннушку, самую близкую ее подругу, которая уже давно стала частью их семьи. Отнять такого дорогого для них человека в тяжелый момент отречения, ареста, казалось верхом несправедливости. «Позовите врача», — приказал Керенский. Один из офицеров, бросившись исполнять его распоряжение, выскочил в коридор. Ровно через секунду после этого в кабинет вошел князь Долгоруков, который, найдя глазами императора, застыл в ожидании его распоряжений. «Пусть доктор Боткин срочно придет сюда», — попросил тот. Князь, щелкнув каблуками и поклонившись, быстро ушел. Оставшиеся в напряженной тишине стали ожидать врача. «Так нельзя!» — снова не выдержала императрица. «Анна — больной человек. Ей после железнодорожной аварии трудно ходить, и корью она переболела вместе с детьми. Вы должны понять», — обратилась она к Керенскому, встав и подойдя к нему вплотную, «что немилосердно увозить ее сейчас. Дайте ей хотя бы прийти в себя после кори». Император остановил пламенную речь жены, прикоснувшись кончиками пальцев к ее руке. Она, оглянувшись на мужа, еще раз посмотрела на министра и, словно поняв, наконец, всю тщетность и нелепость своей попытки уговорить этого непонятного человека в рубашке рабочего, покорно позволила императору проводить ее снова к дивану у камина. Когда в комнате появился доктор Боткин, министр увлек его в дальний угол кабинета. Пока они там тихо беседовали, все присутствовавшие молчали, хотя к ним совсем не доносились слова разговора. Особенно не сиделось на месте Алексею с Анастасией. Однако новый комендант так выразительно и зло на них посмотрел, когда они попытались встать, что не только Алексей, но даже Анастасия не посмела ослушаться его. К счастью, ровно через пару минут Керенский громко сказал: «Вот и отлично!» Было непонятно, что означают эти слова, но он сразу их пояснил. «Анна Вырубова уже здорова. Доктор не против ее отъезда. Она должна взять с собой только самые необходимые вещи». «Но это невозможно», — растерялась императрица. «Почему?» «Где ее комнаты?» — спросил Керенский князя Долгорукова. Тот в ответ посмотрел на государя и сразу после его кивка рукой пригласил министра и офицеров следовать за собой. «Постойте», — попросила, придя в себя, императрица. «Анне действительно нужна помощь. Позвольте хотя бы кому-нибудь из близких сопровождать ее». «Это необходимо», — поддержал жену император. «Анна Александровна действительно без посторонней помощи не сможет даже выйти из дворца», — обратился он к министру. «Хорошо», — неохотно согласился Керенский, недовольно пожав плечами. «Если уж так ей нужна помощь, один человек может ехать вместе с нею. Один, не больше». Когда в кабинете остались только члены семьи и врач, государыня дала волю своему возмущению. «Евгений Сергеевич, как можно?» Она не просто повысила голос, но по-настоящему закричала на доктора. «Я даже подумать не могла, что вы способны на такое! Господи, где же сострадание к больному человеку, к слабому? Вы же не злой человек, отец, у вас же дети есть!» «Ваше императорское величество», — склонился невозмутимый врач, — «простите, я не мог поступить иначе». В ответ императрица только покачала головой. «Таня», — обратилась она к дочери, — «иди быстро, позови Лили». «Пойдем и мы», — шепнула Анастасия Алексею, — «к Анне, пока ее не увезли». Но стоило им направиться к двери, как раздался голос отца. «Алексей, Анастасия, пожалуйста, сядьте рядом с Ольгой. Оставайтесь здесь, с нами». Ослушаться отца было невозможно. Это не позволял себе никто из детей. Хотя Алексею досадно было рассматривать старые фотографии вместе с сестрами, когда во дворце происходило столько важного. «Ваше императорское величество», доктор Боткин с низким поклоном преувеличенно официально обратился к императору, потому что императрица всячески делала вид, что не замечает провинившегося с ее точки зрения доктора. «Позвольте мне пойти в комнату к ее высочеству, княжне Марии». «Конечно», — устало махнул рукой император. «Евгений Сергеевич, идите быстрее. Может быть, ей нужна ваша помощь». Лилиден с Татьяной вбежали в кабинет, запыхавшиеся от бега по длинным дворцовым коридорам. При их появлении, не сговариваясь, все находящиеся в кабинете встали. Чужих в комнате не было, и императрица позволила себе заплакать, обнимая Лили. «Они ее увозят!» — всхлипнула она. «Почему они ее так ненавидят? Что она им сделала?» «Ничего, ничего, бедная Аня!» — быстро протараторила Лили. «Ты поможешь ей, да?» — заглянула в глаза подруги императрица.
1: «Я сделаю все, что смогу, не сомневайтесь».
4: «Знаю. Трина поможет тебе собрать вещи. Берегите себя. Напишите мне сразу, когда сможете».
3: Она снова заплакала, провожая взглядом уходящую подругу, которая у самой двери остановилась, обвела глазами лица государя, Ольги, Татьяны, Анастасии и Алексея. Анастасия ей подмигнула, сострив смешную рожицу. Ольга с Татьяной улыбнулись, и только Алексей не промолчал.
4: «Лили, я буду скучать. Возвращайся. Нас ждут карты и домино. Вот мистер Гипс уехал, и ты туда же».
1: «Ваши императорские величества, ваше высочество, я не прощаюсь», — сделала реверанс перед уходом Лили.
3: Императрица, совсем теряя силы, опустилась на диван, прислонилась головой к ноге рядом стоящего мужа. Тот нежно погладил ее растрепавшиеся волосы.
1: «Аня и Лили», — она прижала руки к глазам, — «сразу обеих отнимают».
4: «Здесь дети», — шепотом напомнил ей император, посмотрев на испуганные глаза дочерей и сына.
1: «Они к нам вернутся», — постаралась успокоить всех государыня, сразу взяв себя в руки.
3: Через полчаса вся семья наблюдала в окно кабинета, как Лили помогала Анне дойти до подъезда дворца к машине. Следом два лакея несли их небольшие дорожные саквояжи с вещами. Анне, ослабевшей после кори, было трудно двигаться. Она с усилием переставляла ноги, одной рукой обнимая не слишком крепкие плечи подруги, а другой опираясь на элегантную трость, которую ей когда-то подарила императрица. Они обе сели в машину, одну из тех, которые уже успел реквизировать в царском гараже шустрый министр Керенский. Женщины, подняв глаза, увидели в окнах провожавшую их семью.
1: Император с императрицей и дети, вдруг не сговариваясь, начали читать вслух «Отче наш».
3: Господи, куда увозили этих двух женщин, столько лет деливших с ними кров и все напасти? Теперь они совсем не могли их защитить, помочь хотя бы чем-нибудь. У Алексея в молитве сжалось сердце. Аня, Лили столько раз подменяли маму у его кровати, когда он болел, и будто наказывая их за преданность и доброту, сейчас забирали их неизвестно куда, обрекая его, маму, сестер, отца на расставание с самыми преданными им людьми.
4: «Уехали», — выдохнул цесаревич, когда кавалькада машин, в первой из которых сидел министр Керенский, а в следующей Аня с Лили в окружении солдат, цепочкой уползла со двора.
3: «Алексей, перед обедом тебе нужно отдохнуть», — повернулась к нему мама. «Иди к себе в комнату. Если сможешь, поспи или просто полежи». «Мам!» — хотел возразить Алексей, но, посмотрев на ее красные заплаканные глаза, передумал. «Ладно, полежу». В коридоре его ждал месье Жильяр. «Ваше высочество, как вы себя чувствуете?» — озабоченно спросил он воспитанника. «Мамину Аню увезли. И Лили».
1: «Я знаю. Очень жаль».
3: «Зачем они им?» Оперся на руку Жильяра цесаревич, который после перенесенного потрясения ощутил слабость, да и нога у него снова заныла.
1: «Не представляю, чем могут быть полезны две не очень здоровые женщины правительству народа», — съязвил Петр Васильевич, покрутив свободной рукой ус.
3: Алексей грустно улыбнулся. Они медленно пошли по коридору к лифту на второй этаж, но у сиреневой гостиницы императрицы вынуждены были остановиться. На них буквально выпали из двери только что назначенный комендант дворца полковник Коровиченко и боцман Деревенька. «Попрошу», — полковник, бесцеремонно отодвинув рукой Жильяра с цесаревичем, собрался уходить, но вдруг резко повернулся и спросил учителя, «Куда вы ведете бывшего наследника?» «По распоряжению императрицы провожают цесаревича к нему в комнату», — невозмутимо ответил Жильяр.
5: «Бывшего цесаревича!» — разозлился полковник. «Бывшего! Прошу вас говорить именно так!»
3: Однако просьба была сказана таким тоном, что скорее напоминала приказ.
5: «Я не российский подданный!» — в ответ разозлился уже швейцарец. «Попрошу не отдавать мне приказы. Я на службе у российского императора. Я учитель, а не подчиненный вам военный».
1: Всегда, когда Петр Васильевич волновался, у него появлялся легкий иностранный акцент.
5: Алексей с восхищением смотрел на своего наставника. Впервые он так ясно понял, что Петр Васильевич по-настоящему глубоко предан их семье, и так симпатично было в нем абсолютное чувство человеческого достоинства.
6: «Бывшего императора», — фыркнув, снова поправил учитель Коровиченко. «Для того меня назначили на эту должность, чтобы я следил за исполнением законов», — торжественно произнес комендант, направляясь дальше по коридору.
5: «Законов?» — печально улыбнулся Жильяр.
1: Но комендант, видно, решил не продолжать бесполезные прения, а, может быть, не услышал реплику учителя.
5: Боцман, который весь разговор неотрывно поедал глазами полковника, побежал вслед за ним, кланяясь и что-то подобострастно шепча новому начальнику на ухо. Казалось, еще немного, и он поцелует коменданту руку. Алексей не смог сдержаться и от души рассмеялся. «Петр Васильевич, посмотрите, какой Дина смешной! Как он кланяется, а толстый живот ему мешает!»
1: Толстяк-деревенька едва поспевал за поджаром полковником. Пыхтел, пытаясь побороть одышку, но не отставал и всячески хотел понравиться коменданту, назначенному самим министром Керенским. Алексею ситуация казалась нелепой и смешной. Петр же Васильевич не мог смотреть на показное унижение матроса и раньше его раздражавшего преувеличенным поклонением только прежде перед царской семьей. Он едва сдержался, чтобы не сказать все, что думает о дядьке цесаревича, но решил, что говорить о взрослых дурно при воспитаннике учителю не стоит ни при каких условиях. И месье Жильяр постарался побыстрее увести смеющегося Алексея на второй этаж.
5: В спальне цесаревича воспитатель не стал долго задерживаться, попросив Алексея лечь в постель, сразу ушел, сославшись на какие-то очень важные дела. Останавливать и уговаривать учителя Алексею в этот раз не захотелось, может быть, потому что накопилась усталость от получившегося таким длинным дня с приездом странного министра, его свиты, отчаянием мамы от расставания с двумя дорогими подругами, за много лет ставшими для нее ближе, чем родные сестры. В тихой комнате сильное возбуждение в мгновение сменилось почти апатией. Глаза стали закрываться сами собой. Алексей решил, что стоит уступить маминой просьбе и лечь ненадолго в постель. Не снимая одежды и даже обуви, он упал на подушку лицом и, не успев ни о чем подумать, быстро уснул. Его окружило море Ливадии. Невесомое тело уверенно держала прохладная прозрачная вода. Руки скользили в ней, ощущая приятную прохладу. Мелкая блестящая на солнце рыбка-малек юркнула у самых его глаз, у поверхности воды, и исчезла в глубине. Потом он лежал уже на берегу, у кромки прибоя, полностью отдав себя морю. Особо воинственные волны подхватывали его тело, тянулись силой за собой и тут же сразу снова выбрасывали назад на берег. Эта игра всегда доставляла ему удовольствие. Так можно было почувствовать, что море взаправду будто живое, то ли дышит, то ли просто так демонстрирует.

0: Наверное, опять
1: Суслов атмосферный
2: назначен епископом Балахнинским, викарием Нижегородской епархии. Однако пробыл он на этом посту всего лишь год. 29 августа 1867 года по именному его императорского величества указу, данному Святейшему Синоду, повелено ему быть епископом Орловским и Севским. В 1879 году Преосвященный вновь прибывает в любимый им Нижний Новгород, куда 23 мая высочайше утвержден епископом Нижегородским и Арзамасским. Памятником его деятельности на Нижегородской земле в этом сане остались многочисленные пастырские слова и поучения. Эти творения, публиковавшиеся в местной прессе, в учебных семинарских хрестоматиях еще при жизни автора и по сей день являют собой лучшие образцы православной церковной проповеди. При епископе Макарии в 1882 году возобновляется женская община в упраздненном ранее Макарьевском монастыре. По почину Преосвященного Макария в феврале 1884 года, в день памяти основателя Нижнего Новгорода, великого князя Георгия Всеволодовича, решено образовать православное епархиальное братство во имя святого благоверного князя Георгия Всеволодовича. Епископ неизменно покровительствовал даже Нижегородскому братству во имя святых Кирилла и Мефодия, созданному для помощи беднейшим воспитанникам губернской гимназии. 7 июня 1885 года Преосвященный Макарий назначен епископом Вятским и Слободским. В прощальном слове к нижегородцам 23 июня он, убеленный сединами старец, восклицал, что никогда не забудет Нижний Новгород. Цитата: «43 года знакомый мною с его живыми и почившими гражданами. Скорее забуду все другие города, в которых воспитывался и жил, нежели тебя, славный торговый град и соединенный со многими для меня воспоминаниями». Конец цитаты. Будучи архипастырем иной епархии, Преосвященный никогда не прерывал связь с дорогим ему Нижним. В 1887 году на личные средства епископа Макария в Нижнем Новгороде был открыт приют для девочек-сирот, названный в его честь Макарьевским. Был он избран также почетным членом Нижегородского братства Святого Креста. Преосвященный Макарий мыслил окончить последние дни в Нижегородском Благовещенском монастыре, в родной обители, где он принял постриг. Еще в 1879 году, направляясь в Нижний Новгород в качестве епископа Нижегородского и Арзамасского, он писал, что едет в Нижний, цитата, «в третий раз для того, чтобы возобновить здесь прежнюю любовь и под покровом любви сей лечь в могилу». Конец цитаты. 30 апреля 1894 года Преосвященный Макарий, архиепископ Донской и Новочеркасский, испрашивал увольнение на покой по своим телесным немощам. Святейший Синод, согласно поданному прошению, уволил его на покой с правом проживания в Нижегородском Благовещенском монастыре. Сохранились воспоминания об этих, как оказалось, последних месяцах пребывания владыки Макария не только в родной обители, но и в земной его жизни. Получив разрешение Синода к великому утешению своему, владыка Макарий стал немедленно собираться в пути. 17 июля 1894 года прибыл в Нижний Новгород. Подъезжая к монастырю и завидя его храмы, высокопреосвященнейший старец со слезами умиления произнес: «Слава Богу, теперь я дома». Но, к сожалению, недолго пришлось прожить в Благовещенской обители владыки Макарию. Здоровье его ослабло, и он с трудом мог держаться на ногах. Значительно ухудшилось и зрение. Из тесной кельи, где прежде жил на покое и епископ Иеремия Соловьев, Макарий вскоре переселился в более просторную, но ничего уже не могло помочь надорванному здоровью владыки. День ото дня ему становилось все хуже. Последние приступы болезни в виде жестокой лихорадки отняли у него остатки сил. В среду, на рождественской неделе, он приобщился святых тайн и в субботу, 24 декабря 1894 года, рано утром святитель Божий в полном сознании отошел ко Господу, держа в руках святой крест».
3: Святители земли Нижегородской.

0: метать бисер перед свиньями.
1: Первый признак умного человека – с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подобными,
0: рассуждает Пушкин в письме к Бестужеву.
1: Мишель, ты забыл заповедь Спасителя: не мечите бисера перед свиньями. Ты забыл, что все святое в жизни должно быть тайною для профанов,
0: сетует Белинский в письме к революционеру-анархисту Бакунину. Выражение «метать бисер перед свиньями» означает говорить, доказывать или высказывать мысли и чувства тому, кто не способен или не хочет понять и оценить их по достоинству. Человек должен разбираться в людях и не говорить о важном, сокровенном для себя со случайными людьми. Образ восходит к евангельскому тексту: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Современное употребление крылатого выражения «метать бисер перед свиньями» – бисер, церковно-славянское название жемчуга, выступает как символ чего-то возвышенного, значимого, а свинья служит эталоном низменного, невежественного человека. Как известно, иудеи и мусульмане считают свинью нечистым животным.
2: В начале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Франц Шуберт. Квартет «Ля минор». Музыка Шуберта формировалась на венской почве, в атмосфере, одухотворенной великими классиками – Моцартом, Глюком, Бетховеном. Но Вена – это не только классика, но и насыщенная жизнь на фоне бытовой музыки. Музыкальная культура Вены издавна подвергалась воздействию разноязычного населения, скрещений и взаимопроникновений австрийского, венгерского, немецкого, славянского фольклора привели к образованию специфически венского музыкального колорита. На бытовую музыку Вены наложили отпечаток лирическая простота и легкость, доходчивость и изящество, динамика оживленной уличной жизни, беззлобный юмор и непринужденность народного танца. Демократизмом австрийской народной музыки, музыки Вены, овеяно творчество Гайдна и Моцарта, ее влияние испытывал Бетховен, не был исключением и Шуберт. За приверженность к ней ему приходилось даже выслушивать упреки от друзей. Критики писали, что мелодии Шуберта иногда звучат слишком по-отечественному, слишком по-австрийски, напоминают народные песни, несколько низменный тон и некрасивый ритм которых не имеют достаточного основания для проникновения в поэтическую песню. И действительно, Шуберт говорит языком жанрово-бытовой музыки, мыслит ее образами. Из них вырастают произведения высоких форм искусства самого разного плана. Диапазон лирической тематики в его творчестве исключительно широк. Тема любви со всем богатством ее поэтических оттенков, то радостных, то горестных, сплетается с пронизывающей все романтическое искусство темой одиночества, странничества, с темой природы. Природа в творчестве Шуберта не просто фон, она очеловечивается. И излучение человеческих эмоций в зависимости от их характера окрашивает образы природы, придает им иное настроение и соответствующий колорит. Конечно, шубертовская лирика претерпела некую эволюцию, но все это не может затмить огромной силы жизнеутверждения, той высшей гармонии, которую несет в себе шубертовская музыка.

Франц Шуберт написал 9 симфоний. При жизни ни одна из них не была исполнена. Более того, и 7-я, и 8-я симфония были на долгое время потеряны. И тем не менее, именно Шуберт является основоположником романтической симфонии. Ранние симфонии Франца Шуберта, первые 6, еще близки сочинениям венских классиков. Эти произведения заняли прочное место в симфоническом репертуаре благодаря своему мелодическому обаянию, пластичности формы, тонкости инструментовки. 8-я симфония получила название «Неоконченная». Она была написана в 1822 году, в пору творческого рассвета композитора. Шуберт в эти годы уже широко известен в Вене как автор многих прекрасных песен, популярных фортепианных пьес, однако как симфониста его никто, кроме самых близких друзей, не знал. 8-я симфония состоит не из 4 частей, как принято, а из 2. Одни исследователи говорят о том, что 2 части оставляют впечатление удивительной цельности, исчерпанности. Композитор не предполагал продолжения, так как уже воплотил свой замысел. Однако другие замечают, что сохранились наброски партитуры предполагаемой 3-й части, по каким-то причинам оставленной в эскизе. Шуберт, возможно, собирался написать обычную 4-частную симфонию, но в отличие от песни, в которой был полновластным, уверенным в себе мастером, в симфоническом жанре уверенным себя не чувствовал. Ведь ему до сих пор не удалось услышать ни одной из своих симфоний в профессиональном оркестровом звучании, не поняв, что созданный им шедевр, открывающий совершенно новые пути в симфонии, Шуберт счел ее неудачей и оставил работу. Как бы то ни было, «Неоконченная симфония» – одна из самых поэтичных страниц в сокровищнице мирового симфонизма. Новое смелое слово в этом сложнейшем из музыкальных жанров, открывшее дорогу романтизму. С ней в симфоническую музыку входит новая тема – внутренний мир человека, чувствующего свой разлад с окружающей действительностью. Это первая лирико-психологическая драма в симфоническом жанре –

Через 10 лет после смерти Шуберта в 1838 году Роберт Шуман среди бумаг брата покойного композитора нашел партитуру большой до-мажорной симфонии. Как стало известно в ходе позднейших исследований, летом 1825 года Франц Шуберт приступил к работе над симфонией, которую сам назвал «Большой симфонией». Первое исполнение большой до-мажорной симфонии, 9-й симфонии Шуберта, состоялось в марте 1839 года в Лейпциге оркестром Гевандхауза под управлением Феликса Мендельсона и открыло миру Шуберта-симфониста. Шуману в музыке симфонии рисовались целые картины. Вена со своим собором Святого Стефана, красивыми женщинами, со всем своим блеском, опоясанная бесчисленными лентами Дуная, раскинувшаяся в цветущей долине, которая постепенно переходит во все более и более высокие горы. Очаровательный ландшафт, стоящий перед глазами, заставляет звучать струны, которые иначе никогда не зазвучали бы в нас. Петр Ильич Чайковский восклицал: «Гигантское произведение, отличающееся громадными размерами и громадной силой и богатством вложенного в него вдохновения». Владимир Стасов утверждал, что 9-е Шуберта навеки будет одним из высших музыкальных созданий в мире. Если неоконченная симфония была выражением интимных настроений, то 9-е, искрящаяся, полная жизненной энергии, представляет собой воплощение народно-героических образов. Даже в ее божественных длиннотах, как выражался Шуман, чувствуется эпическая поэзия. По форме более традиционная, нежели неоконченная симфония, по продолжительности превзошедшая даже 9-ю Бетховена, до-мажорная симфония заложила традицию эпического симфонизма, продолженную Антоном Брукнером.

0: Не то про него.
1: Как бы я бы сказала, что у нас мы начинали мало, да, ребят было. Но вот сейчас у нас уже 15 человек.
0: 15
1: вот,
0: человек.
1: Да. Да, на конец года у нас вот 15 человек, то есть как бы интерес у ребят есть, как бы и многие вот в конце года мне заявили, что пересмотрят свое поступление на следующий год, то есть вот меня это как-то радует.
0: То есть они хотят стать журналистами?
1: Журналистами, да.
2: Это те, которые у нас побывали, ребята.
0: Не ревнуете вы, как учитель по химии, что...
1: Нет, я только рада.
2: Фармацевтическая промышленность потеряет. Получается, что школьное радио все-таки выходит за пределы кружка по интересам. Это как можно назвать? Голос школы, да, некий такой живой организм?
1: Скорее всего, да, потому что рубрик много, да, ребята рассказывают. Даже у нас был вот такой момент, мы хотели назвать не радио не Вести 135, а голос школы 135. Но как бы ребята проголосовали и решили, вот Вести 135 у нас будет.
0: То есть у вас такое коллегиально принимается решение, да?
1: Вот.
2: Ну, поскольку мы говорим про химию, у меня такой креативный вопрос попыталась придумать. Если бы вашу жизнь можно было описать химической формулой, какой бы она была?
1: Ну, безусловно, что это была бы формула воды, H2O, которая символизирует жизнь, гибкость, которая необходима для существования. Но к этой воде я бы добавила еще формулу сахара, потому что...
0: Немножко подсластить.
1: Да, это основа, семья, друзья, дети, внуки. Сюда я бы добавила еще формулу поваренной соли, натрий, хлор, потому что без щепотки трудностей жизнь должна быть как бы... Ну, понятно, есть, да, белая, черная сторона.
0: Но трудности помогают, наверное, да, человеку их преодолевать.
1: Выжить, да.
0: Выжить, да. Что-то иметь жизнь, какую-то цель.
1: И сюда бы я, наверное, еще добавила железо. То есть это как бы стойкость, кислород, это вдохновение. Ну и греческую букву пи, да, вот это бы вот была бы моя химическая формула моей вот жизни.
2: Ольга, она очень поэтическая. Кто мне скажет, что химия не поэтична, нужно привести эту формулу в пример. Ольга, поговорили про формулу жизни, но у нас еще есть педагогическая философия. Вот ваша педагогическая философия, она какова? Что в себя включает?
1: Моя педагогическая философия основана на уважении к своим ученикам и вере в их потенциал. Я учу не формулам, а мышлению. Почему это происходит? Как проверить гипотезу? Где пригодится эта реакция? И я считаю важным создавать поддерживающую атмосферу, где каждый может учиться и развиваться. Ну, а школа должна давать не багаж знаний, а компас для их поиска.
2: А был ли какой-нибудь на уроке забавный случай химии? Потому что в моей практике было много, когда там какие-то колбочки взрывались, шел дым. И обычно в каких-нибудь, ну, яралашах, фильмах таких про школу всегда есть, ну, такой элемент. То, что на химии обязательно
0: химичат. Да. Для таких школьных случаев. Сейчас так же в школе происходит?
2: Но колбочки, все
1: на лабораторных работах, спиртовки. Да, конечно, они любят сливать и всегда просят, давайте что-то, чтобы
0: дым пошёл, да,
1: забурлил, был взрыв. Вот, и приходится показывать им такой опыт, вулканчик, вот, когда там объем увеличивается, он горит красиво, все так. Вот, то есть ребятам нравятся такие живые реакции очень, когда что-то шипит, взрывается. Вот я говорю, вот показываем хлопок, когда водород получаем, он дает такой хлопок, но бывает хлопок такой глухой, потому что нечистый водород мы получаем. Не в настоящей лаборатории приходится им говорить. Вот. Также мы показываем реакцию, очень любят, когда кислород получаем и тлеющуюся лучинку мы опускаем, да, в колбы, помню, когда да. Она загорается. О, восторг! У них такое движение, прям движение. Начинается по классу, а можно снять, а давайте еще вот.
0: Я то помню, есть... нам в школе очень нравилось с кислотой вот эти опыты, когда там серная кислота.
2: А там меняется там цвет, да, катализатор?
0: Ну, это лакмусовая бумажка. Другое, нет, да, просто да. Когда там, как действует кислота на разные вещества, разные предметы. Не обязательно, например, на кусочек магния или что-то, что нужно, как на парту, например, подействовать, на ручку, на тетрадку.
1: Ну да.
0: Все это мы экспериментируем.

0: Было
1: у меня в
0: начале, когда я пришла, была молодым педагогом неопытным, да, у меня был такой случай, когда ребенок пролил кислоту себе на рубашку, была дырочка, и как бы вот пришлось тогда перед мамой очень долго извиняться.
2: А там нельзя щелочью загасить?
1: Ну, дырку ничем нельзя.
0: Да,
1: восстановить уже все, она либо он есть, либо ее нет.
0: Он обуглился, да, мы быстрее давай смывать водой, чтобы кожу не прожечь.
1: Да, наука такая. Интересное, но требующее внимания.
2: И осторожности.
1: Еще такой вопрос, может быть, он даже не такой уже шутливый, так скажем, скорее серьезный. Всегда мы пытаемся разрешить вечный спор. Кто должен воспитывать ребенка, семья или школа? По вашему мнению, вот на ком все-таки нагрузка лежит? И что должна делать школа, и что родители? Как вот здесь?
0: Ну,
1: разобраться
0: я считаю,
1: в этом.
0: Что воспитание, в первую очередь, да, воспитание, это все-таки семья, это ответственность семьи. Конечно, немаловажную роль играет школа. Сейчас очень много в школах внеурочной деятельности, благодаря новой программе введены уроки, вот разговоры о важном с 1 по 11 класс, со старших классов. Это «Россия, мои горизонты». То есть там тоже очень много интересных воспитательных моментов. Но воспитание все-таки закладывается, на мой взгляд, это все-таки в семье. Это очень видно. А школа, я считаю, что да, она помогает семье работать с детьми, но все-таки школа дает знания, дает образование, дает ребенку толчок идти дальше. Мы должны показать, а ребенок должен определиться с выбором, куда. Поэтому вот тут я считаю, что ребенка не нужно опустить. Если мы видим у него потенциал, например, в химии, в биологии, то и учитель должен работать, направлять с этим ребенком, чтобы он пошел дальше. И свои знания, свой интерес, багаж, который он получил в школе, он не растерял, он нес его дальше.
1: В общем, мы понимаем, что работа учителя – это очень ответственная, важная задача и важная цель. И трудно, но все-таки ей надо соответствовать, да? И развиваться самому, как мы вот сегодня увидели. Учиться, учиться, еще раз учиться.
2: И тогда вся жизнь эксперимент получается, да? Весь этот путь эксперимент такой.
0: Ну, а дальше, Анастасия, мне кажется, без этого никак. Просто если ты не будешь учиться, не будешь двигаться, не будешь узнавать что-то новое, не будешь читать книжки, ты просто как, ну, иссякнешь как человек. Согласитесь же.
1: Конечно.
2: Да.
1: Полностью согласна с вами.
2: У меня мама педагог, и я прекрасно помню эти горы тетрадей, как она готовилась к урокам. И мне кажется, что любовь – это какое-то стержневое, это просто ядро профессии учителей, несомненно, донорской и отдающей. Но по сей день приходят ученики, и тоже, как вы говорите, я вижу их глаза, и всегда они спрашивают, как мама, как дела. Поэтому я прям чувствую высоту и чистоту этой профессии, всегда уважаю, просто преклоняюсь перед педагогами. И вот на такой позитивной ноте переходим к нашей любимой рубрике «Подарок».
1: В рубрике «Подарок», как вы уже, наверное, знаете, ну а те, кто не знает или, может быть, слушает нас первый раз, я поясню, что в рубрике «Подарок» Анастасия дарит нашим гостям, вот сегодня это педагогу Ольге Евгеньевне, подарит стихотворение, написанное специально для нашего гостя. А потом уже от нашего гостя мы ждем в качестве подарка такое некое напутствие, добрые слова, пожелания нам и нашим радиослушателям о том, как не растерять свой талант, не зарыть его в землю, как развиваться, как быть успешным.
2: Что пожелать молодым педагогам,
1: да,
2: которые только начинают
1: свой
2: путь.
1: Так, слово Анастасии.
3: Подарок.
2: Легко идти, если видишь впереди свет, зажженный наставником. Чем выше поднимаешься, тем ярче и теплее становится огонек. Искорка добра, любви и мудрости. Горячая частичка души твоего педагога. Это слова, между прочим, Ольга Евгеньевна, ваших учеников, которые обращены к вам, которые я нашла в интернете. Вот теперь просто читаю как эпиграф. А стихотворение мое называется «Учитель». Пусть элементы счастья с валентностью успеха повсюду и всегда сопровождают вас. Промчалась переменка, смолкают взрывы смеха, кричат мальчишки: «Тише! Учитель входит в класс! Вы каждый день в служении, высоком, бескорыстном, и дело ведь не в формулах, не в правилах сухих. Учитель! Это слово так высоко, так чисто. Ведь помним мы всю жизнь наставников своих.
1: Вот такое стихотворение, но посвящено вам вместе.
0: Очень приятно.
1: С открыткой.
2: И открыточка обязательно нашим гостям.
1: Итак, теперь, Ольга, слово вам. От вас какое-то напутствие.
0: Ну, чтобы я пожелала молодым специалистам, молодым педагогам, ну, это, скорее всего, не бояться экспериментировать и быть собой. Не бояться ошибок, потому что они ваши учителя. Слушать детей, они подскажут, как учить. Сохранять любопытство, если вам скучно, им тем более на уроке. Нужно помнить, что не просто мы даем знания, мы помогаем учащимся, нашим ребятам, ученикам стать собой. И это наша, ну, я бы сказала, великая миссия, что каждый день это новая возможность учиться, расти вместе с нашими учениками. А вашему радио я хочу пожелать успехов, хороших слушателей, ну и креативных, наверное, таких вот выступлений.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию и рассказали о своей жизни, о своем деле, о своей профессии, о своем призвании. И я вот, в частности, надеюсь, что какие-то молодые, может быть, школьники, студенты нас сейчас послушают и вспомнят о том, что можно быть еще и педагогом, а не только бизнесменом, менеджером или каким-то, может быть, работать в другой сфере, что есть еще такая важная, уважаемая профессия.
2: Вечная профессия, да, вот да. Врачи, педагоги, всегда так. Напоминаем, сегодня у нас в гостях была Ольга Легошина, учитель 135-й школы, победитель проекта «Лидер образования Нижегородской области» и создатель школьного радио «Вести 135». Пожелаем успеха вам, вашему радио. Благодарим от всего сердца вас за подвижнический труд, за любовь, за талант, который вы не зарыли в землю, а щедро его приумножаете.
1: Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник лестит. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.
3: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Предки Баха издавна славились своей музыкальностью. Известно, что прапрадед композитора, булочник по профессии, играл на цитре. Из рода Бахов выходили флейтисты, трубачи, органисты, скрипачи. В конце концов, каждого музыканта в Германии начали называть Бахом, и каждого Баха

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Александр Бородин. Симфония номер 1, ми бемоль мажор. Часть 4.

0: Музыкальные мгновения.
1: Ох ты, душенька, краснодевица! При этих словах в памяти возникает необыкновенной красоты тембр. Нежный, мягкий, свободно льющийся сладкий голос с серебристыми верхами, напоминающими звон валдайских колокольчиков. Голос Сергея Яковлевича Лемешева. Это имя известно в нашей стране практически каждому, даже весьма далекому от классической музыки и оперного театра в частности. И если человек не слышал его в театре, а живых очевидцев с годами становится, увы, все меньше, и не знает его пластинок, то уж музыкальную историю в бывшем Советском Союзе смотрел наверняка.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Высокие слова. Юрий Адрианов. Юрий Андреевич Адрианов родился в 1939 году в Нижнем Новгороде. В годы Великой Отечественной войны потерял отца, погибшего на фронте. Окончил Нижегородский университет. Автор многих поэтических книг. Лауреат Российской литературной премии имени Фета. Почетный гражданин Нижегородской области. Прозрачностью апрельской мелколесья, седой славянской белизной рубах, спала в руках берестяная песня в старушечьих коричневых руках. В избу входило утреннее лето, погожая лесная благодать. Нам той сок открыла мать поэта, земное чудо подарила мать. Она о сыне говорила: «Боря, по мягкой бересте ползла ладонь. На Керженце, в лугах, в Медвяном море шиповники пылают, как огонь, и полдень жарким потом истекает. Но лишь губам прижмется береста, на грудь плеснется свежесть ключевая, желанная, как девичьи уста. Прольются ливни, радуги расставив, сверкнет в яруге месяц, как блесна. И словно юность, вечная, простая, горячим телом припадет весна, и голубые яростные струи обрушит вниз косматая гроза. Не влагой родника напоен Туис, в нем всей России добрые глаза, глаза бессмертной матери поэтов, людей, что гибли, мир открыв едва. И потому, когда во мне рассветы стучат, как беспокойные слова, когда в ночах над сникнувшими лбами шуршат стихов поющие листы, я чувствую уставшими губами прохладный привкус свежей бересты.

Лобковица импровизацию Бетховена, Плеер, уже пожилой человек, поцеловал Бетховену руки. По свидетельству ближайшего друга композитора Фердинанда Риса, импровизации Бетховена были самым замечательным из всего, что можно было вообще услышать.

Бетховен не любил играть свои законченные сочинения, а предпочитал импровизировать. В 1805 году из Парижа в Вену приехал любимый ученик Гайдна, композитор Игнац Плейль. Услышав

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: святейший патриарх Кирилл встретился с губернатором Нижегородской области и главой Нижегородской митрополии. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Проводится прием заявок на новый творческий конкурс «Серафимовский дар». Подробнее об этих и других событиях. Сегодня, 25 июня, в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского Сяруси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Во встрече участвовал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий. В ходе беседы обсуждались взаимодействие Нижегородской митрополии с высшими и средними специальными учебными заведениями региона, деятельность молодежных и социальных центров Нижегородской епархии. Митрополит Георгий представил доклад, посвященный реставрационным и духовно-просветительским проектам митрополии. В частности, владыка сообщил о реализации программы по консервации разрушенных храмов с целью их восстановления в будущем. Также обсуждались вопросы строительства 4 новых православных учебных заведений в Нижегородской области и строительства Лукояновской средней общеобразовательной школы №1 имени священника Василия Гундяева, деда святейшего патриарха Кирилла. Как сообщил митрополит Георгий, сегодня в митрополии действуют 12 православных гимназий, в которых учатся почти 5000 детей, и 7 православных детских садов с почти 1000 воспитанников. Каждый 6-й гимназист в России учится в Нижегородской области. Регион первый в стране по количеству обучающихся в православных гимназиях. В ходе встречи была затронута возможность передачи в безвозмездное пользование епархии здания Вдовьего дома имени Блиновых и Бугровых с домовой церковью в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги в Нижнем Новгороде. В этом здании планируется организовать социальный центр для оказания помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Также Глеб Никитин и митрополит Георгий рассказали его святейшеству о соработничестве в регионе, церкви и государства в сфере решения демографических проблем, в вопросах укрепления семьи и профилактики абортов. 14 июля в 9 часов утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий со служения архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы способен вмещать до 4000 человек, наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводок и арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. В Нижегородской области проводится прием заявок на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению передачи традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации: «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября этого года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф. К другим новостям. 4 нижегородских производителя стали призерами 2-го этапа 16-й национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Награждение победителей в категории «Лучшая продукция для детства» состоялось в Москве на площадке Совета Федерации. Данная категория посвящена инновационным и качественным товарам для детей, игрушкам, одежде, мебели и всему, что окружает ребенка в повседневной жизни. Нижегородские производители стали победителями в номинациях «Лучшая косметика и бытовая химия» и «Лучшая детская одежда и школьная форма», а также заняли 2-е и 3-е места в номинациях, посвященных детским площадкам и детской мебели соответственно.
Победители премии были выбраны по совокупности баллов в ходе народного голосования на сайте премии и по оценке экспертного совета. Комиссия оценивала номинантов по ряду ключевых критериев – инновации, эффективность, общественное признание, социальная ответственность, качество и другим. Напомним, что в Нижегородской области создан кластер производителей детских товаров. В него входит 114 предприятий и организаций. Участие в кластере позволяет предприятиям получать дополнительную поддержку на региональном и федеральном уровнях. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник – лестница. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти и применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Туесок. В нашей стране дерево всегда играло особую роль. В краю, богатым лесами, веками накапливались навыки обработки дерева, из которого делалось буквально все. Строилось жилище, мастерилась утварь, орудия труда, сани и детские игрушки. Сегодня речь пойдет о популярных некогда предметах домашнего обихода, обладающих уникальными свойствами – о туесах. Берестяные туеса, их еще называют туески и бураки, одно из самых известных произведений народного ремесла и искусства в России. Это резные изделия из бересты, которые служат украшением и практическим предметом быта. История берестяных туесов насчитывает многие века. В древности береста была широко использована в России для создания различных предметов, таких как посуда, корзины, обувь и другие. Однако берестяные туеса выделяются своей особой утонченностью и красотой. Мастера вырезают из бересты узоры и орнаменты, создавая уникальные и неповторимые изделия. Чтобы придать изделиям яркие и насыщенные цвета, применяются такие методы обработки бересты, как горение, окрашивание и лакирование. Уникальные особенности бересты известны с древних времен. Горячая жидкость в туесе долго не остывает, а холодная столь же длительное время не согревается. Туес был частым спутником жнеца, пахаря, охотника и рыбака. Также береста имеет антисептические свойства. Молоко в берестяном туеске хранится гораздо дольше, нежели в какой-либо другой посуде, а хлеб целую неделю будет оставаться мягким и свежим. Берестяные туеса могут иметь различные формы и назначения. Они могут быть предметами одежды, а также украшениями для различных предметов, например, книг, шкатулок и кубков. Мастера создают разнообразные узоры и орнаменты, которые отражают традиции и символику русской культуры, такие как цветы, животные, птицы и геометрические узоры. В русской культуре преобладала яркая декоративность, подчас кажущаяся чрезмерной, а липоватой. И это была не просто дань традиции. В холодном климате, с долгой и темной зимой, тяжелый повседневный труд казался не таким обременительным, если человека окружали яркие и красивые предметы. Кстати, туеса были годны и для хранения предметов домашнего обихода, ниток или иголок. Любопытно, что в разных регионах России слово «туес» имело свое написание и произношение. Так, в Вологодской области «туес», в Архангельской «туес», Оланецкой «туес», Вятской «туес» и в Рязанской «тузик». Нередко описание туеса или упоминание о нем как об искусном и полезном изделии народных промыслов в жизни различных этносов можно встретить в поэтических произведениях. Вот как об этом пишет Юрий Исаев. «Туесок за поясок, да в лесок, под малину и орех он для всех. Из него прохладный квас, пить не грех. Зачерпнуть в жару воды можешь ты и спасти твои цветы от беды. Под парное молоко взять в покос, нацедить в него весной сок берез. Туесок нам холодит воду, сок, человека молодит. Пейте впрок».
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Земляничный край. Очерки истории Кстовской земли.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А меня зовут Валентина Закревская, я сотрудник Кстовского историко-краеведческого музея. Сегодня я расскажу вам небольшую историю о кустарных и промысловых традициях Кстовской земли. Традиционно на территории современного Кстовского района гармонично сочетались занятия сельским хозяйством и кустарными промыслами. Сельское хозяйство – это первое направление экономического развития территории будущего района. Второе – это кустарные промыслы. Так как местная земля не очень была плодородна и не позволяла существовать только за счет земледелия, крестьяне, живущие в этих уездах, достаточно рано начали изыскивать разнообразные побочные заработки. Еще в конце XIX века исследователи отмечали эту особенность, в связи с чем на Кстовской земле зарождаются различные народные промыслы, которые играли значительную роль в жизни местного населения вплоть до начала XX века. Промыслы, которые были развиты на территории района, можно разделить на две основные группы – постоянные, круглогодичные и сезонные. К постоянным промыслам на территории района относились мельничный, кузнечный, маслобойный, столярный. К сезонным относились такие промыслы, как ткацкий, салотопенный или свечной, производство сальных свечей, скорняжный, шорный, по изготовлению предметов конской упряжи, бандарный и многие другие. Особым промыслом на территории Кстовского района были волжские промыслы, бурлачество, работа летом в должностях лоцманов и водоливов. Всего на территории района насчитывалось около 30 видов народных промыслов. Безусловно, рассказать обо всех в одном небольшом отрывке невозможно, поэтому обратимся к самым интересным и наиболее развитым промыслам на территории Кстовской земли. В XIX веке на территории района широко были распространены металлоиздельный и цепной промыслы, которыми славилось село Безводное и деревня Михальчиково. Старейший промысел села Безводное – по вытягиванию проволоки и изготовлению медных и железных полотен был развит еще с незапамятных времен. Но начиная с 50-х годов XIX века жители подгорной части села Безводного начинают заниматься только промыслами и сдают свои земли в аренду. Промыслы становятся их основным занятием. По земской переписи 1889 года в Безводненской волости 82% дворов были с промыслами. Основателем промысла в селе Безводное считается местный крестьянин Андрей Тихонович Проскуряков, который в 1853 году совместно с мастером из Москвы начал производство медных сеток у себя на дому. Сначала Андрей Проскуряков тщательно скрывал от соседей свой промысел, и только спустя несколько лет он наладил обучение односельчан, после чего вытягивание медной проволоки и тканье металлических полотен было распространено по селу и заняло место преобладающего ремесла. Жители села также продолжали скрывать этот промысел от своих соседей, в связи с чем они даже запрещали своим дочерям выходить замуж в другие села и не брали девушек из соседних селений. В своей работе Владимир Ильич Ленин «Развитие капитализма в России» отмечает следующее. Замечательно то, что жители Безводного до сих пор тщательно скрывают свое мастерство от соседних крестьян. Не один раз они пытались сделать приговор в волостном правлении, чтобы передавшего это мастерство в другое селение подвергнуть наказанию. Так как этой формальности им не удалось достигнуть, то приговор как бы нравственно тяготеет на каждого из них, в силу чего не выдают своих дочерей за женихов соседних деревень и, насколько возможно, не берут оттуда девушек в замужество. Однако этот промысел все-таки проник и в другие селения. Так, например, в 1887 году в виде исключения изготовлением медных полотен занимались два дома в соседней деревне Михальчиково. Производство велось в жилых домах. С этой целью большинство домов строилось в селе Безводное в два этажа. Нижний этаж предназначался для производственных работ. В рабочих помещениях мастера не жили. Отапливалось оно железной печкой. Находилось в таких помещениях 2-3 ткацких стана. Помещение везде было одинаковое, и многие источники фиксируют размер этого помещения. Безводненские кустари и их промысел положили начало металлоиздельному производству, которое действовало на территории села около 150 лет. С раннего утра до позднего вечера трудились кустари на безводненских предпринимателей. В 1880-е годы безводненское производство проволоки приходит в упадок, не выдерживая конкуренции с продукцией выксунских заводов. Однако тканье металлических полотен и производство рыболовных крючков успешно продолжалось. И в первые годы советской власти кустари объединились в артель имени Ленина, которая впоследствии была преобразована в Безводненский метизный завод, действовавший до 2001 года.

0: Ступая очень осторожно, покрытый хвоей, мокрый весь, дед срезал гриб ножом сапожным. Назвался груздем, в кузов лезь. Прошел вперед, потом левее, с трудом скрывая торжество. И внук почти благоговея смотрел на деда своего. Грибы стояли, как игрушки, их даже трогать было жаль. А звук рожка летел с опушки и бередил лесную даль. Константин Ваншенкин.
1: Радиообраз. Сводка погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 4. Царское село с 20 по 23 марта 1917 года. Продолжение.
3: Из группы офицеров по знаку министра вышел полковник средних лет с немного надменным выражением лица и едва заметно подергивающимися губами. «Это ваш новый комендант», — торжественно объявил Керенский, в упор глядя на императора. «Полковник Коровиченко. Я полностью ему доверяю. Он будет верен народу и правительству народа», — добавил он с пафосом. Алексей посмотрел на отца. Казалось, император был абсолютно безучастен к происходящему. Он словно не замечал бесцеремонности и суетливой надменности новоявленного министра, очень уж напоминающей обычную неуверенность. Мудрость правителя, подданными которого еще вчера были эти незванно пришедшие во дворец люди, нельзя было обмануть показной беззастенчивостью. Им было не смутить императора. Он спокойно пожал резко протянутую ему руку министра, кивком поздоровался с офицерами, по сути, сейчас нарушавшими когда-то данную ему присягу, бесстрастно прослушал слова о верности народу нового коменданта. И тут Алексей, всегда по малейшим признакам угадывавший настроение отца, ясно понял по едва заметным морщинкам у глаз императора, что эта публика ему, по сути своей, смешна. Кучка перепуганных офицеров и внутренне млеющий от осознания важности своей миссии выскочка, занесенный в правительство непонятно каким революционным ветром. «Николай Александрович, прошу!» — снова повысил голос министр, показывая рукой на дверь. «Мне нужно поговорить с вами наедине. Пойдемте!» Он быстро вышел из кабинета. Посмотрев на мгновенно покрасневшую императрицу, император пошел вслед за выбежавшим министром. В комнате стало так по-особенному тихо, как часто бывает после ухода шумного, говорливого человека. Императрица, которой было трудно держаться на больных ногах, казалось, теперь могла снова присесть на диван, но она продолжала стоять из последних сил. Дети начали волноваться, зная, что мама несколько дней плохо себя чувствовала, почти не ходила сама. Лакей по всему дворцу возил ее на кресле с колесами. Никто не мог себе представить, каких усилий стоило императрице каждая минута, проведенная ею на ногах. Но, наверное, она забыла о боли, вся сосредоточившись на двери, за которую министр увел ее мужа. От напряжения рука, которой она держалась за спинку дивана, едва заметно начала дрожать. Алексей, оглянувшись на тихо переговаривающихся между собой офицеров, сделал несколько шагов по направлению к маме, но тут не выдержала Татьяна. Она решительно подошла к матери, что-то шепнула ей на ухо, императрица кивнула и, опершись на руку дочери, села на диван, по-прежнему не сводя взгляда с двери. Алексею тоже трудно было долго стоять, начинала болеть нога. Он сел рядом со старшими сестрами. Прошло не менее получаса, прежде чем в кабинет вошел раскрасневшийся, по-прежнему неугомонный министр Керенский. Император задержался. Он в коридоре отдавал распоряжение свите. Императрица и дети облегченно вздохнули, только когда фигура государя показалась в проеме распахнутой двери. Министр, дождавшись, пока император подошел к жене и стал рядом с ней, строго обратился к ним обоим. «Пригласите сюда Анну Вырубову. Она должна сейчас уехать со мной». «Это невозможно», — голос императрицы задрожал. «Она больна. У нее температура. Ей нельзя покидать постель». Алексей знал, как мама любит свою Аннушку, самую близкую ее подругу, которая уже давно стала частью их семьи. Отнять такого дорогого для них человека в тяжелый момент отречения, ареста, казалось верхом несправедливости. «Позовите врача», — приказал Керенский. Один из офицеров, бросившись исполнять его распоряжение, выскочил в коридор. Ровно через секунду после этого в кабинет вошел князь Долгоруков, который, найдя глазами императора, застыл в ожидании его распоряжений. «Пусть доктор Боткин срочно придет сюда», — попросил тот. Князь, щелкнув каблуками и поклонившись, быстро ушел. Оставшиеся в напряженной тишине стали ожидать врача. «Так нельзя!» — снова не выдержала императрица. «Анна — больной человек. Ей после железнодорожной аварии трудно ходить, и корью она переболела вместе с детьми. Вы должны понять», — обратилась она к Керенскому, встав и подойдя к нему вплотную, «что немилосердно увозить ее сейчас. Дайте ей хотя бы прийти в себя после кори». Император остановил пламенную речь жены, прикоснувшись кончиками пальцев к ее руке. Она, оглянувшись на мужа, еще раз посмотрела на министра и, словно поняв, наконец, всю тщетность и нелепость своей попытки уговорить этого непонятного человека в рубашке рабочего, покорно позволила императору проводить ее снова к дивану у камина. Когда в комнате появился доктор Боткин, министр увлек его в дальний угол кабинета. Пока они там тихо беседовали, все присутствовавшие молчали, хотя к ним совсем не доносились слова разговора. Особенно не сиделось на месте Алексею с Анастасией. Однако новый комендант так выразительно и зло на них посмотрел, когда они попытались встать, что не только Алексей, но даже Анастасия не посмела ослушаться его. К счастью, ровно через пару минут Керенский громко сказал: «Вот и отлично!» Было непонятно, что означают эти слова, но он сразу их пояснил. «Анна Вырубова уже здорова. Доктор не против ее отъезда. Она должна взять с собой только самые необходимые вещи». «Но это невозможно», — растерялась императрица. «Почему?» «Где ее комнаты?» — спросил Керенский князя Долгорукова. Тот в ответ посмотрел на государя и сразу после его кивка рукой пригласил министра и офицеров следовать за собой. «Постойте», — попросила, придя в себя, императрица. «Анне действительно нужна помощь. Позвольте хотя бы кому-нибудь из близких сопровождать ее». «Это необходимо», — поддержал жену император. «Анна Александровна действительно без посторонней помощи не сможет даже выйти из дворца», — обратился он к министру. «Хорошо», — неохотно согласился Керенский, недовольно пожав плечами. «Если уж так ей нужна помощь, один человек может ехать вместе с нею. Один, не больше». Когда в кабинете остались только члены семьи и врач, государыня дала волю своему возмущению. «Евгений Сергеевич, как можно?» Она не просто повысила голос, но по-настоящему закричала на доктора. «Я даже подумать не могла, что вы способны на такое. Господи, где же сострадание к больному человеку, к слабому? Вы же не злой человек, отец, у вас же дети есть». «Ваше императорское величество», — склонился невозмутимый врач, — «простите, я не мог поступить иначе». В ответ императрица только покачала головой. «Таня», — обратилась она к дочери, — «иди быстро, позови Лили». «Пойдем и мы», — шепнула Анастасия Алексею, — «к Анне, пока ее не увезли». Но стоило им направиться к двери, как раздался голос отца. «Алексей, Анастасия, пожалуйста, сядьте рядом с Ольгой. Оставайтесь здесь, с нами». Ослушаться отца было невозможно. Это не позволял себе никто из детей. Хотя Алексею досадно было рассматривать старые фотографии вместе с сестрами, когда во дворце происходило столько важного. «Ваше императорское величество», доктор Боткин с низким поклоном преувеличенно официально обратился к императору, потому что императрица всячески делала вид, что не замечает провинившегося с ее точки зрения доктора. «Позвольте мне пойти в комнату к ее высочеству, княжне Марии». «Конечно», — устало махнул рукой император. «Евгений Сергеевич, идите быстрее. Может быть, ей нужна ваша помощь». Лилиден с Татьяной вбежали в кабинет, запыхавшиеся от бега по длинным дворцовым коридорам. При их появлении, не сговариваясь, все находящиеся в кабинете встали. Чужих в комнате не было, и императрица позволила себе заплакать, обнимая Лили. «Они ее увозят!» — всхлипнула она. «Почему они ее так ненавидят? Что она им сделала?» «Ничего, ничего, бедная Аня!» — быстро протараторила Лили. «Ты поможешь ей, да?» — заглянула в глаза подруги императрица.
1: «Я сделаю все, что смогу, не сомневайтесь».
4: «Знаю. Трина поможет тебе собрать вещи. Берегите себя. Напишите мне сразу, когда сможете».
1: Она снова заплакала, провожая взглядом уходящую подругу, которая у самой двери остановилась, обвела глазами лица государя, Ольги, Татьяны, Анастасии и Алексея. Анастасия ей подмигнула, сострив смешную рожицу. Ольга с Татьяной улыбнулись, и только Алексей не промолчал.
4: «Лили, я буду скучать. Возвращайся.
5: Нас ждут карты и домино. Вот мистер Гипс уехал, и ты туда же».
4: «Ваши императорские величества, ваше высочество, я не прощаюсь», — сделала реверанс перед уходом Лили. Императрица, совсем теряя силы, опустилась на диван, прислонилась головой к ноге рядом стоящего мужа. Тот нежно погладил ее растрепавшиеся волосы. «Аня и Лили», — она прижала руки к глазам, — «сразу обеих отнимают».
1: «Здесь дети», — шепотом напомнил ей император, посмотрев на испуганные глаза дочерей и сына.
4: «Они к нам вернутся», — постаралась успокоить всех государыня, сразу взяв себя в руки.
1: Через полчаса вся семья наблюдала в окно кабинета, как Лили помогала Анне дойти до подъезда дворца к машине. Следом два лакея несли их небольшие дорожные саквояжи с вещами. Анне, ослабевшей после кори, было трудно двигаться. Она с усилием переставляла ноги, одной рукой обнимая не слишком крепкие плечи подруги, а другой опираясь на элегантную трость, которую ей когда-то подарила императрица. Они обе сели в машину, одну из тех, которые уже успел реквизировать в царском гараже шустрый министр Керенский. Женщины, подняв глаза, увидели в окнах провожавшую их семью.
4: Император с императрицей и дети, вдруг не сговариваясь, начали читать вслух «Отче наш».
1: Господи, куда увозили этих двух женщин, столько лет деливших с ними кров и все напасти? Теперь они совсем не могли их защитить, помочь хотя бы чем-нибудь. У Алексея в молитве сжалось сердце. Аня, Лили столько раз подменяли маму у его кровати, когда он болел, и будто наказывая их за преданность и доброту, сейчас забирали их неизвестно куда, обрекая его, маму, сестер, отца на расставание с самыми преданными им людьми.
4: «Уехали», — выдохнул цесаревич, когда кавалькада машин, в первой из которых сидел министр Керенский, а в следующей — Аня с Лили в окружении солдат,
1: цепочкой уползла со двора.
4: «Алексей, перед обедом тебе нужно отдохнуть», — повернулась к нему мама. «Иди к себе в комнату. Если сможешь, поспи или просто полежи».
5: «Мам!» — хотел возразить Алексей, но, посмотрев на ее красные заплаканные глаза, передумал. «Ладно, полежу».
1: В коридоре его ждал месье Жильяр. «Ваше высочество, как вы себя чувствуете?» — озабоченно спросил он воспитанника.
4: «Мамину Аню увезли. И Лили». «Я знаю. Очень жаль».
1: «Зачем они им?» Оперся на руку Жильяра цесаревич, который после перенесенного потрясения ощутил слабость, да и нога у него снова заныла.
4: «Не представляю, чем могут быть полезны две не очень здоровые женщины правительству народа», — съязвил Петр Васильевич, покрутив свободной рукой ус. Алексей грустно улыбнулся. Они медленно пошли по коридору к лифту на второй этаж, но у сиреневой гостиницы императрицы вынуждены были остановиться. На них буквально выпали из двери только что назначенный комендант дворца полковник Коровиченко и боцман Деревенька.
5: «Попрошу», — полковник, бесцеремонно отодвинув рукой Жильяра с цесаревичем, собрался уходить, но вдруг резко повернулся и спросил учителя, «Куда вы ведете бывшего наследника?»
1: «По распоряжению императрицы провожают цесаревича к нему в комнату», — невозмутимо ответил Жильяр.
5: «Бывшего цесаревича!» — разозлился полковник. «Бывшего! Прошу вас говорить именно так!»
1: Однако просьба была сказана таким тоном, что скорее напоминала приказ.
5: «Я не российский подданный!» — в ответ разозлился уже швейцарец. «Попрошу не отдавать мне приказы.
4: Я на службе у российского императора. Я учитель, а не подчиненный вам военный».
1: Всегда, когда Петр Васильевич волновался, у него появлялся легкий иностранный акцент. Алексей с восхищением смотрел на своего наставника. Впервые он так ясно понял, что Петр Васильевич по-настоящему глубоко предан их семье, и так симпатично было в нем абсолютное чувство человеческого достоинства.
4: «Бывшего императора», — фыркнув, снова поправил учителя Коровиченко. «Для того меня назначили на эту должность, чтобы я следил за исполнением законов», — торжественно произнес комендант, направляясь дальше по коридору.
1: «Законов?» — печально улыбнулся Жильяр. Но комендант, видно, решил не продолжать бесполезные прения, а, может быть, не услышал реплику учителя.
4: Боцман, который весь разговор неотрывно поедал глазами полковника, побежал вслед за ним, кланяясь и что-то подобострастно шепча новому начальнику на ухо. Казалось, еще немного, и он поцелует коменданту руку. Алексей не смог сдержаться и от души рассмеялся. «Петр Васильевич, посмотрите, какой Дина смешной! Как он кланяется, а толстый живот ему мешает!»
1: Толстяк-деревенька едва поспевал за поджаром полковником. Пыхтел, пытаясь побороть одышку, но не отставал и всячески хотел понравиться коменданту, назначенному самим министром Керенским. Алексею ситуация казалась нелепой и смешной. Петр же Васильевич не мог смотреть на показное унижение матроса и раньше его раздражавшего преувеличенным поклонением только прежде перед царской семьей. Он едва сдержался, чтобы не сказать все, что думает о дядьке цесаревича, но решил, что говорить о взрослых дурно при воспитаннике учителю не стоит ни при каких условиях. И месье Жильяр постарался побыстрее увести смеющегося Алексея на второй этаж.
4: В спальне цесаревича воспитатель не стал долго задерживаться, попросив Алексея лечь в постель, сразу ушел, сославшись на какие-то очень важные дела. Останавливать и уговаривать учителя Алексею в этот раз не захотелось, может быть, потому что накопилась усталость от получившегося таким длинным дня с приездом странного министра, его свиты, отчаянием мамы от расставания с двумя дорогими подругами, за много лет ставшими для нее ближе, чем родные сестры. В тихой комнате сильное возбуждение в мгновение сменилось почти апатией. Глаза стали закрываться сами собой. Алексей решил, что стоит уступить маминой просьбе и лечь ненадолго в постель. Не снимая одежды и даже обуви, он упал на подушку лицом и, не успев ни о чем подумать, быстро уснул. Его окружило море Ливадии. Невесомое тело уверенно держала прохладная прозрачная вода. Руки скользили в ней, ощущая приятную прохладу. Мелкая, блестящая на солнце рыбка-малек юркнула у самых его глаз, у поверхности воды, и исчезла в глубине. Потом он лежал уже на берегу, у кромки прибоя, полностью отдав себя морю. Особо воинственные волны подхватывали его тело, тянулись силой за собой и тут же сразу снова выбрасывали назад на берег. Эта игра всегда доставляла ему удовольствие. Так можно было почувствовать, что море взаправду будто живое, то ли дышит, то ли просто так демонстрирует молодецкую силу. Прибой его укачивал, и во сне через щелки закрытых глаз он увидел небо, которое озвучил хохот сестер, возившихся где-то рядом. Он услышал, что Анастасия снова бросается камушками, подумал, что сестры, наверное, опять строят забавные башни из гальки, окружая их такими же недолговечными стенами. Перед ним возникла такая ненадежная крепость, но тотчас волна, зашипев белой пеной, размыла старательно выстроенный форпост. Было так обидно, словно погиб настоящий город,
1: смытый беспристрастным прибоем. Алексей также мгновенно проснулся, как уснул. В комнате было почти темно и достаточно холодно. Ему захотелось выпить горячего чая и чего-нибудь поесть. Судя по всему, как раз было время вечерних закусок, но о нем снова все забыли. Он потер руками глаза, прогоняя остатки сна, потрогал больную ногу, которая порядком затекла, так как долго лежала в неудобной позе, и, сильно прихрамывая, направился к двери, решив поискать гостиную, в которой сегодня накрыли вечерний чай. Алексею повезло. Стоило ему выйти в длинный коридор, как от дальних комнат к нему стал приближаться крохотный огонек. Сначала было не видно, в чьих руках покоится свечка. Потом человек приблизился. Оказалось, что это Ольга. «Оля», — Алексей обнял сестру за талию, — «ты сейчас в моем сне в Ливадии строила замок из гальки, а потом его волной смыло». «Ты из-за этого расстроился?» — улыбнувшись, она опустила свободную руку ему на плечи. «Нет, хотя жаль, конечно». «Чай сегодня накрыли в маминой кленовой гостиной. Хочешь кушать?»
4: «Хочу. Но еще больше хочу горячего чая. Бррр, холодно».
1: «Холодно», — согласилась Ольга, укрывая плечи брата своей шалью. Папа сказал, что топить во дворце стали меньше по решению солдат. «Ничего», — успокоил он сестру, открывая двери лифта на первый этаж. «Вот пройдет март, станет тепло, потом совсем лето придет. Поедем в Ливадию, там будет жарко». В большой клинике

на цыпочках, ступая по мягкому ковру просторной залы. Когда Алексей с Ольгой вошли в гостиную, там были только Анастасия с Татьяной, уютно устроившиеся на небольшом диванчике, придвинутом вплотную к камину. На антресоле, как балкон, свисавший над всей дальней частью комнаты, где любила целые вечера проводить императрица, сейчас ее не было. Ольга села на диван, присоединившись к сестрам, а цесаревич прошелся по гостиной. Сначала он остановился у столика с телефоном, на котором заботливый адъютант для императора приготовил свежие газеты и письма. Потом направился к столу и, в нарушение строгого надоевшего этикета, взял с вазы понравившееся печенье. Татьяна погрозила ему пальцем, но печенье оказалось настолько вкусным, что он взял еще несколько штук. Тогда не выдержала уже Ольга. «Алексей, нехорошо, потерпи». Цесаревич, пожав плечами, засунул в рот сразу все печенья, словно их у него сейчас могли отобрать. Татьяна в ответ только покачала головой. «Я есть хочу», — с трудом глотая сухое печенье, обиделся он. «И я тоже», — поддержала брата Анастасия. Вскочив с дивана, она быстро шмыгнула к столу и схватила из вазы первую попавшуюся конфету. «Да перестаньте вы», — повысила голос Татьяна, — «как маленькие. Швыбзик, сядь на место». Однако Анастасия только быстрее понеслась по гостиной, чуть не сбив с постамента белоснежную мраморную скульптуру девушки, очень нравившуюся императрице. «Осторожно!» — уже не выдержала и Ольга. «Анастасия, пожалуйста, сядь, посиди спокойно». Настаська на ходу, содрав фантик с конфеты, полностью засунула ее в рот и, резко повернув, буквально врезалась в неожиданно вошедшего в гостиную императора. Если бы ее не подхватил отец, она точно бы растянулась на полу. «Прости, папа!» — как ни в чем не бывало, Анастасия потерла колено, которым уже успела удариться об пол, и помчалась к дивану, где сидели старшие сестры. Марии не было. Доктора еще не разрешали ей покидать спальню. «Мне нужно с вами поговорить». Император направился к дочерям, рукой приглашая Алексея, который снова топтался у стола, следовать за собой. Когда дети уселись и замолчали, отец начал сразу с главного. «Я знаю, все вы хотели, чтобы нам разрешили удалиться в Ливадию. Это невозможно. Новое правительство пока не позволяет нам переехать в Крым». «Как? Почему?» Даже старшие, никогда не перебивавшие отца, не выдержали, не смогли сдержать эмоции. Голос императора потонул в возмущенном гуле, однако дети быстро опомнились и, как-то сразу не сговариваясь, вместе разочарованно замолчали. «Почему нам не дают уехать в Ливадию?» всхлипнув, утирая мгновенно выступившие слезы, спросила всегда самая смелая Анастасия. Алексей, несмотря на все разговоры о возможном отъезде в Англию, все же так надеялся на переезд в Крым, что сначала совсем растерялся. «А потом, позже?» — тихо спросил он отца вслед за сестрой. «Боюсь, что на этот вопрос никто не знает ответа». «Как я Маше скажу?» — снова заплакала Анастасия. «Она так надеется!» Ольга и Татьяна переглянулись. «Это тот министр тебе сказал?» — поинтересовался Алексей. «Да», — кивнул император. «Папа, мы все понимаем. Ты не волнуйся о нас». «А мама уже знает?» — склонилась к отцу Ольга. «Увы, знает», — вздохнул император. «Мама очень устала сегодня. Не беспокойте ее. К чаю она не выйдет, останется у себя». В комнате повисла тишина. Каждый будто остался один на один с собой, со своими невеселыми мыслями. Алексей вспоминал сон, который совсем недавно вернул его к любимому теплому морю, но оказался только наваждением. Теперь из-за этого сна еще тяжелее было воспринимать реальность, особенно холод неотапливаемого дворца, который казался совсем невыносимым. «У меня для вас есть еще новость», — строгим сухим голосом продолжил император. «Король Англии Георг, которого вы прекрасно помните, наш кузен, подтвердил свое приглашение. Он предлагает нам поселиться в его стране». «В Англии?» — совсем не впопад выпалила Анастасия. Все невольно улыбнулись. «В Англии», — кивнул император, усмехнувшись. «Папа», — Алексей наконец пришел в себя, — «но если в Ливадию уехать нельзя, может быть, дома

0: нам разрешат остаться. Мы не хотим так далеко из России уезжать. Ведь никто из нас не хочет, а?» — обратился он к сестрам, которые в ответ закивали, соглашаясь с ним. «Спасибо, конечно, дяде Георгу, но мы же русские», — поддержала брата Татьяна, сделав ударение на слове «русские». «Здесь наш дом, в России. Отъезда точно не избежать. Ничего нельзя сделать, чтобы нас не отсылали в Англию». «Папочка, я не хочу!» — вдруг сорвалась с места Анастасия, плюхнулась у ног отца и прижалась к его руке. «Почему нас самих никто не спрашивает, где мы хотим жить?» Она попыталась заглянуть ему в глаза. «Если правительством будет принято решение, придется уехать. Как бы нам всем не хотелось остаться на родине. Дома». Император смотрел куда-то вдаль, в окно, и такая боль прорвалась в этих его словах, что дети замерли. Даже младшим стало в это мгновение все понятно. Очень кстати в дверь вошел слуга и сообщил, что во время вечернего чая к царской семье готова присоединиться свита. Анастасия стремглав побежала к дивану, на котором сидели старшие княжны, плюхнулась рядом с ними, застыла в подчеркнуто элегантной позе, смешно копируя сестер. В комнату один за другим стали входить члены свиты, приближенные к императорской семье, немногочисленные оставшиеся при императрице фрейлины и члены свиты государя-императора.
1: Продолжение следует.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Не суди никого. Жил в некоем монастыре нерадивый монах. Он часто опаздывал к службе, огорчал этим братьев и вынуждал гневаться игумена. Иноки роптали и даже просили настоятеля изгнать его. И вот этот монах заболел. Болезнь усилилась, и он уже приближался к смерти. Огорчены были братья, что погибнет душа несчастного. Собрались они у одра его, чтобы облегчить его страдания молитвой, но что же видят они? И этот монах умирал смертью праведника. Лицо этого монаха выражало спокойствие и радость. Когда он немного очнулся, братья спросили: «Какое утешение получил ты от Бога? С кем ты беседовал? Как с близкими родными своими?» И монах, собрав последние силы, отвечал: «Вы знаете, что жил я недостойно. И вот я увидел хартию, лист, сверху донизу исписанный моими грехами. Ангел же хранитель мой стоял вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос неба: „Не судите, да не судимы будете. Этот монах не осудил никого, и я прощаю его“. И тотчас хартия с грехами моими сгорела. Подошел ко мне ангел и поприветствовал меня. И я говорил с ним: „Братья“, продолжал он, „после принятия монашества я не осудил ни одного человека“. „Братья“, сказал он еще, „вы осуждали меня и осуждали справедливо, а я, грешный, не судил никого“». В жизни часто бывает так, что мы впадаем в грех осуждения, не зная обстоятельств другого человека, а также причин его поведения. Преподобный Серафим Саровский по этому поводу говорил: «Отчего мы осуждаем братьев своих? От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать других». Архимандрит Иоанн Крестьянкин советует пожить внимательно хоть один день и понаблюдать за собой. Сначала узнай себя, потом пробуй пожить, сопротивляясь греху. Узнаешь, как это трудно. А узнав, научишься снисхождению к немощам человеческим и не будешь никого осуждать, заключает он. А о чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Напомню, что я журналист телевидения Нижегородской епархии, телекомпании «Образ». Наши сюжеты идут по НТВ, по Волге, иногда на Спасе и Союзе, на ВК, в Рутубе, в Ютубе. Это я просто, чтобы напомнить, что здесь рассказываю о своих впечатлениях, полученных на съемках. Июнь – это время традиционного крестного хода с Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. И нам с оператором довелось в нем принять участие. Об этом я и хочу рассказать.
0: Личные впечатления.
1: По разным техническим причинам мы поехали снимать этот крестный ход, когда люди были в пути уже почти неделю. Расписание там простое. Утром подъем, божественная литургия, потом совместная трапеза, после которой все отправляются в путь. Идут несколько часов, доходят до следующего пункта, размещаются, идут на вечернюю службу, потом на ночлег. Путников обычно размещают у себя прихожане храмов. И вот мы утром приехали в храм. На территории под навесом вещи, в церкви шла служба, на улице уже потихоньку начинали накрывать столы, дети гуляли во дворе. Погода стояла не очень хорошая. Дождь периодически начинал идти, не сильный, но накрапывал. Мы для начала записали несколько интервью с участниками крестного хода. Одна девочка лет 10 мне запомнилась, замечательная, хорошо говорила. А на вопрос, что же ей больше всего нравится в крестном ходе, она сказала: «Идти с мамой». Это было очень мило. Один из крестоходцев сказал нам такие слова: «Вообще каждый православный христианин в момент крещения, вне зависимости от того, женского пола или мужского, нарекается воином Христовым. Мы, христиане православные, все воины. В крестном ходу мы идем, на работе ли сидим. И, как сказал покойный патриарх Алексий, каждый православный христианин обязан быть проповедником Христа дома, на учебе, на своем рабочем месте». Это очень понятное объяснение крестного хода. Еще святитель Николай Сербский писал, что крестный ход – это духовный боевой поход против бесовского зла, а его участники становятся воинством Христовым. А конкретно этот крестный ход с Владимирской Аранской иконой Божьей Матери – один из самых известных. Напомню, Аранская Владимирская икона Божьей Матери явилась людям в 1634 году. Сейчас она постоянно пребывает в Аранском монастыре. Столетиями молящиеся у этого образа получали исцеление, духовную помощь и ответы на свои вопросы. Особенно очевидно, благодатная сила Аранской иконы проявилась в 1771 году, когда по всей губернии свирепствовала чума. По просьбе нижегородцев из благословения Преосвященного Владыки Феофана чудотворный образ Пречистой тогда был доставлен в город и с крестным ходом обнесен вокруг Кремля. Болезнь отступила. Благодарные нижегородцы дали обет ежегодно совершать торжественное шествие с иконой из Аранского монастыря и не нарушали это обещание в течение почти 150 лет, до 1917 года. Традиция была возобновлена в 2004 году. Крестный ход идет 14 дней по городам и поселкам Нижегородской области. За это время основные участники шествия проходят 300 километров. В этом году принимали участие более 100 человек. В выходные число крестоходцев, конечно, увеличивалось. Однако были и те, кто шли все 14 дней. Иногда люди даже берут отпуск, чтобы пройти с иконой свой путь. Немало и детей, которые много дней идут вместе со своими родителями. Одна такая мамочка нам сказала так: «Я одна не иду, потому что детей у меня много, их 9, и я с собой всегда кого-то беру. Беру двоих, троих, четверых, чтобы они видели мою веру, как я верю в Бога. И мы молимся, чтобы все было хорошо, чтобы дети были добрые, счастливые и любили всех, и чтобы мир был во всем мире, чтобы Россия была спасена». И вот сейчас конкретно мои личные впечатления. Мы сняли, как народ молится, поговорили с участниками крестного хода, и вот люди пошли, проходят все под чудотворной иконой, идем по дороге, и мне один человек, мужчина православного вида с бородой, сразу, в самом начале движения, предлагает понести основную икону. Моя первая реакция – отказаться. Я говорю, мне работать надо. И я искренне думал, что сейчас на ходу, с интервью запишем, еще что-то. А человек настаивает: «У тебя что, 5 минут нет?» И я как будто опомнился. «Да, 5 минут есть». Подхожу, беру носилки. Накрапывает дождь. Все радостные, в дождевиках, поем Иисусову молитву, идем. И как же я рад, что сподобился вот так пройти, да еще с иконой на плечах. Несколько минут, но сподобился. И очень благодарен за это. Кстати, интервью мы на ходу так и не записали. Пока я шел, оператор снял все картинки, какие можно, и поработать на ходу я все равно не смог. И зря отказывался, получается. Вот так мне предложили послужить Богу, церкви, сделать какое-то дело полезное. А я чуть не упустил эту возможность. Вот говорят тебе: давай. А твоя реакция: не, не могу. Нет времени, я реально занят сейчас. А оказывается, что и не занят вовсе, а просто упустил или мог упустить шанс заработать сокровища на небесах. Немножко, дело-то небольшое, но мог же заработать. Такие вот личные впечатления. Не упустить бы. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает настоятель Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: Александр Пушкин. Мне не спится. Нет огня. Всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабье лепетание, спящей ночи трепетание, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты знаешь? Скучный шепот, укоризный ли ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу.

0: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами во время наших литературных прогулок будем говорить о поэзии. И героем нашей беседы станет замечательный поэт Владислав Ходасевич. Наверное, прежде чем мы позволим себе поговорить о поэте, давайте вспомним стихотворение Ходасевича, где он сказал о себе с предельной точностью и беспощадностью. «Перед зеркалом. Эпиграф. На середине пути нашей жизни» на итальянском. «Я». Что за дикое слово? Неужели вот он — это я? Разве мама любила такого желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик в Останкино летом, танцевавший на дачных балах, — это я? Тот, кто каждым ответом желторотым внушает поэтам отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры все мальчишечью вкладывал прыть, это я? Тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить. Впрочем, так и всегда в середине рокового земного пути от ничтожной причины к причине оглядишь. Заплутался в пустыне и своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилии нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла. Это стихотворение – один из лучших образцов русской лирики Серебряного века, и позиция Ходасевича отличается от позиции многих поэтов, современников и старших современников. В чем сложность и в чем своеобразие его поэтического отношения к миру? Для этого нужно вспомнить о том, как начинался Серебряный век. Серебряный век начинался с грандиозных задач, и символисты, в первую очередь, круг Мережковского, круг Вячеслава Иванова, так называемый круг младосимволистов, ставили перед искусством задачи, далеко выходящие за пределы самого искусства. Вячеслав Иванов назовет искусство будущего искусством теургическим, а поэта определит как демиурга, который с помощью символа пронзает обыденную реальность и открывает за пределами ее некое высшее прекрасное бытие. И согласно представлениям, свойственным и Блоку, и Белому, и Иванову, поэзия должна была стать проводником в некий новый высший мир. И на фоне этих грандиозных задач и формируется Ходасевич как поэт, во многом воспитанный в школе символизма, но сразу и остро осознавший, что прозреть, вглядываясь сквозь мир обыденный, и увидеть там нечто высшее, идеальное, трудно или невозможно. И Ходасевич понимает, что нет поэзии, которая могла бы быть понятна большому кругу читателей. Именно в этом была трагическая подоплека краха символизма. Потому что крупнейшие символисты, в первую очередь Александр Блок, до определенного момента верили – их стихи, написанные тончайшим, изощренным, полным подтекстов языком, могут читать многие. И когда стало понятно, что это стихи для избранных, тогда символизм объявил о своем кризисе. И дальнейшая судьба и Блока, и Иванова – это судьба людей, которые как бы постепенно уходят от своего предназначения. Путь Ходасевича иной. Если говорить о биографии Ходасевича, то в ней практически нет каких-либо ярких, необычных или шокирующих событий. Московская юность, школа, университет, знакомство с крупнейшими поэтами своей эпохи и в то же время ощущение своей, если не вторичности, то некой отстраненности то ли Ходасевич опоздал на праздник большой поэзии, то ли не смог стать частью этого поэтического пира. Но Ходасевич чувствует свою некую отстраненность и наблюдает за происходящим как бы чуточку со стороны. Именно позднее такой отстраненный взгляд позволит ему написать лучшую книгу не просто воспоминаний о Серебряном веке, об эпохе символизма, а книгу, в которой будет дан тончайший анализ этой эпохи. Это книга «Некрополь», где, например, в главе под названием «Конец Ренаты», рассказывающей о печальной судьбе поэтессы Нины Петровской, Ходасевич определит эпоху символизма как время, когда энергия, недовоплощенная в творчестве, в поэзии, перетекала в жизнь, поэты начинали жить по законам искусства, и в результате это становилось причиной для жизненных драм и даже трагедий, потому что жить по законам искусства нельзя. И можно сказать, что внешняя не то чтобы заурядность, но некая неяркость биографии Ходасевича – это некий ответ именно на эту установку символизма, а именно Ходасевич не желает превращать свою жизнь в искусство, не желает делать из своей судьбы некое экспериментальное поле, в котором бы расцветали, проецировались литературные сюжеты. И постепенно Ходасевич постигает, что вот этот момент прозрения сквозь обыденного высшее, от которого Ходасевич, воспитанный на символизме, не отказывается, открывает не прекрасные стороны бытия, не мир, если говорить блоковским языком, прекрасной дамы, а нечто иное, трагическое. И поэзия Ходасевича становится поэзией человека, который находит в себе мужество, ни на секунду не отвернувшись, не скосив взора и не обманывая себя, обнаруживать за пределами обыденного нечто пугающее, страшное. Но, видя страшную изнанку мира, обнаружив эту страшную изнанку мира, Ходасевич ни разу не посмел отвести взгляд от того, что он увидел. И для Ходасевича спасением становится классическая литература, и в первую очередь Пушкин. Удивительно, но Ходасевич вошел в русскую литературу не только как поэт, услышанный лишь во второй половине XX века, но и как блестящий историк литературы и прекрасный пушкинист. И удивительно, как в стихах Ходасевича переплетается трагическое видение и классическая форма. И именно форма стиха позволяет ему не оказаться во власти некого распада, не поддаться ужасу того, что он видит. Баллада. «Мне невозможно быть собой, мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой идет без руки в синема. Мне лиру ангел подает, и мир прозрачен, как стекло, а он сейчас разинет рот пред идиотствами Шарло. За что свой незаметный век влачит в неравенстве таком беззлобный, смирный человек с опустошенным рукавом? Мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой без руки прочь из синема идет по улице домой. Ременный бич я достаю с протяжным окриком тогда, и ангелов наотмашь бью, и ангелы сквозь провода взлетают в городскую высь, так с венетийских площадей пугливо голуби неслись от ног возлюбленной моей. Тогда прилично шляпу сняв, без рукому я подхожу, тихонько трогаю рукав и речь такую завожу: пардон, месье, когда в аду за жизнь надменную мою я казнь достойную найду, а вы с супругою в раю спокойно будете витать, юдоль земную созерцать, напевы дивные внимать, крылами белыми сиять. Тогда с прохладнейших высот не сбросьте перышко одно, пускай снежинкой упадет на грудь спаленную оно. Стоит без руки предо мной и улыбается слегка. и удаляется с женой, не приподнявши котелка. Это стихотворение, написанное в 25-м году, во многом полемично по отношению к тому, о чем говорили все крупнейшие символисты. Почему? Потому что для символизма, хотели бы они этого или нет, было свойственно некое презрение к мещанину, человеку, который не способен понять высшее искусство. И порой вот это презрение к мещанину обретало крайние черты или болезненные черты, и вспомним реакцию, пускай уже глубоко больного Блока в последние годы жизни, но реакцию очень показательную, запечатленную в блоковском дневнике, когда он пишет о ненависти к мещанину в соседней комнате, слушающую граммофонную пластинку. И для Блока это ужасно не только потому, что музыка мешает ему жить, а сам факт, что можно это слушать. И вот на фоне такого, если угодно, презрения к человеку обыкновенному, Ходасевич как раз находит в себе силы и мужество совершенно иначе посмотреть на обывателя, лишенного каких-либо свойств. И вот эта внутренняя боль о том, что мир двойственен, что есть мир горний, и человеку, приобщенному к искусству, отрываются невероятные высоты, а есть мир людей обыкновенных, которым достаточно наивного синематографа. Вот как бы переживая остро этот разрыв, тем не менее Ходасевич делает принципиальный шаг. Он переступает через свою гордость, он переступает через свою избранность и осознает себя не выше, а ниже этих людей. Это, если угодно, было своеобразным жестом покаяния всего Серебряного века перед обыкновенным человеком. И удивительно, как Ходасевич ищет спасение в мире трагическом в образах и деталях обыденных. Среди лучших стихов Ходасевича есть стихи, посвященные не кому-нибудь, а обыкновенной мыши. Он пишет целый цикл, посвященный домашним мышам, которые для него становятся не просто надоедливыми или раздражающими домашними существами, нарушающими чистоту и гигиену дома, а они для него становятся близкими друзьями. И именно обращаясь к мышам, голос поэта Ходасевича звучит удивительно тепло и расслабленно по-домашнему. «Сырнику. Милый, верный сырник, друг незаменимый, гость всегда желанный в домике моем, томно веют весны, долго длятся зимы, вечно я тоскую по тебе одном. Знаю, каждый вечер робко скрипнет дверца, прошуршат обои, и приходишь ты ласковой беседой веселить мне сердце в час отдохновенья, мира и мечты. Ты не разделяешь слишком пылких бредней, любишь только сыр, швейцарский и простой, редко ходишь дальше, колдовой соседней, учишь жизни ясной, бедной и святой. Заведу ли речь я о любви, о мире, ты свернешь искусно на любимый путь, о делах подпольных, о насущном сыре, а в окно струится голубая ртуть. Друг и покровитель, честный собеседник, стереги мой домик до рассвета дня, дорогой учитель, мудрый проповедник, обожатель сыра, не оставь меня».
0: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Лукрецию, Карнаха-старшего, юношу с лютней Джузеппе Марии Креспи, площадь Навона в Риме Бернардо Белотто, Христа и самаритянку Якоба Йорданса, овчарню Дэвида Тенереса-младшего и множество других шедевров мировой живописи нижегородцы могут увидеть в роскошном особняке почти в самом центре города. В 1916 году это сразу же завоевавшее симпатии горожан здание построили московские зодчие братья Леонид, Виктор и Александр Веснины по заказу тогдашнего городского головы Дмитрия Васильевича Сироткина. Кстати, одного из богатейших поволжских купцов. Сравнительно небольшой по размерам двухэтажный особняк с видом на стрелку восхищает идеальными пропорциями, изяществом, интересными архитектурными приемами. Угловой участок на пересечении Жуковской улицы, так раньше называлась улица Минина и Георгиевской площади, принадлежал купцу Дуржбаеву, который возвел на своем куске земли 50 годами ранее каменный двухэтажный дом. Эта усадьба переходила разным владельцам до тех пор, пока в конце 1912 года ее не приобрел нижегородский купец Дмитрий Васильевич Сироткин. Строительную площадку быстро очистили от предыдущего строения. Работа началась в середине августа 1913 года и закончилась 15 ноября 1916 года. Архитектурный шедевр был создан в рекордно короткие по тем временам сроки – 635 дней. Проект дома Сироткина для юных зодчих братьев Весниных был первым самостоятельным творением. Именно поэтому они с жаром окунулись в работу. Особняк обладает хорошими пропорциями. Интересен прием создания глубокой лоджии на втором этаже. Можно со всей определенностью утверждать, что образ здания продиктован самим заказчиком Дмитрием Васильевичем Сироткиным. Позднее Виктор Веснин посетовал на амбициозность и невежество заказчика. Присущее Весниным чувство стиля помогло им достичь исключительной архитектурной гармонии. В каждом зале, в каждой комнате, равно как и во всем внешнем облике дома, какая-то чисто русская теплота и задушевность. На нижнем этаже покоится, как на пьедестале, второй этаж, несущий основную художественную нагрузку. Главенствующую роль лоджии, оформленную 6 стройными ионическими колоннами, подчеркивает отсутствие фронтона. Отказавшись от него, Веснины прекрасно справились с пластичным завершением фасадов, уделив особое внимание антаблементу, балочному перекрытию пролета, с его крупными формами и большим карнизом. Выдержанностью стиля отличаются интерьеры, и это чувствуется уже при входе в здание. Высокий сводчатый потолок одного из залов с выходом в лоджию был расписан Александром Весниным по собственным рисункам. Заказчик в своем доме планировал прожить 2-3 года, а позднее отдать его под городской музей, что вскоре и произошло, только уже не по его воле. Дом сразу же проектировался как будущее музейное здание. Планировка основана на симметричной схеме с анфиладными расположениями парадных залов. Самое большое помещение по центральной оси на втором этаже предназначалось для зала-гостиной. Из этого зала можно было выйти на лоджию, с которой открывался величественный вид на Волжские дали. Если смотреть на фасад дома, то с левой стороны от зала размещалась столовая, а с правой стороны – кабинет хозяина. К нему со стороны дворового и бокового фасадов примыкали личные покои владельцев дома, две спальни, разделенные раздвижной перегородкой, будуар и туалетные комнаты. Окна спален были обращены на запад, на Георгиевскую церковь. Самые дальние комнаты, обращенные окнами во двор, предназначались для прислуги. Кухня размещалась в отдельном дворовом пристрое и соединялась с домом небольшим переходом. Помещения первого этажа отводились для входного вестибюля, библиотеки с примыкающей к ней бильярдной, конторы, комнаты ручного труда, комнат прислуги и кладовых. Сегодня часть этих помещений отданы под запасники музея, а нижегородцы и гости города приходят сюда полюбоваться на шедевры мирового искусства.

0: Ежедневная газета, только у нас. Последние известия, театр и музыка, объявления. 6 копеек в розницу.
1: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
2: Последние известия.
3: За рубежом. В Алжире 5000 рабочих коммунистов и специалистов организовали манифестацию протеста против дороговизны жизни. Коммунистические ораторы, призывавшие к единому фронту, были встречены бурной овацией. В Австрии австрийское правительство отклонило требования служащих почт и телеграфа о повышении заработной платы, сокращении рабочего времени и других улучшений условий труда. В результате забастовки арабской печати в Сирии французское правительство было вынуждено отменить предварительную цензуру печати. Подземные улицы Лондона. Как сообщает «Таймс», все попытки урегулировать уличное движение в Лондоне кончились ничем. Теперь решено построить подземные улицы, которые соединят между собой важнейшие центры столицы, вокзалы, рынки и тому подобное. Длина подземных улиц составит 69 английских миль. Постройка их обойдется в 22 миллиона фунтов стерлингов и продлится 3 года.
2: Губернская хроника.
3: Снижение цен на продукты в городце. Приступившая к работе уездная комиссия по борьбе с дороговизной на первое время уделила большое внимание пересмотру розничных цен на продукты первой необходимости. Цена на ржаную муку снижена на 20%. Цены на пшено снижены на 25 копеек за пуд. На сахар-рафинад – на 1 копейку за фунт. В связи со снижением цен в городе-городце цены на эти продукты примерно настолько же снижены и деревенскими кооперативами. Новые суда на Волге. Кустарными крестьянскими артелями построено в верховьях Волги 42 непаровых судна, пригодных для погрузки хлеба. Из этого количества 32 судна уже отправлены волжским госпароходством в Нижний Новгород. Снабжение крестьян лошадьми. Нижсельхозсоюз по соглашению с ГЗУ и Губсельбанком, решив приступить к снабжению населения здоровой рабочей лошадью, приступил к организации в Нижнем Новгороде базы по распределению лошадей и уже заключил договор с Центральным сельсоюзом на покупку лошадей в Сибири, на Урале и в Киркрае. Первая партия лошадей прибудет не позднее 10 июля. Закупаемые для базы лошади должны быть вполне работоспособными в возрасте от 3 до 12 лет, отвечать всем требованиям хорошей крестьянской рабочей лошади. Продажа лошадей будет производиться по твердым ценам как кооперативному населению, так и государственным учреждениям. Для кооперативов открывается специальный кредит на закупку лошадей сроком от 1 до 3 лет в сумме 50 тысяч рублей. Летний водный спорт. Нижегородский райком металлистов поставил плавучую центральную водную станцию в Окском затоне. На станции имеется около 30 грибных шлюпок, вышки для ныряния и площадки для солнечных ванн. Разборка узкой клеи. На улице Воробьева трестом механического транспорта приступлено к разборке старого узкоколейного трамвайного пути. Одновременно ведутся работы по замощению улицы. Нижкоммуна помогла. Заведующий почтовым отделением села Уткино Кантауровской волости Семеновского уезда зарекомендовал себя в среде населения как пьяница. Веря в свое могущество над мужиками, Зайцев ведет себя на улице как отъявленный хулиган. По просьбе редакции управление Верхневолжского округа связи расследовало этот факт. В результате Зайцев с административной должности снят и переведен в другое предприятие на рядовую работу. В 108-м номере Нижегородской коммуны товарищ знающий в заметке «Чем же мы провинились?» писал, что заводоуправление лесозавода «Луч революции» никак не хочет заплатить рабочим за сверхурочную работу, не выдает компенсации за неиспользованные отпуска и так далее. Факт при расследовании подтвердился инспектором труда. На имущество лесозавода «Луч революции» наложен арест в сумме 20 тысяч рублей в обеспечение задолженности рабочим за неиспользованные отпуска. На днях будет производиться продажа имущества, и задолженность будет покрыта. Еще в прошлом году Ивановские ворота Нижкрепости были признаны опасными и были заложены досками, дабы не было прохода. Весной кто-то постарался открыть их, и сейчас они представляют собой массу кирпича, готовую каждую минуту обвалиться на снующую взад и вперед публику. Факт подтвердился, и ворота в срочном порядке закрыты.
2: Отовсюду.
3: Мировые рекорды скорости. Chicago News приводит интересные цифры мировых рекордов скорости за последний год. Рекорд бега установлен Паава Нурми. 1 миля в 4 минуты и 10,5 секунд. Рекорд аэроплана. 1 километр за 7,5 секунд. Рекорд автомобиля – 1 километр за 14 секунд. Рекорд на мотоцикле – 1 километр 20,5 секунд. Рекорд беговой лошади – 1,5 километра за 1 минуту 85,5 секунд.
1: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке.
4: Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.
1: Радио «Образ». Все образуется.
5: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных истории города Павлова. В предыдущих передачах мы с вами вкратце прошлись по истории тогда еще не города, а крупного кустарного села Павлова в 17-м, начале 20 века. А сейчас мы с вами поговорим об одной из сторон экономической жизни Павлова, может быть, самой известной, может быть, самой важной в дореволюционном прошлом Павлова, о замочном производстве. Потому что из всех сталеслесарных изделий Павлова до революции прежде всего прославил висячий замок. Расцвет производства замков в Павлове пришелся на середину, вторую половину 19 века, отчасти на начало 20-го столетия. Именно в это время большинство павловских мастеров окончательно стали изготавливать уже не кожевенные изделия, как раньше, что в Павлове тоже практиковалось, заниматься не канатопрядением, не производством, скажем, холодного огнестрельного оружия. Именно в это время большинство половчан стали делать именно висячие замки. Существовало несколько основных разновидностей висячего замка. Шведский, который, скорее всего, не имел никакого отношения к реальной Швеции. Так называемый тульский или винтовой замок. Репчатый. Ну и был еще из числа распространенных моделей так называемый сумочный или коробчатый замок. Вот сейчас мы о них поговорим. Но прежде всего, самый распространенный в 19 веке в России – шведский замок. По форме он напоминал что-то вроде колокола с дужкой. Пауэ. В середине 19 века его изготавливали порядка 260 мастеров. Замок этот имел массивную граненую дужку и был очень прост в обращении. Достаточно было ключ на четверть оборота повернуть для того, чтобы он открылся. Простота и в то же время надежность делали его весьма популярным в России позапрошлого века. Но в то же время считалось, что еще до того, как половчане в массовом порядке стали изготавливать шведский замок, еще раньше они стали делать так называемую тульскую или винтовую модель. Чаще всего винтовой замок по форме напоминал цилиндр, и винтовым он назывался потому, что вместо привычной сейчас бородки на ключ напаялась завернутая винтом проволока. А внутри трубки замка была еще одна такая же проволочка. И важно, чтобы количество витков и внутри замка, и на самом ключе совпадало. Иначе замок просто не открывался. Чтобы открыть ключ, вворачивали до упора. И если, опять же, напомню, количество витков совпадало на обеих проволочках, тогда дужка откидывалась. Репчатый замок, или как его знаменитый энциклопедический словарь Брагауза и Фрона предпочитает именовать французский, это, в принципе, тот висячий замок, который мы до сих пор знаем, к которому мы привыкли. С закругленной снизу формы. Именно эта закругленная форма и дала ему прозвище репчатого. Россиянам 19 века он по форме напоминал разрубленный пополам репу. Вот если шведские и винтовые замки, они делались, как правило, из черного металла, то репчатый замок мог быть и литым, мог быть отлит из латуни. Или, как половчане 19 века говорили, из зеленой меди. Что касается сумочного или коробчатого замка, то эта вещь достаточно редкая в наших музеях. По той простой причине, что эти незатейливые и не очень надежные замки, они шли в основном на Ближний Восток, в страны Османской империи и в Иран. Сумочные, они по той простой причине, что им действительно запирали сумки и даже мешки. Вот завязывался узел, а чтобы этот узел мешка не развязать, его скрепляли вот длинной петлеобразной дужкой сумочного или коробчатого по-другому замка. Но это, разумеется, основные модели, наиболее простые, а были, разумеется, и замки более сложные по внешней форме, всевозможные фигурные замки. Делали замки и в виде, например, ключа к замку, то есть выглядело это как ключ, а на самом деле это был уже целый замок. Этим, например, славился в Павловой середине 19 века мастер Василий Чулков, по-другому Архипов, поскольку все-таки не только в Павлове, но и во многих сельских населенных пунктах России до революции у человека могло быть две фамилии. Но бывало, что в населенном пункте вот целые улицы или все это село носители одной и той же фамилии. У них выделялись какие-то уличные прозвища, которые впоследствии уже становились дополнительными фамилиями, а может быть и затмевали собой прежнюю, изначальную. Другой Архипов, Федор, изготавливал замки, которые внешне имитировали карманные часы. Мастер Александр Кривдин, живший в первой половине 19 века и происходивший из находившейся недалеко от Павлова деревни Меленки, славился тем, что изготавливал замки в виде барса. На барса это странное животное походило мало, но замки эти были достаточно популярны и до сих пор ценятся у коллекционеров. А вообще самым

0: имели ключа, который...
1: Но ничего уже не могло помочь надорванному здоровью владыки. День ото дня ему становилось все хуже. Последние приступы болезни в виде жестокой лихорадки отняли у него остатки сил. В среду, на рождественской неделе, он приобщился святых тайн и в субботу, 24 декабря 1894 года, рано утром святитель Божий в полном сознании отошел ко Господу, держа в руках святой крест».
2: Святители земли Нижегородской.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Дух Господень. День за днем. Дневник православного священника. 25 июня. Дух Господень на мне. Евангелие от Луки, глава 4, стих 18. Христос Спаситель так определяет цель своего пришествия. Он несет людям не дух научный, философский или социально-политический. Он несет миру Дух Господень, Дух Божией правды и Божией любви. Несет Бога в жизнь людей, пробуждает Божие чувства в сердцах человеческих. Дело Божие никакими руками человеческими разрушить нельзя. Оно свое возьмет, над злобой человеческой восторжествует. Дух Божий даром получить нельзя. Его получает только тот, кто томится, жаждет Бога, как измученный зноем пустынник жаждет воды в пустыне. В сердце каждого человека, как в глубоком роднике,

сокрыт образ Божий. Непробужденными спят чувства божеские. Прислушайтесь к Божию роднику в глубине вашего сердца. Дайте свободу светлым Божиим струям. Внесите в жизнь хоть каплю Божией любви и Божией правды, и не потеряете награды своей. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 42.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах. Мы говорим о призвании и о служении, словом, о той тайне, которую Господь вкладывает в человеческую душу.
2: Каждый из нас получает от Бога свои дары, но получить дар недостаточно. Нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение и решительность, то есть некое дерзновение. Именно поэтому наша программа разделена на две части – дарование и дерзновение.
1: Богослов, философ и педагог Василий Зиньковский однажды сказал: «Учительство есть дар благодати, а не только искусство или знание. Оно есть особый вид служения, в котором сочетается любовь к Богу и любовь к ближнему». Действительно, настоящий учитель не просто передает знания, он отдает частицу своей души. И сегодня героиня нашей программы Ольга Евгеньевна Легошина, учитель 135-й школы. Она полностью иллюстрирует это высказывание своей жизнью, своим педагогическим, не побоюсь этого слова, служением.
2: Ольга Евгеньевна преподает химию и биологию, является заместителем директора школы, а также классным руководителем 10 класса. В 2025 году наша героиня вошла в топ-35 победителей уникального проекта «Лидеры образования Нижегородской области». Это программа по подготовке кадрового резерва управленцев в сфере образования, которая реализуется купно при поддержке регионального министерства образования и науки.
1: Бесценные знания, новые открытия, неисчерпаемый заряд энергии – вот что несет детям настоящий учитель, для которого его профессия стала не просто призванием, а тем самым Божьим даром.
2: Истинный учитель – это, как говорил историк Василий Ключевский, преданность делу, огромное трудолюбие, гибкий ум, душевная открытость.
1: А еще, добавляет Ключевский, педагог – это всегда мотиватор идей. И это как нельзя лучше относится к нашей сегодняшней героине, которая стала не только вдохновителем, инициатором создания в школе своего радио, но и курирует этот внутришкольный проект, несомненно, творческий и перспективный, помогающий ученикам попробовать себя в новой роли. Школьное радио носит название «Вести-135».
2: Ольга Евгеньевна и ее ученики настолько ответственно подошли к созданию школьного радио, что 16 апреля посетили нашу радиостанцию «Образ». Это была такая небольшая экспресс-стажировка. Мы очень были рады принять в себя здесь, в нашей студии, в нашей редакции школьников вместе с Ольгой Евгеньевной.
1: То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он способен выполнить самостоятельно. Подвести к этому ребенку и есть главная задача современного учителя, писал педагог Лев Выгодский. Да, сегодня ты ученик и говоришь в микрофон школьного радио, но кто знает, может быть, потом придешь на настоящее радио и найдешь таким образом свое призвание. И ты всегда будешь помнить о том человеке, по чьим руководством совершались твои первые шаги. Твой наставник навсегда останется в твоем сердце.
2: Школьное радио, ученики, вызовы времени, ответы на них, миссия учителя. Обо всем этом сегодня поговорим в нашей программе «Божий дар». А начнем мы с самого начала, с детства, с той поры, когда проявляются первые способности и дарования.
0: Дарование.
1: Здравствуйте, Ольга. Рада вас приветствовать в нашей студии сегодня.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте, Анастасия и Виктор.
1: Ольга, вот интересно, каким вы были ребенком? Вы вообще любили школу?
3: Я была любознательным, но застенчивым ребенком. В начальной школе я боялась отвечать у доски, голос у меня дрожал, ладони потели. Но мне очень нравилось узнавать новое. Я зачитывалась книгами, энциклопедиями. И дома на кухне делала такие опыты сода с уксусом. И мне нравилось вот это вот шипение, наблюдать за шипением.
1: То есть уже тогда эксперименты химические производились?
3: Да, на кухне.
2: Я знаю, что родители часто ругают за химические эксперименты. Мы тоже пытались что-то делать подобное, даже, может быть, более опасное. Но вот,
1: похвалы не
2: видимо,
1: получали.
2: С химией с тех пор как-то не сложилось у нас. У вас получилось наоборот, да?
3: Да.
2: То есть химия у вас с самого начала.
3: Ну и школа для меня всегда была местом открытий, ну и общения с друзьями. Я любила изучать школьные предметы и получать там знания, потому что много различных мероприятий в школе. Конечно, в средней школе было тяжело учиться, потому что появлялись новые предметы, но когда у тебя что-то получается, ты идешь вперед, и довольно-таки интересно.
2: Да, понятно, химия сразу привлекла ваше внимание. А какие еще школьные предметы вас увлекали и наиболее нравились вам?
3: Ну, еще моим любимым предметом была литература, и эта учительница была Ольга Петровна, которая вдохновила нас на чтение, обсуждение книг, привила мне любовь к чтению. Вот, ну, естественно, это учительница по биологии и химии Анна Васильевна, которая на своих уроках нам рассказывала про ученых-чудаков, вот, например, что Менделееву приснилась своя таблица Менделеева, да, вот, то есть вот это было очень, конечно, интересно.
2: Вы надеялись, что вам приснится что-нибудь такое,
3: да,
2: открытие?
3: Конечно, да, конечно. Да.
2: А что вы хотели так вот изобрести? Ну, в детстве, вот, что вот, я так думаю, что могло приститься так?
3: Ну, полететь хотелось, да, крылья, иметь
2: вот,
3: крылья,
2: во сне,
3: летать.
2: Да, да, бывает, мы летаем во сне, действительно, это так.
1: А когда вы поняли, что вот этот химико-биологический профиль, или как это лучше сказать, вот точно станет вашей стезей, вашим призванием?
3: Химия, ну, это как бы магия, да, которая поддается логике. И в 8 классе мы, когда впервые на уроке получили водород, и когда как бы его подожгли, то был такой хлопок, было очень интересно. Я была очарована экспериментом, что вот в школьной лаборатории можно вот такие опыты производить. И меня это очень вдохновило на изучение, глубокое даже изучение этого предмета. И мне захотелось как бы понять, объяснить, почему же, да, волосы мы краской можем окрасить, почему поднимается тесто, происходит ржавление железа. То есть вот это мне заинтересовало, и я как бы вот начала
1: изучать. То есть химия, она выходит за пределы формул, это все-таки некие законы отчасти мироздания нашей жизни.
3: Ну да, я бы сказала, природы, наверное.
2: Но это уже вот дела школьные, так скажем, а вот, ну, один из моих дежурных любимых, так скажу, вопросов. Что еще интересовало или чем вы еще в детстве любили заниматься? Ну, может быть, вне школы, может, еще в раннем детстве в школе. Потому что, ну, все говорят, что у меня есть любимый предмет, и все знают, да, есть нелюбимые предметы. Я любил учиться в школе, но кроме школы, это же еще целая жизнь. Вот.
3: Ну, понятно, это да, как сейчас мы говорим, внеурочная деятельность, то есть это занятие спортом. То есть, конечно, я занималась волейболом, это было, ну, прям мое такое, можно сказать, даже хобби, потому что это и соревнования были, это и команда, и это сплочение коллектива, то есть выносливость, то есть все это вот как бы повлияло на мой...
2: Ну вот в спорте, в волейболе, до какого уровня вы дошли, достигли? Я занимался коньками в детстве, но дошло это как-то там буквально в первый юношеского разряда, что ли? Потом
3: а, нет, взял... нет, как-то у меня не было разряда, как-то вот такого не было, да.
2: То есть
3: просто волейбол,
2: для себя,
3: да, играли волейболом, и вот еще плавание, то есть как бы я плавала. Нет, разряда у меня никакого нет.
2: Ну вот знания школьные, научные знания – это одно, но вы у нас сегодня здесь в гостях еще и, конечно же, как педагог, учитель. Это ваша способность и даже скажу, талант. Он в детстве никак не проявлялся. То есть вот, и бывают люди уже с детства такие организаторы, которые любят что-то организовать, кого-то чему-то
1: и
2: научить,
1: хотя бы учить
2: поучить.
1: Кукол.
3: Нет,
2: ну,
3: да,
2: с минимум, как минимум это куклы.
1: Ну, да,
2: вообще это
1: кукол.
2: Целая какая-то дворовая команда или друзья-подруги.
3: Нет, в школе, да. Я, конечно, я была комсоргом школы.
2: Ну, вот,
3: да,
2: вот,
3: то
2: вот.
3: Есть меня избрали. Это было так почетно. Я помню, такое целое собрание, целый зал голосовали. Вот. Ну, а все начиналось с того, что как бы у меня есть младшая сестра, и вот когда я ей объясняла домашнее задание... Вот,
2: то есть
3: когда...
2: кукла тут на второй план уже,
3: да.
2: А есть младшая сестра, тут непосредственно есть с кем
3: вот,
2: заниматься,
3: да,
2: кого учить.
3: Да, заниматься, и как бы когда я ей что-то объясняла, объясняла ей вот химию, да, у нее не получалось понять, как же молекулы соединяются, вот когда я нарисовала ей как бы кружочки, стала объяснять, что вот так вот происходит.
2: Она поняла.
3: Да, она поняла, воскликнула, о, ура,
2: значит,
3: я поняла.
2: Лучше объясняют,
3: да.
2: Чем учительница в школе. Не,
3: вот.
2: Ну всем известно, да, что вот есть люди, которые что-то хорошо, очень даже хорошо, прекрасно знают, неважно, что это, может быть, это в спорте какие-то теории, может быть, это та же самая химия, но вот есть люди, которые это умеют объяснить другому человеку, а есть люди, которые, зная все прекрасно, объяснить, донести эту информацию,
3: ну, да,
2: не могут,
3: тяжело,
2: и вот
3: да.
2: Это вот, с этим уже ничего не сделаешь. Либо это дано человеку, либо не дано.
3: Ну да.
2: У вас, мы так понимаем, все прямо с детства было заболевание. заложено. Сестра подтвердит, да, что вы химию смогли объяснить.
3: Да, в школе еще, конечно, вот мы шефствовали, когда были в старших классах, это было шефство над ребятами из начальной школы. То есть вот это тоже, конечно, вот такой вот опыт.
4: А как сегодня вы находите подход к детям, которым кажется, что химии это очень сложно? Ведь нужно изложить, понятно, тему четко, исчерпывающе, но как-то нужно и увлечь этим предметом.
3: Ну, во-первых, я стараюсь подбирать разные, да, методы преподавания, рассказывать ребятам. Вот недавно у нас на уроке ребята в 10 классе мы изучали органическую химию. Им было непонятно валентность, как же там двойные связи, тройные. И я говорю, хорошо, давайте встаем круг и будем вот изображать тройные связи, двойные, и как будет происходить реакция, взаимодействие, то есть как они будут рваться. Вот. И когда вот они на уровне
2: себя.
3: Ощущений, да, да.
2: Представив
3: да.
2: себя молекулы. Вот,
3: молекулы, да.
2: Смогли все понять.
3: Они,
2: да,
3: когда они поняли, ну, говорят, сказали, подход, да. Ой, ура, интересно, здорово. Мы даже записали с ними такой педагогический подкаст. Они мне помогли, да, вот, такой интересный.
2: Когда детей спрашиваешь или взрослых даже спрашиваешь, вот кем вы хотите или хотели стать в детстве, ну, резко кто говорит, я хотел стать учителем. Вот даже сейчас вот сходу не припомню, чтобы так вообще отвечали. Вы кем мечтали стать в детстве?
3: Я вот вспоминаю, да, вот как бы, кем бы я хотела. Я была очень очарована, да, вот нашей учительницей по химии и биологии. И, конечно, мечтала стать учителем.
2: Именно
3: но...
2: учителем все-таки, да?
3: Да, было еще как бы, но я хотела еще стать врачом, потому что моя бабушка была глазным врачом, вот, и мне тоже нравилось вот это. Вот, я была у нее на приемах и видела, как она... пациентов, да, лечит. И мне очень тоже хотелось, то есть вот даровать им зрение. Вот она делала операции на глаза, и вот как бы мне очень хотелось.
2: Врач и учитель такие самые.
3: Да, вот.
2: Хорошая специальность. А родители у вас не из этой сферы? Не педагоги, не врачи?
3: Нет, у меня мама инженер, строитель, и папа строитель. Вот, поэтому нет. Вот в семье я одна вот как-то учитель.
2: Ну, с решением все-таки пойти по этой стезе, по стезе учителя, педагога, вы когда уже определились вот на 100%? Или сразу после школы? Или были какие-то еще сомнения, метания, попытки поступить куда-то еще, может быть?
3: Нет, скорее всего, не было попыток. То есть я сразу поступила в университет имени Лобачевского на факультет химии, вот закончила его, и сразу после окончания пришла работать в школу.
2: Ну, общественная сторона, вот человек, когда был комсоргом школы, это тоже просто так не проходит. В ВУЗе, как вы...
3: Ну, конечно, в ВУЗе это правком, это студенческие
2: всегда,
3: годы,
2: всегда,
3: да.
2: Всегда,
3: то есть, конечно, даже ездили в Краснодарский край на сбор помидоров. Вот это у нас было, как бы, да, работали в стройотрядах, это вот все было такое. Вот студенческая жизнь, я считаю, что это прекрасные годы. Я даже своим ребятам говорю, что не только учеба, но студенческие годы, студенческая жизнь – это вообще очень прекрасно, здорово.
2: Тут сложно спорить, потому что всем нам говорят так родители, что ну ты увидишь институт и вуз, это же такая вещь, это такая жизнь, когда школьник ничего не понимаешь этого. Действительно, когда все это прошел уже и соглашаешься с этим, да, действительно, все это стоит того, все это очень интересно, очень увлекательно. Даже это стоит только того, чтобы пойти уже учиться в вуз, не говоря уже о знаниях, которые там получаешь.
4: Раз уж мы о школьниках заговорили, у меня был такой вопрос заготовленный. Современный ребенок, он какой? Вы классный руководитель, вы их берете достаточно маленькими, и вот вы их ведете. Просто интересно, как меняются дети за годы вашей работы, ну, вашего наставничества, получается. И вы эту эволюцию уже непосредственно можете наблюдать. У меня просто мама педагог, я прекрасно понимаю, что это такое. По сути, я училась ее классом. Как она взяла там с 5 класса, как классный руководитель, так до 11-го их и вела.
3: Ну, современные дети, на мой взгляд, это цифровые, сейчас цифровые аборигены, я бы сказала так, потому что технологически они подкованы, они быстро находят информацию, адаптируются к изменениям, но зачастую они не умеют анализировать. И им не хватает сейчас, вот я бы сказала, усидчивости, терпения. Я вижу их эволюцию в том, как они становятся более самостоятельными и критически мыслят. Но за 25 лет работы я хочу сказать, что раньше мы играли во дворе, да, играли, прыгали на скакалках, играли в крестики-нолики, а сейчас дети играют в онлайн-игры. У них снизилась усидчивость, но я считаю, что выросла многозадачность. Они стали, на мой взгляд, да, реагировать на несправедливость и активнее, ну, отстаивать свое мнение, то есть не бояться говорить, спорить с педагогами, с учителями, со взрослыми.
2: Ну, это вот, с одной стороны, казалось бы, может быть, хорошо, но с другой стороны, плохо. Вот вы, кстати, к этому как относитесь? Я вот помню наши школьные годы, да, когда мы сидели в классе, там, сложив ручки на парте, и даже самые отпетые двоечники, да, хулиганы, не могли себе позволить вот сказать что-то наперекор учителю. Не потому, что они боялись, там как-то, может быть, или слов не могли подобрать, а потому что считал, что это как бы не принято, не положено, и вообще спорить или там пререкаться с учителем ни в коем случае нельзя. Вот мне кажется, это же все-таки правильно, наверное. Что значит отстаивать свою точку зрения? Это, можно отставить свою точку зрения где-то, но не на уроке, наверное, с учителем. Как вы вот считаете вы?
3: Ну нет, почему? Если, ну, я считаю, что как бы отстаивать точку зрения можно, да, если ты уверен и знаешь правильно, потому что учитель тоже может ошибаться, да, всем нам суждено ошибаться, и сейчас столько много информации, что зачастую, вот я себя ловила на мысли, что да, действительно, дети прочитают, например, подготовятся к уроку, а ты не знаешь. И действительно, ну, были такие случаи, когда я потом перечитывала материал, да, это действительно было так. И я, конечно, приходила на урок на следующий и извинялась, и говорила, я была не права. То есть,
2: ну,
3: я
2: понятно,
3: считаю, что
2: да,
3: как бы...
2: Но я как раз здесь имел в виду, наверное, такой не так скажем, школьные, там, научные, так скажем, дискуссии, да, о том, что по делу, так скажем, а вещи такие, как когда человеку делают замечания, или когда там говорят, что так делать нельзя, или просят домашнее задание. Ну, вот такие вот конфликты, может быть, отчасти ситуации. Просто я давно не был в школе, мне даже интересно, как сейчас...
4: Мы пытаемся сравнить поколения.
2: Как сейчас, да, дети себя ведут, и как вы с ними справляетесь. Потому что я тоже вижу, что они стали такими. Вот подростки сейчас, вот просто я смотрю на улицах, они ничего не боятся, в плохом смысле слова, я бы так даже сказал, и делают все, что хотят. И они уверены, что им никто ничего сделать не может. То есть слова, на словах можно переговорить кого угодно, да, то есть любой подросток может любого взрослого переговорить на словах. Но понятно, что практически любой взрослый физически сильнее, чем любой подросток. Ну, в большинстве случаев. И если бы дело зашло дальше, то подростку пришлось просто замолчать и уйти. Но этого не происходит. Как вы сейчас-то обстоит дело с подростками? С ними можно договариваться, не можно говорить? Они понимают что-нибудь? Или они просто вот короли ситуации и ничего не боятся, и считают, что их и пальцем линейкой нельзя ударить по рукам?
4: Витя сейчас пытается сказать про то, что они насмотрелись роликов на Ютубе, как отстаивать,
2: ну,
4: значит,
2: да,
4: свои границы.
2: Этого,
4: и прочие другие подкасты. Вот что он имеет в виду. И, соответственно, это определенный,
2: да,
4: вид подростка.
2: Просто так ли это сейчас в школе? И как вы с этим справляете, или как вы находите с ними общий язык? Вот так, наверное.
3: Ну, конечно, есть, безусловно, такие случаи, но как бы я стараюсь приводить примеры и показывать, что это не есть хорошо. Если я начну так же с тобой разговаривать и так же себя вести, как тебе понравится, вот, то есть как бы начинают задумываться, потому что я стараюсь с ними говорить на одной волне, если вот они себя так ведут, то я стараюсь тоже так себя вести, и они задают вопрос, говорят, а почему вы так отвечаете? Я говорю, а как вы со мной так? Вот я стараюсь и с вами, то есть быть на одном с вами уровне. Почему вы должны быть выше, а я на уровень ниже?
2: Приходится справляться, да, договариваться.
3: По-другому
2: тяжело,
3: просто,
2: наверное,
3: никак.
2: Да?
3: Очень тяжело, да, но большинство ребят понимают и такого себе как бы не позволяют.
2: Слава богу. Еще какие трудности вот в работе учителя, педагога сейчас? Вот, ну, кроме того, что дети сейчас тоже непростые. Когда они были простые, собственно говоря, дети никогда не были простыми, но вот сейчас особенно, видимо.
3: Здесь, знаете, даже можно сказать, что с детьми быстрее можно договориться, найти общий язык, чем с родителями.
2: О, да, вот, вот эту сторону я сразу не вспомнил.
3: Очень тяжело с То есть тут вот родители, то есть ребенком все, мы решили, уже и ребенок успокоился там 10 раз, но родители нет, они начинают все, они как завелись, то есть остановиться многие даже не могут, и это мешает, и вредит даже детям.
2: Теряют контроль над ситуацией, на объективность
3: даже
2: свою.
3: Даже дети приходят и порой даже извиняются за своих,
2: родителей. Даже так. Родители, кто вот нас сейчас слушает, я бы хотел обратить ваше внимание, но, пожалуйста, ну, наверное, не стоит думать всегда, что ваш ребенок, он вот самый-при-самый-при-самый лучший, самый-самый воспитанный, самый-самый умный, самый отличник, и что если учитель говорит что-то не то про него, что это, наверное, учитель сам виноват, или он, наверное, вам просто врет, обманывает вас там, да, и пытается сделать как можно хуже. Мне кажется, все-таки родители должны показывать детям пример, да, как надо себя вести, как вообще надо разговаривать с людьми, как надо уважать учителя. Если родители делают так, то что остается делать детям? Просто подражать им, копировать их.
4: Профессия учителя подразумевает такое великодушие, как мы сейчас поняли, такое даже всепрощение. Нет высшего искусства, как искусство воспитания души, говорил святой Иоанн Златоуст. А как сохранить в профессии сердце, воспитывая подрастающие души, такие непростые? Потому что профессия учителя, по сути, она донорская, отдающая, одним словом, как не выгореть.
3: Ну, важно находить баланс между работой и личной жизнью. Я стараюсь ставить границы, то есть не брать работу домой, на выходные. У меня есть хобби. Я люблю рисовать и выращиваю, ну, если так можно сказать, комнатные растения. Это вот, можно сказать, моя медитация. То есть
2: а
3: комнатные
2: это тоже
3: растения.
2: Из детства пришли
4: это
2: увлечения рисовать или
3: ну,
2: выращивать, да?
3: Да, тоже, да, да, тоже. Вот я, кстати, забыла сказать про рисование, потому что времени не хватает, но все равно стараешься находить времени. Вот, и когда домой прихожу, я даже разговариваю порой со своими цветочками. Вот, да.
2: С ними-то лучше, чем с детьми разговаривать. Они все понимают.
4: И еще понятно, какие удобрения, видимо, каждому цветочку нужно.
3: Да.
2: А вот какой рисуете подход? Рисуете вы не профессионально, но не учились никогда?
3: Нет.
2: А ваши любимые темы для рисунков?
3: Ну, сейчас это свободная тема, и вот последняя моя
2: пейзажи,
3: тема.
2: Пейзажи, натюрморты.
3: Я даже, наверное, я не знаю, как назвать, что-то современное, потому что последняя картина, которую я нарисовала, она, кстати, висит у меня в кабинете, все заходят, такая интересная. Это человек, да, вождь, и он нарисован с помощью фигур, то есть геометрических фигур, да, да.
2: Абстракции какие-то, да?
3: Да,
2: как абстракции. Кубизм, в общем, понятно, хорошее увлечение, интересное. Мы тут немножко говорили про сложность профессии учителя и поняли, что

0: кричат, например, «О, ура, я такая тишина, ура, я понял», или когда мы делаем лабораторную работу, «О, наконец-то у меня получилось, я понял, я сообразил». Вот. И, ну, еще благодарность, когда вот получаешь, например, такие письма, да, когда твои выпускники пишут: «Я работаю в лаборатории, в химической лаборатории», или «Мне пригодились ваши знания по химии, большое вам спасибо». То есть вот это вот большое призвание, ну, я думаю, что у каждого учителя, как Настя сказала, есть выгорание, и даже у меня было такое желание все бросить, уйти в другую сферу, но когда ты видишь глаза своих учеников, когда они радостны, довольны, у них все получается, и они приходят и говорят: «Вот, Ольга Евгеньевна, давайте дальше, вот, а как здесь? А давайте вот мы вот это сделаем». И ты идешь с ними вместе вперед и думаешь: значит, я здесь нужна.
1: А вот этот момент выгорания, как вы сказали, который мы тоже уже упоминали, он в какой момент наступил и почему, как вы сейчас считаете, так вот оглядываясь назад, так анализируя что-то, что это был за момент, чем он был вызван и как вы с ним справились?
0: Ну вот мне даже сейчас тяжело, наверное, вспомнить, потому что как-то давно же такого не было, потому что я, когда было как-то трудно, я думаю, что же делать. И тут вот подвернулось, мне предложили в Мининском университете закончить магистратуру. Я пошла с удовольствием учиться, да, и когда там у меня пошли новые проекты, новые интересные мероприятия, все как-то пошло быстро, как шар большой, так закрутилось. Я стала вовлекать своих ребят в новые мероприятия, сама стала участвовать в различных мероприятиях, конференциях, стала много ездить. Вот была в мастерской управления Синежи на обучение. Это тоже очень много мне дало. То есть
1: из кризиса сейчас... вы вышли благодаря новому, как бы, обучению, да?
0: Ну, скорее всего, да,
1: новым,
0: наверное,
1: знаниям,
0: появились
1: новым ступеням, как
0: новым,
1: бы, да,
0: ступеням,
1: в,
0: да,
1: своем
0: скорее
1: же развитии,
0: всего, что,
1: да,
0: если такое происходит, то нужно вот как-то идти дальше, обучаться. И сейчас я считаю, что и для детей, и для педагогов очень много возможностей, и платформа «Россия — страна возможностей» вот прям это дает очень много. А еще, как бы, скорее всего, наверное, мне помогло, вот я сейчас вспомнила от выгорания, это волонтерство. То есть, да, я еще волонтер Победы, и вот это мне дает такую...
1: Вот... А давно вы волонтерством занимаетесь? И сразу начали с волонтеров Победы, или еще по жизни были какие-то вот такие...
0: Нет, сначала волонтером, а потом вот как бы я вот перешла в волонтеры Победы.
1: Mm-hmm. Вот. А что делали вот как волонтер? Первый, помните, вот так просто интересно вспомнить. Многие хотят заниматься
0: скорее...
1: волонтерством, благотворительностью. Не у всех получается, не все находят времени, потому что все же это бесплатно, и все это как бы за счет личных ресурсов и сил. И, конечно, желание, наверное, помочь кому-то. Вот у вас как такое желание возникло, и как, с чего начинали, так скажем?
0: Ну, это, скорее всего, я прекрасно помню, это было, когда меня соседка попросила вот ей там купить продукты, принести, и вот с этого вот началось. Пенсионер, бабушкам помогали, то есть убирать квартиры, ходить за продуктами. И вот тогда я стала как бы еще и своих ребят вовлекать вот в эти вот
1: школьников
0: мероприятия.
1: Тоже,
0: да,
1: да,
0: школьников.
1: Такая Тимурова,
0: да,
1: команда буквально,
0: ну,
1: получается,
0: можно,
1: да,
0: так
1: что-то
0: сказать,
1: на новый лаз.
0: Да, вот.
1: Ребята охотно идут на такие дела, на такие... Легко их поднять на такое дело?
0: Ну, не всех, но есть. Идут, да, идут. Ребята понимают, им это нравится. Вот даже недавно мы ходили у нас на территории школы. У нас два здания у школы. На территории школы есть памятник воинам погибших педагогов. Вот мы к 9 мая убирали, красили. Вот, то есть вот со своими ребятами мы каждый год с моим классом мы ходим, возлагаем туда цветы. То есть не нужно говорить, что... Они даже сами сейчас уже спрашивают и говорят: «А когда мы пойдем?»
1: То есть это не распоряжение сверху, это ваша инициатива,
0: нет, да,
1: ваше,
0: да,
1: дело, которое вы каждый год регулярно вот выполняете.
0: Выполняем, да.
1: Угу. В общем, я так понял, как такой вот немножко вывод, урок для себя тоже. Если вы начинаете выгорать, да, если вам что-то становится некомфортно и появляется желание бросить все там и не знать, что делать, надо искать следующую ступень в своем развитии, да, надо,
0: да,
1: идти учиться, надо искать новые задачи, новых
2: и
1: людей.
2: И найти сообщество,
1: новые,
2: комьюнити.
1: Да, новые взаимоотношения какие-то, и выходишь на новый как бы уровень, и там перс в потолок, да, и тут раз залетаешь еще выше и пошел дальше, да, то есть вот это это...
2: Рабочий совет.
1: Совет от вас, так скажем, как я понял. Правильно я все понял?
0: Да, совершенно верно. Все

0: Правильно, вот у меня сейчас тоже есть несколько задумок, куда как бы я хотела, ну, пойти как бы обучиться, где принять участие, вот. Но я пока не буду раскрывать,
1: нет. Хотя бы маленький, ну, хотя бы чуть в одном случае каком-нибудь, это что, это волонтерство или нет, это учеба?
0: Ну, да, это учеба, скорее всего. Я бы хотела посетить центр знаний МАШУК, который находится на Кавказе у нас, вот. Мне бы хотелось туда съездить еще раз, потому что я была там на осеннем педсовете, и он очень притягивает, там колоссальное, вот я получила заряд энергии, колоссальные знания, которые вот я, кстати, передала своим ребятам. И вот я очень надеюсь, что вот ребята, одиннадцатиклассник, да, мой, ну, он не мой ученик, но с которым мы как бы участвуем еще в одном проекте, он все-таки его защитит, поступит туда, куда он хотел.
2: А вообще химию сейчас часто выбирают? ЕГЭ, ОГЭ?
0: Ну, мало, очень у нас, в нашей школе мало ребят.
2: А где, как правило, пригождается химия, если они хотят кем стать, врачами?
0: Ну, химия во многих отраслях, то есть это медицина, да, медицина, фармация, это пищевая промышленность, то есть без химии никуда там, это технически, много технических специальностей.
2: То есть это все-таки не гуманитарный склад ума.
0: Нет,
2: должен
0: это
2: быть?
0: Технический. Да, технический. То есть это химия, математика, физика, вот, вот эти предметы, информатика.
2: И мне кажется, очень подходит вопрос для именно дарования нашей первой части. В чем сила настоящего учителя?
0: Сила настоящего учителя заключается в умении вдохновлять и поддерживать своих учеников, а также в способности адаптироваться к изменениям, которые происходят у нас в обществе. Я считаю, что нужно видеть потенциал там, где другие видят проблему. Быть рядом с ребятами, когда трудно, и давать не ответы, а инструменты для поиска. То есть нужно оставаться человеком, признавать ошибки, смеяться над собой и учиться у детей.
2: А какой главный урок, если так можно выразиться, вы получили от своих учеников? Мы же тоже чему-то учимся от подрастающего поколения.
0: Ну, наверное, быть более креативным, креативно мыслить, будем так говорить.
2: Ну что ж, я думаю, в следующей нашей части «Дерзновение» мы расскажем о достаточно креативном проекте «Школьное радио». Оставайтесь с нами.
3: Дерзновение.
2: Дорогие радиослушатели, у нас в гостях Ольга Легошина, учитель 135-й школы, победитель проекта «Лидеры образования Нижегородской области» и создатель школьного радио «Вести 135». Об этом сейчас поговорим подробнее.
1: Как появилась идея, и быстро ли вы нашли единомышленников среди ребят, чтобы создать школьное
2: радио? Не,
1: не в каждой школе, конечно. Похвастаться таким.
0: Ну, идея возникла из желания дать своим ученикам возможность выразить себя и развить навык коммуникации. Радио для моих ребят стало платформой для события обмена опытов и творчества. Ну, я бы вот так сказала. И что ребята, когда им предложила идею создать школьное радио, ребята загорелись. То есть они захотели попробовать, узнать и начали готовиться к первому эфиру.
2: И как же он прошел, и о чем он был?
0: Прошел трепетно, да. Они очень волновались, но мне было приятно, когда заговорила наше радио, в коридоре видеть учащихся нашей школы, которые останавливались и стали слушать информацию, ту, которую ребята вот сейчас давали в эфире.
2: Это школьные новости были, да?
0: Да, были школьные новости, то есть мы рассказывали о новостях, которые происходили у нас в школе. То есть у нас в школе прошли соревнования, и ребята рассказывали про эти соревнования, рассказывали про победителей и выражали ребятам удачу.
1: Как называется ваше радио?
0: А наше радио называется «Вести 135».
1: По номеру школы,
2: по номеру,
1: да?
2: Школы,
0: да,
2: да,
1: есть 224, да, которая не по номеру школы, а по количеству часов в сутки, да, есть вот радио 135. Это школьное радио исключительно, да? Вы вещаете в границах школы,
0: да,
1: в стенах школы. Оборудование, это вот школьный радиоузел, я это правильно понимаю? То есть, ну, вот радио, это же микрофон, как минимум, да?
0: Да, у нас есть микрофон,
1: и
0: да.
1: Где слушаются в классах?
0: Да, у нас в кабинетах и по всей школе, по коридорам стоят, как они, эти усилители.
1: Динамики, громкоговорители,
0: динамики, да?
1: Да, динамики, и можно слушать, да, в классах, в коридорах вот это радио, да. Да. Какое время вы выбрали для эфиров? У вас когда? Не во время уроков, надеюсь?
0: Нет, это во время переменки, это после второго урока.
1: Большая перемена?
0: Да, в 9 у нас, значит...
2: Название для передачи.
1: Да, это уже есть такое название для фильма.
0: Урок заканчивается у нас в 9:40, и вот следующий урок в 10:00, и вот между... То есть 20 минут ребятам достаточно, чтобы рассказать новости. То есть вот в 9:45 у нас начинается эфир.
2: Как ребята раскрылись благодаря радио? Вообще, что школьное радио дало детям?
0: На мой взгляд, ребята научились искать информацию, ее анализировать, научились логически мыслить, писать даже себе тексты для эфира, что в будущем им очень пригодится, потому что на следующий год, я считаю, что они будут писать итоговое сочинение, и им это вот пригодится. То есть они теперь знают, что должно быть вступление, да, должна быть основная информация, ну и в конце заключение. То есть вот это им давалось очень тяжело. Ну, мы это преодолели, и они теперь понимают.
2: Первые школьные радиоведущие – это, видимо, победители конкурса чтецов. Видимо, это отборные ребята.
1: Ну, нет,
2: или нет, или все желающие могли прийти?
1: Приходили вот к нам, к сожалению, наверное, не вся ваша команда радио, но вот приходили, там, я помню, две девочки были кандидаты мастера спорта,
0: да,
1: по лыжным, да, гонкам, то есть такие спортсменки. Вот, так что они тоже участвуют, тоже, вот, наверное, новости спорта, да, делают?
0: Да, вот Алена, она влилась, вот тогда у вас она записала притчу, да,
1: да,
0: это,
1: да,
0: был,
1: да,
0: ее,
1: да,
0: первый,
1: да,
0: эфир. Она с гордостью это вспоминает и приводит пример вот пятиклассникам, потому что к нам приходят пятиклассники, которые хотят тоже заниматься, будем так говорить, у нас в кружке, да, вести радио. И она вот рассказывает. И да, вот я даже не ожидала, что у нее будет такой интерес.
1: Да. А сколько у вас, ну, вот школьников в команде, вот, в редакции, так скажем, в вашей радио?
0: Ну, вот сейчас, как бы я бы сказала, что у нас, мы начинали мало, да, ребят было, но вот сейчас у нас уже 15 человек.
1: 15
0: вот,
1: человек.
0: Да, на конец года у нас вот 15 человек, то есть как бы интерес у ребят есть, как бы. И многие вот в конце года мне заявили, что пересмотрят свое поступление на следующий год. То есть вот меня это как-то радует.
1: То есть они хотят стать журналистами?
0: Журналистами, да.
2: Это те, которые, да, у нас вот побывали, ребята.
1: Не ревнуете вы, как учитель по химии, что...
0: Нет, я только рада.
2: Фармацевтическая промышленность потеряет. Получается, что школьное радио все-таки выходит за пределы кружка по интересам. Это как можно назвать? Голос школы, да, некий такой живой организм?
0: Скорее всего, да, потому что рубрик много, да, ребята рассказывают. Даже у нас был вот такой момент, мы хотели назвать не радио не Вести 135, а голос школы 135. Но как бы ребята проголосовали и решили, вот Вести 135 у нас будет.
1: То есть у вас такое коллегиально принимается,
0: да,
1: решение, да?
0: Вот.
2: А, ну, поскольку мы говорим про химию, у меня такой креативный вопрос попыталась придумать. Если бы вашу жизнь можно было описать химической формулой, какой бы она была?
0: Ну, безусловно, что это была бы формула воды, H2O, которая символизирует жизнь, гибкость, которая необходима для существования. Но к этой воде я бы добавила еще формулу сахара, потому что...
1: Немножко подсластить.
0: Да, это основа, семья, друзья, дети, внуки. Сюда я бы добавила еще формулу поваренной соли, натрий, хлор, потому что без щепотки трудностей жизнь должна быть как бы... Ну, понятно, есть, да, белая, черная сторона.
1: Ну, трудности помогают, наверное, да, человеку их преодолевать.
0: Выжить, да. Выжить, да,
1: да. Что-то иметь в жизни, какую-то цель.
0: И сюда бы я, наверное, еще добавила железо. То есть это как бы стойкость, кислород, это вдохновение. Ну и греческую букву пи, да, Вот это бы вот была бы моя химическая формула моей вот жизни.
2: Ольга, она очень поэтическая. Кто мне скажет, что химия не поэтична, нужно привести эту формулу в пример. Ольга, поговорили про формулу жизни, но у нас еще есть педагогическая философия. Вот ваша педагогическая философия, она какова? Что в себя включает?
0: Моя педагогическая философия основана на уважении к своим ученикам и вере в их потенциал. Я учу не формулам, а мышлению. Почему это происходит? Как проверить гипотезу? Где пригодится эта реакция? И я считаю важным создавать поддерживающую атмосферу, где каждый может учиться и развиваться. Ну, а школа должна давать не багаж знаний, а компас для их поиска.
2: А был ли какой-нибудь на уроке забавный случай химии? Потому что в моей практике было много, когда там какие-то колбочки взрывались, шел дым. И обычно в каких-нибудь, ну, яролашах, фильмах таких про школу всегда есть, ну, такой элемент. То, что на химии обязательно
1: химия почва, да, для таких школьных случаев. Сейчас так же в школе происходит?
2: Но колбочки, все
0: на лабораторных работах, спиртовки. Да, конечно, они любят сливать и всегда просят, давайте что-то, чтобы
1: дым пошёл, да,
0: да, был взрыв. Вот, и приходится показывать им такой опыт, вулканчик, вот, когда там объем увеличивается, он горит красиво, все так. Вот, то есть ребятам нравятся такие живые реакции очень, когда что-то шипит, взрывается. Вот я говорю, вот показываем хлопок, когда водород получаем, он дает такой хлопок, но бывает хлопок такой глухой, потому что нечистый водород мы получается. Мы не в настоящей лаборатории приходится им говорить. Вот. Также мы показываем реакцию, очень любят, когда кислород получаем и тлеющуюся лучинку мы опускаем, да, в колбы, помню, когда да, она загорается. О, восторг! У них такое движение, прям движуха начинается по классу. А можно снять, а давайте еще. Вот.
1: Я то помню, есть... нам в школе очень нравилось с кислотой вот эти опыты, когда там серная кислота.
2: А там меняется там цвет, да, катализатор?
1: Ну, это лакмусовая бумажка, другое. А, нет, да, просто да, когда да, там как действует кислота на разные вещества, разные предметы. Не обязательно, например, на кусочек магния или что-то, как на парту, например, подействовать, на ручку, на тетрадку.
0: Ну да.
1: Все это мы экспериментировали.
0: В начале, когда я пришла, была молодым педагогом неопытным, да, у меня был такой случай, когда ребенок пролил кислоту себе на рубашку, была дырочка, и как бы вот пришлось тогда перед мамой очень долго извиняться.
2: А там нельзя щелочью загасить?
1: Ну, дырку ничем нельзя. А,
0: да,
1: дырка. Восстановить уже все. Она либо он есть, либо ее нет.
0: Обуглился, да. Мы быстрее давай смывать водой, чтобы кожу не прожечь.
1: Ну, да, наука такая. Интересная, но требующая внимания.
2: И осторожности.
1: Еще такой вопрос, может быть, он даже не такой уже шутливый, так скажем, скорее серьезный. Всегда мы пытаемся разрешить вечный спор. Кто должен воспитывать ребенка, семья или школа? По вашему мнению, вот на ком все-таки нагрузка лежит? И что должна делать школа и что родители? Как вот здесь разобраться
0: в этом? Я считаю, что воспитание, в первую очередь, да, воспитание, это все-таки семья, это ответственность семьи. Конечно, немаловажную роль играет школа. Сейчас очень много в школах внеурочной деятельности, благодаря новой программе введены уроки, вот разговоры о важном с 1 по 11 класс, со старших классов. Это «Россия, мои горизонты», то есть там тоже очень много интересных воспитательных моментов. Но воспитание все-таки закладывается, на мой взгляд, это все-таки в семье. Это очень видно. А школа, я считаю, что да, она помогает семье работать с детьми, но все-таки школа дает знания, дает образование, дает ребенку толчок идти дальше. Мы должны показать, а ребенок должен определиться с выбором, куда. Поэтому вот тут я считаю, что ребенка не нужно опустить. Если мы видим у него потенциал, например, в химии, в биологии, то и учитель должен работать, направлять с этим ребенком, чтобы он пошел дальше, и свои знания, свой интерес, багаж, который он получил в школе, он не растерял, он нес его дальше.
1: В общем, мы понимаем, что работа учителя – это очень ответственная, важная задача и важная цель. И трудно, но все-таки ей надо соответствовать, да? И развиваться самому, как мы вот сегодня увидели. Учиться, учиться, еще раз учиться.
2: И тогда вся жизнь эксперимент получается, да? Весь этот путь эксперимент такой.
0: Ну, а дальше, Анастасия, мне кажется, без этого никак. Просто если ты не будешь учиться, не будешь двигаться, не будешь узнавать что-то новое, не будешь читать книжки, ты просто как, ну, иссякнешь как человек. Согласитесь же.
1: Конечно.
2: Да.
1: Полностью согласна с вами.
2: У меня мама педагог, и я прекрасно помню эти горы тетрадей, как она готовилась к урокам. И мне кажется, что любовь – это какое-то стержневое, это просто ядро профессии учителей, несомненно, донорской и отдающей. Но по сей день приходят ученики, и тоже, как вы говорите, я вижу их глаза, и всегда они спрашивают, как мама, как дела. Поэтому я прям чувствую высоту и чистоту этой профессии, всегда уважаю, просто преклоняюсь перед педагогами. И вот на такой позитивной ноте переходим к нашей любимой рубрике «Подарок».
1: В рубрике «Подарок», как вы уже, наверное, знаете, ну а те, кто не знает или, может быть, слушает нас первый раз, я поясню, что в рубрике «Подарок» Анастасия дарит нашим гостям, вот сегодня это педагогу Ольге Евгеньевне, подарит стихотворение, написанное специально для нашего гостя. А потом уже от нашего гостя мы ждем в качестве подарка такое некое напутствие, добрые слова, пожелания нам и нашим радиослушателям о том, как не растерять свой талант, не зарыть его в землю, как развиваться, как быть успешным.
2: Что пожелать молодым педагогам,
1: да,
2: которые только начинают
1: свой
2: путь.
1: Итак, слово Анастасии.
3: Подарок.
2: Легко идти, если видишь впереди свет, зажженный наставником. Чем выше поднимаешься, тем ярче и теплее становится огонек, искорка добра, любви и мудрости, горячая частичка души твоего педагога. Это слова, между прочим, Ольга Евгеньевна, ваших учеников, которые обращены к вам, которые я нашла в интернете. Вот теперь просто читаю как эпиграф, а стихотворение мое называется «Учитель». Пусть элементы счастья с валентностью успеха повсюду и всегда сопровождают вас. Промчалась переменка, смолкают взрывы смеха, кричат мальчишки: «Тише! Учитель входит в класс! Вы каждый день в служении, высоком, бескорыстном, и дело ведь не в формулах, не в правилах сухих. Учитель! Это слово так высоко, так чисто, ведь помним мы всю жизнь наставников своих».
1: Вот такое стихотворение, оно посвящено вам. Вместе
0: очень приятно.
1: С открыткой.
2: И открыточка обязательно нашим гостям.
1: Итак, теперь, Ольга, слово вам. От вас какое-то напутствие.
0: Ну, чтобы я пожелала молодым специалистам, молодым педагогам, ну, это, скорее всего, не бояться экспериментировать и быть собой. Не бояться ошибок, потому что они ваши учителя. Слушать детей, они подскажут, как учить. Сохранять любопытство, если вам скучно, им тем более на уроке. Нужно помнить, что не просто мы даем знания, мы помогаем учащимся, нашим ребятам, ученикам стать собой. И это наша, ну, я бы сказала, великая миссия, что каждый день это новая возможность учиться, расти вместе с нашими учениками. А вашему радио я хочу пожелать успехов, хороших слушателей, ну и креативных, наверное, таких вот выступлений.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию и рассказали о своей жизни, о своем деле, о своей профессии, о своем призвании. И я вот, в частности, надеюсь, что какие-то молодые, может быть, школьники, студенты нас сейчас послушают и вспомнят о том, что можно быть еще и педагогом, а не только бизнесменом, менеджером или каким-то, может быть, работать в другой сфере, что есть еще такая важная, уважаемая профессия
2: Вечная профессия, да, вот да. Врачи, педагоги, всегда так. Напоминаем, сегодня у нас в гостях была Ольга Легошина, учитель 135-й школы, победитель проекта «Лидер образования Нижегородской области» и создатель школьного радио «Вести 135». Пожелаем успеха вам, вашему радио. Благодарим от всего сердца вас за подвижнический труд, за любовь, за талант, который вы не зарыли в землю, а щедро его приумножаете.
1: Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо.

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
3: Иоанн Лествичник – лестница. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти и применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
2: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Антонио Сальери, композитор, дирижер, педагог, веронец по рождению и венец по прописке, автор великолепных инструментальных и вокально-инструментальных сочинений, создатель более 40 опер. Отец композиторов, так называли его ученики, поскольку молодых музыкантов Сальери обучал бесплатно. На рубеже 18-19 веков в течение многих лет он сам был центром европейской музыкальной жизни. Еще в молодости Сальери познакомился с Кристофом Глюком. Его приверженцем и последователем Сальери оставался до конца жизни. До встречи с Глюком Антонио Сальери считал, что в опере поэзия вторична. Слова необходимы исключительно для поддержания музыки. Музыкальный реформатор Глюк стремился превратить оперу-арию в музыкальную драму, где музыка подчинена поэтическому тексту, усиливает и оттеняет слово, и в то же время обеспечивает единство оперы, не позволяя ей распасться на отдельные номера. Он считал, что для создателя оперы исходная точка творчества – это живое представление характеров действующих лиц, драматургия их взаимоотношений. Читаем у биографа Сальери Адольфа Жульена. Шел 1775 год. В это время в таланте молодого композитора произошли серьезные изменения, которые потом имели самое счастливое влияние на остальную часть его карьеры и обеспечили славу его имени в будущем. До сих пор Сальери беспокоился только о прелести мелодии, об очаровании вдохновения, но уделял мало внимания выразительности своих арий, их точному совпадению с драматургической ситуацией или чувствами персонажей. Он довольствовался тем, что давал свободу своему мелодическому воодушевлению. Однако энтузиазм, вызванный новаторскими, почти революционными опытами Глюка, пошатнул его веру и развернул его в направлении этих новых идей. В конце жизни Глюк говорил, что только иностранец Сальери перенял от него его манеры, ибо ни один немец их изучить не хотел.

Глюк не только увлек Антонио Сальери своими идеями, но и немало способствовал его карьере. Он рекомендовал его дирекции «Ла Скала», и на открытии знаменитого Миланского театра в 1778 году была исполнена написанная Сальери именно к этому случаю «Признанная Европа». Несколько лет спустя Глюк передал Сальери заказ Королевской академии музыки на оперу «Данаиды», который сам Глюк, перенесший два инсульта, уже выполнить не мог. К этому времени в сознании французской публики, поклонников Глюка, никто не мог стоять рядом с великим композитором. И хотя Антонио Сальери был уже известным маэстро, признанным не только в Австрии, но и далеко за ее пределами, в Париже его знали только как автора комических опер. Когда руководство Королевской академии музыки получило известие о том, что оперу вместо Глюка напишет Сальери, замену сочли неравноценной. И здесь император Иосиф II решился на обман. Высоко ценивший Сальери, своего придворного композитора, убежденный в том, что его сочинение не разочарует публику, он сообщил австрийскому послу в Париже, что опера написана фактически под диктовку Глюка. Сюжет оперы Антонио Сальери «Данаиды» был основан на древнегреческом мифе о царе Данае и его дочери Гипермнестре. В различных вариациях этот сюжет многократно использовался древнегреческими драматургами. В опере Сальери традиционный конфликт дочернего долга и чувства женщины претворяется в глобальную проблему преступления и наказания. Многочисленные хоровые сцены представляют именно этот конфликт в экспрессивном столкновении сторон. Премьера состоялась в апреле 1784 года и принесла автору, помимо признания парижской театральной публики, покровительство сестры Иосифа II Марии Антуанетты, которой Сальери посвятил свое сочинение. Сам же Иосиф после триумфа «Данаид» писал австрийскому посланнику в Париже: «Я полагаю, что если ему не помешают интриги, этот молодой человек, ученик Глюка, написавший несколько превосходных партитур, будет единственным, кто сможет заменить его, когда придет срок».

Эта опера не была просто подражанием Глюку. Создатель классической трагедии писал в свое время и комические оперы, но не имел обыкновения соединять трагическое и комическое в одном сочинении, как это делает Сальери, начиная уже с увертюры. Такое смешение высокого и низкого жанров, по мнению музыковедов, уже выводило оперу Сальери за рамки классицизма, которому был привержен Глюк. У ученика вырабатывался собственный музыкальный стиль, построенный на контрастах, каких то время не знала и классическая симфония, особым образом сочетавший арии, хоры и речитативы. Поскольку в опере Сальери «Данаиды» был задействован хор, и в соответствии с французской оперной традицией балет, был привлечен огромный по тем временам состав исполнителей. Впечатление на публику произвели красочные декорации. «Данаиды», ставшие важным звеном в эволюции французской оперы, на первых представлениях обозначались как совместное сочинение Глюка и Сальери. На следующий день после премьеры обозреватель «Журналь де Пари» отметил: «Не похоже, чтобы публика заметила какое-либо несоответствие в композиции. И это позволяет предположить, что господин Сальери достоин того, чтобы связать себя с этим великим человеком Глюком, и что он умеет уважать театральные обычаи». Поскольку опера имела безоговорочный успех у публики, в том же «Журналь де Пари» было опубликовано заявление Глюка: «Музыка «Данаид» полностью принадлежит господину Сальери, а я принимал в ней участие лишь в форме советов, которые он соблаговолил принять от меня и на которые меня вдохновило исключительно мое уважение к нему». Появилась в прессе и статья с такими умозаключениями: «Заявление Глюка сделало невозможное. Оно возвысило в общем мнении и без того всеми признанный талант господина Сальери. Его прекрасная опера свидетельствует о доподлинном знании нашего театра и позволяет надеяться на появление новых постановок, которых мы вправе от него ожидать». «Данаиды» стали одной из самых успешных и, по мнению многих музыковедов, одной из лучших опер Сальери. Ее ставили на многих европейских сценах. А в 1787 году эта опера была поставлена и в России, в театре Шереметьево в Кусково.

Сальери вернулся в Вену триумфатором. Он был прославлен как создатель большой серьезной оперы. Но здесь он вновь обратился к жанру оперы буффа, которая особенно импонировала ему тем, что давно уже развивалась в направлении музыкальной драмы. В 1785 году Сальери написал оперу буффа «Пещера Трафония». Исследователи находят немало параллелей между Данаидами и «Пещерой Трафония» с одной стороны и моцартовским «Дон Жуаном», написанным в 1787 году с другой, при том, что обе оперы Сальери были во второй половине 80-х годов широко известны. Есть мнение серьезных музыковедов, что Моцарт осознанно черпал вдохновение в музыке Сальери. В «Данаидах», как и в следующих операх Антонио Сальери, исследователи отмечают то качество, которое недоставало, например, Глюку. Симфоническое мышление, создающее целое не из фрагментов, а из естественного развития материала. И в этом отношении «Данаиды» предвосхищают творчество позднего Моцарта. И еще о Моцарте и Сальери. Современники называли Антонио Сальери величайшим музыкальным дипломатом. Дело в том, что он предпочитал не высказываться о сочинениях своих современников, за исключением Глюка, чье творчество было для него, по свидетельствам учеников, путеводной звездой. И нет никаких документальных свидетельств о том, как он в действительности относился к творчеству Моцарта. Немецкий музыковед Герман Аберт полагал, что Сальери, вовлеченный фарватер высокой музыкальной драмы, не мог не отмежеваться от Моцарта и его искусства. Их различное отношение к Глюку препятствовало какому бы то ни было духовному сближению. Исторический факт. В феврале 1786 года одноактная опера Сальери с началом музыки

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: святейший патриарх Кирилл встретился с губернатором Нижегородской области и главой Нижегородской митрополии. Состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам православной гимназии Нижегородской епархии. Подробнее об этих и других событиях. Сегодня, 25 июня, в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского Вся Руси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Во встрече участвовал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий. В ходе беседы обсуждались взаимодействие Нижегородской митрополии с высшими и средними специальными учебными заведениями региона, деятельность молодежных и социальных центров Нижегородской епархии. Митрополит Георгий представил доклад, посвященный реставрационным и духовно-просветительским проектам митрополии. В частности, владыка сообщил о реализации программы по консервации разрушенных храмов с целью их восстановления в будущем. Также обсуждались вопросы строительства 4 новых православных учебных заведений в Нижегородской области и строительства Лукояновской средней общеобразовательной школы №1 имени священника Василия Гундяева, деда святейшего патриарха Кирилла. Как сообщил митрополит Георгий, сегодня в митрополии действуют 12 православных гимназий, в которых учатся почти 5000 детей, и 7 православных детских садов с почти 1000 воспитанников. Каждый 6-й гимназист в России учится в Нижегородской области. Регион первый в стране по количеству обучающихся в православных гимназиях. В ходе встречи была затронута возможность передачи в безвозмездное пользование епархии здания Вдовьего дома имени Блиновых и Бугровых с домовой церковью в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги в Нижнем Новгороде. В этом здании планируется организовать социальный центр для оказания помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Также Глеб Никитин и митрополит Георгий рассказали его святейшеству о соработничестве в регионе, церкви и государства в сфере решения демографических проблем, в вопросах укрепления семьи и профилактики абортов. 25 июня в Нижегородском театре юного зрителя состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 11 классов православной гимназии Нижегородской епархии. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности министра образования Нижегородской области Михаил Пучков, директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Барякова и руководитель отдела по взаимодействию с высшей школой Нижегородской епархии и помощник управляющего Нижегородской епархии по курированию учебной деятельности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях епархии протоиерей Евгений Худин. Обращаясь к собравшимся, Михаил Пучков поблагодарил учителей за их труд, подчеркнув, что православные гимназии являются одними из лучших образовательных учреждений, а также родителей за заботу о подрастающем поколении. Протоиерей Евгений Худин передал всем присутствующим благословение, поклон и благодарность митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Отдельная благодарность была адресована региональному правительству и администрации города за соработничество в деле образования и просвещения. Праздник продолжился творческими номерами выпускников образовательных учреждений епархии. Затем Михаил Пучков, Ирина Брякова и протоиерей Евгений Худин вручили аттестаты выпускникам православных гимназий. Мы попросили прокомментировать события протоиерея Евгения Худина.
1: Милостью Божией, а наипаче молитвами учредителя православной гимназии Нижегородской епархии, митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, завершился очередной учебный год. И мы рады тому, что наши 159 выпускников успешно закончили школу, также успешно завершают государственную итоговую аттестацию и сегодня получают свой серьезный государственный документ об образовании. У нас 37 медалистов. Из них 25 получают золотую медаль, и 12 ребят вышли на уровень серебряной медали. Это замечательный результат. Это молитвы, труд, заботы учителей, родителей, духовников, ну и, конечно же, самих воспитанников.
0: К другим новостям. 4 нижегородских производителя стали призерами 2-го этапа 16-й национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Награждение победителей в категории «Лучшая продукция для детства» состоялось в Москве на площадке Совета Федерации. Данная категория посвящена инновационным и качественным товарам для детей, игрушкам, одежде, мебели и всему, что окружает ребенка в повседневной жизни. Нижегородские производители стали победителями в номинациях «Лучшая косметика и бытовая химия» и «Лучшая детская одежда и школьная форма», а также заняли 2-е и 3-е места в номинациях, посвященных детским площадкам и детской мебели соответственно. Победители премии были выбраны по совокупности баллов в ходе народного голосования на сайте премии и по оценке экспертного совета. Комиссия оценивала номинантов по ряду ключевых критериев – инновации, эффективность, общественное признание, социальная ответственность, качество и другим. Напомним, что в Нижегородской области создан кластер производителей детских товаров. В него входит 114 предприятий и организаций. Участие в кластере позволяет предприятиям получать дополнительную поддержку на региональном и федеральном уровнях. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%, ветер западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература», который посвящен Пушкину, творчеству Пушкина. И этот цикл мы называем «Александр Сергеевич Пушкин в поисках истины». Сегодня мы продолжаем разговор и о «Болдинской осени», и о повестях Ивана Петровича Белкина. Здесь хотел бы вам напомнить, что хронологически повесть «Метель», которую мы сегодня с вами будем разбирать, Пушкин написал последней, 20 октября 1830 года. Но, мы уже на прошлой лекции об этом говорили, он эти 5 повестей, которые были написаны довольно-таки быстро, ну, за 40 дней, можно так сказать, располагает несколько в иной последовательности, нежели они были написаны, и «Метель» стоит второй. Когда читаешь эту повесть, чувствуется настроение Пушкина. Некая игривость так и сквозит в ней. Ну, тут что я могу напомнить. 19 октября он, сжигая 10 главу Евгения Онегина, может быть, освободился от бремени Евгения Онегина. И вот на радостях и пишет эту повесть. Хотя эхо Евгения Онегина в этой повести мы все-таки с вами услышим. Ну, давайте все по порядку. Итак, эпиграф. И мы знаем, что эпиграф должен передать некую суть произведения. Ну и еще один такой момент. Да, повесть называется «Метель». Ну и само название должно тоже что-то отражать. Вот мы попытаемся в конце понять, почему же именно так эту повесть назвал Пушкин. Хотя мы знаем, что образ метели есть и в «Бесах», и у «Капитанской дочки». Ну и вот здесь тоже она присутствует, как, может быть, одно из действующих лиц. Итак, «Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий, вот в сторонке Божий храм виден одинокой». И вот эти 4 строчки, ну, как мы знаем, будут в какой-то степени, или, может быть, даже в значительной степени, отражать одну, в общем-то, существенную деталь или момент в этой повести. Потом идет отточие, как бы уже другая тема поднимается этим эпиграфом. «Друг метелится кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями, вещий стон гласит печаль, кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы». Ну, это из Жуковского, Пушкин из поэзии своего наставника взял. Ну, мы, в общем, возьмем это себе в память. Итак, в конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Вот тут сразу же хотел бы обратить ваше внимание на начало этой повести. Оно столь же существенное, как и потом мы с вами увидим в «Капитанской дочке». Ну, конец 1811 года, предвестие, понятно, что войны 12 года, жил в поместье Ненарадове. Что здесь приходит сразу на ум? Не нарадуешься, да? То есть вот ты живешь в этом имении и не нарадуешься. Вот такое оно и Ненарадово. И добрый Гаврила Гаврилович. Самая важная характеристика, что он очень добрый человек. Почему он добрый человек? Он славится по всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть. Смотрите, поминутно, не ежедневно, что тоже вообще-то существенно. То есть человек весьма хлебосольный. К нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну. Теперь обратите внимание, как Пушкин будет строить фразы в этом произведении. Стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Смотрите, стройную, бледную и... А почему не запятая 17-летнюю девицу? А здесь вот этот союз и весьма существенный. Он не столько соединяет, сколько, можно сказать, разделяет. Чуть-чуть мы позднее увидим еще разочек этот прием. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Тоже замечательное построение фразы. То есть для себя, кто же из них был, так сказать, женихом, или, так сказать, представлял себя женихом. Вот та игривость, о которой я говорил, она же в первом же абзаце, вот, который мы сейчас с вами прошли, она уже присутствует для себя и за сыновей. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах. А какая барышня, скажите мне, пожалуйста, в XIX веке не была воспитана на французских романах? Впрочем, одна есть, но об этом, наверное, когда-нибудь попозже. И, следственно, была влюблена. Смотрите, какая замечательная, опять же, соединительный союз «и». Воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Вспомните нашу любимую Татьяну Ларину. Она же ведь тоже была воспитана на французских романах, и пора пришла, она влюбилась. Значит, по Пушкину французские романы всячески способствуют влюбленности. Вот если барышни читали французские романы, то на 100% они были влюблены. Причина и следствие. Вот это и следственно. То есть, да, она замечательна. Теперь смотрите, предмет, избранный ею, то есть не человек, не образ, не, так сказать, ну что еще можно сказать, молодой человек, ну, предмет воздыхания и так далее, да, вот именно что предмет, как в романах. Был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Обратите внимание, как и в Евгении Онегине, все здесь происходит в деревне, а не в городе. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстью. А мы уже из Евгения Онегина знаем, что такое страсть, а что такое любовь. Значит, равной страстью пылал. То есть это высокое чувство или все-таки действительно страсть? И что родители его любезных, заметя их взаимную склонность, тут бы, казалось бы, должны пойти навстречу. Нет, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Ну, это судейский чиновник. И тут, в общем, сразу же возникает представление о тех вот 10 заповедях, которые должен следовать, в общем-то, любой человек. И в данном случае 5-я заповедь – почитание родительское. Но тут, оказывается, немножко по-другому строится повествование. Наши любовники, смотрите, не влюбленные, были в переписке и всякий день виделись наедине в сосновой роще или у старой часовни. Вот эта вот старая часовня что-то напоминает. Она открытая, закрытая, разрушенная или неразрушенная старая часовня, а потом будет еще храм. Вот какой-то по такой нарастающей строит свое повествование Пушкин. Там они клялись друг друга в вечной любви. Но какая еще может быть любовь? Конечно, только вечная. Сетовали на судьбу и делали различные предположения. Ну, естественно, сетовали на судьбу, потому что родители нашей Марии Гавриловны, ну, в общем, так не способствовали их этой, ну, дружбе или влюбленности, и так можно сказать. И поэтому судьба, ну, для них была, с их точки зрения, немилостиво. Вот мы все это воспринимаем сейчас. Мы же помним по предыдущей лекции, что кто такой рассказчик? Рассказчик – это тот, кто сопереживает все события одновременно с развитием действия. То есть сопереживает вместе вот с этими героями. То бишь и молодым человеком, и Марией Гавриловной. Обратите внимание, еще мы даже не знаем, как зовут этого молодого человека. Итак, переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы без друга дышать не можем, а воли жестоких родителей нет, да, и эта воля препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? То есть вот то самое нарушение 5-й заповеди. Разумеется, это счастливая мысль. А как же иначе? Для влюбленных, да? Пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романтическому воображению Марии Гавриловны. Значит, ключевое здесь – романтическое воображение. Ну, естественно, она читалась французских романов. Как она должна себя вести? Точно так же, как какая-нибудь героиня французского романа. Тайный побег, что может быть еще прекраснее, да, для романтика? Наступила зима и прекратила их свидание. Смотрите, зима прекратила. Но переписка сделалась еще живее. Владимир Николаевич, о, теперь мы узнали его имя, в каждом письме умолял ее предаться ему. Вот тоже очень важно. Вот в этой повести мы с вами увидим, как Пушкин противопоставляет волю человеческую и божественную волю. В самой главной молитве «Отче наш, да будет воля твоя», мы как бы отсекаем, не как бы, действительно отсекаем собственную волю именно за тем, чтобы вершилась воля Божья. Потому что Господь сотворил человека по своему образу и подобию. Подобие – это как раз свобода воли, свобода выбора. То есть человек вправе выбирать, как ему поступить. Он поступает или выбирает между дурными и хорошими поступками, которые идут или ему во благо, или во вред. Но естественно, что божественная воля, она будет направлена во благо человеку, если он отсекает собственную волю. Но тут вот молодой человек, Владимир Николаевич, уже теперь умоляет любимую девушку предаться ему, не божественной воле, и венчаться тайно, скрывать несколько времени, потом броситься к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты их постоянством, и, наконец, увидя это несчастье любовников, невлюбленных, опять Пушкин какое слово выбирает, и скажет им непременно: «Дети, придите в наши объятия». То есть, ну, все, в общем-то, по сюжету любого романа. Мария Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отторгнуто и отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре, то есть, ну, та, которая ей прислушивает. И оба они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова, да, в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Ну, такой, в общем, ну, несложный план. Самое главное, нужно было притвориться больной, да, и вот не ужинать вечером с родителями. И вот тут тоже, в общем-то, мы сразу сталкиваемся с тем, что Пушкин по нарастающей показывает. Человек предполагает, а Бог располагает. Накануне решительного дня, смотрите, как Пушкин, не рокового дня, не намеченного дня, а решительного дня. Почему? Да потому что Марья Гавриловна должна тоже сделать выбор. Поэтому день решительный. Решительный для ее судьбы. То есть вот что она будет делать? Будет как должно, ну, по благословению родительскому поступать, или же по уговорам ее возлюбленного Владимира. Итак, Мария Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывала, увязывала белье, платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое своим родителям, ну, естественно, чтобы они ее простили. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извинялась за свой поступок, неодолимую силу и страсти она его объясняла. И, смотрите, нелюбви, тоже характерная деталь, заканчивала тем, что блаженнейшей минутой жизни своей она почёт ту самую, когда позволила ей будет броситься к ногам дражайших ее родителей и тем самым попросить прощения и благословение. Это я уже добавляю от себя. Ну, это понятно, что это должно было быть написано в письме. Ну, запечатав оба два этих письма тульской печаткой, тоже характерно, с каким рисунком, на ней изображены были 2 пылающих сердца с приличной надписью, ну, и бросилась на постель, естественно, и только уже перед самым рассветом задремала. Ну, и тут ее ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. Вообще, к снам Пушкин относился весьма настороженно, потому что человек, он был, как мы с вами знаем, суеверным, и поэтому вспомним и сны Татьяны Евгения Онегина «Вещи, так сказать, сон». Здесь «Вещи и сны» тоже есть. Мартин Задека «Сонник», который у Пушкина лежал, то, что называется, под рукой, и он сам и свои сны по нему проверял, но, естественно, и своих героев испытывал тем, что им снили какие-то или зловещие, или сны-предчувствия, которые могли предсказать будущность. И вот ей казалось, что в самую решительную минуту, когда она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал, то есть как бы удерживал. Смотрите, отец. Вот больше здесь отец не присутствует, только сказал, что он был добрейший человек. Ну, еще скажут, что, так сказать, он умер. То есть, смотрите, он почти никакой роли не играет в повествовании. Матушка будет играть, а вот батюшка почти не будет. Но во сне отец останавливал ее. Значит, благословения родительского здесь нету. С мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье. Знаете, там медведь ее подхватывает, тут отец ее подхватывает. Но, опять же таки, снег, и там снег, и здесь есть. Я же говорил, что эхо Евгения Онегина. То есть Пушкин еще не отошел во всей полноте от тех вот образов, которые были в Евгении Онегине. Ну, дальше она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца куда-то под бездонную эту пропасть. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного и окровавленного. А это, смотрите, это вещий сон. Ну, что потом будет сказано, что как раз вот от тяжелых ран и скончается Владимир как участник войны 1812 года. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. То есть он умирает, но хочет обвенчаться. То есть тоже, в общем-то, немаловажная такая деталь. То есть сны, получается, по Пушкину, они действительно вещи, предсказывают судьбу. Другое дело, как человек их будет воспринимать и как будет уже выстраивать свою собственную линию поведения. Ну и там всякие другие безобразные образы. Ей снились, наконец она встала, бледнее обыкновенного, с непритворной головной болью. То есть она должна притвориться была, что у нее головная боль. А тут, оказывается, вот ну, как бы накликала беду. Вот головная боль и пришла. То есть не получилось, не нужно было ей. Вот так вот сложилось обстоятельство, что обманывать родителей в данную ситуацию ей не пришлось, потому что голова действительно у нее болела. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспристранные вопросы, что с тобой, Маша, не больна ли ты, Маша, раздирали ее сердце. Ну, естественно, она чувствовала их участие в себе. Она старалась их успокоить, казаться веселой, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стеснила ее сердце. Вот опять же таки, человек предполагает, вот что ее здесь тревожит или стесняет ее сердце, сжимает, значит, сердце, что она последний раз здесь, в отчим доме. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими. Сели ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. А вот эти вот прощения, они тоже существенны для Пушкина. Мы сейчас видим прощание очень интересное, и потом будет прощание интересное у Петра Гринёва. Вот если «Метель» можно назвать эхом Евгения Онегина, то точно так же «Метель» можно назвать преддверием капитанской дочки. Потому что очень многие моменты и даже темы, которые здесь даже, можно сказать, не обозначены, только указаны, будут потом развиваться в капитанской дочке. Итак, дрожащим голосом объявила она, что ужинать не хочется, стала прощаться с отцом и матерью, они ее поцеловали, и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Вот это вот родительское благословение, по сути дела, решает все. Нехотение любовников, как их Пушкин называет, не вот тот план, который они выстроили в качестве побега из своей счастливой жизни, а именно благословение родительское, которое сильнее всего на свете. Понимаете, Пушкин страдал от того, что у него не было этих благословений в жизни. То есть вот не было вот таких вот родителей, отца и матери, которые бы его благословляли. Для него это было очень тяжелое испытание. И поэтому и в «Метели», и в «Капитанской дочке» акцентируется такое внимание именно на родительской воле и на их благословении. Поскольку оно исходит не просто от родителей, а оно, по сути дела, выстраивает вертикаль через родителей к Богу. Так сказать, это благословение благословит. Да? Это, в общем, высказывание божественной воли, переданное через родителей. Вот они ее благословили. Ну, когда она пришла в свою комнату, кинулась в кресло и, естественно, зарыдала. Девушка уговаривала его успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом. Должна была, но оставит? Я пока еще до конца не прочитал повесть, не знаю, поэтому сразу задаю такие вот вопросы, да? Вот она должна была оставить. А оставит ли? То есть вот все ли так, как человек выстраивает, как предполагает, получится? На дворе была метель, ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось и угрозам, и печальным предзнаменованиям. Ну, смотрите, природа отражает божественную волю. Это мы будем наблюдать у Пушкина постоянно во всех практических произведениях, как, собственно, и всей русской литературе. Вспомним поход Игоря Святославича на половцев. То есть вот это образ ночи, солнечное затмение, как затмение души, передается через природу. Солнечное затмение, да, затмение души. Мы с вами об этом говорили. И вот такое вот и совпадение, с одной стороны, да, состояние передается через природу, с другой стороны, Божий промысел. Потому что солнечное затмение, понятно, что перст указующий. Не нужно идти в этот поход неблагочестивый, потому что будет наказание, суровое, плен. Не послушался, не внял этому предупреждению Игорь Святославич, ну и потерпел сокрушительное такое поражение, потерял свое войско и попал в плен. Вот точно так же и здесь природа, метель, вот как действующее лицо, да, она удерживает Марию Гавриловну, потому что она не должна поступить так, как она хочет поступить. Но все в доме утихло, противоположность, там бушует метель за окном, а здесь все утихло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней два узла, они вошли в сад, и метель не утихала, ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Вот вам, пожалуйста, четко, совершенно Пушкин высказывает свое отношение к тому, что происходит. И природа останавливает ее, потому что она приступает. Что она приступает? Ну и пятую заповедь, непочитание родительское, потому что ничего родителям не сказала. И значит, здесь будет определенное наказание. И самое главное, что она приступает волю Божию. Она на силу дошла до конца сада. То есть какое сильное усилие, да, нужно было. Уже сани дожидались, лошади прозябно переступали, кучер Владимира, ну, помог барышням сесть, и замечает уже теперь рассказчик, поручив барышню по печению судьбы и искусству Терёжки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. И по печению судьбы и искусству Терёжки кучера. Вот вам еще, пожалуйста, смотрите, судьба этой бедной барышни Марии Гавриловны зависит от воли Владимира, от воли Терёжки кучера, ну и, в общем-то, в незначительной, но в той же самой степени, зависит и вот от той девушки, которая ей помогает. Потому что, знаете, если Мария Гавриловна и дрогнула, то ее служанка укрепила ее дух. То есть, смотрите, от трех человек, не от троицы, но от трех человек зависит вот нынешняя судьба Марии Гавриловны. Это как бы одна часть повествования. Но а нам пора с вами прощаться. До следующей лекции. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Школьное время вместе проведем, новое узнаем.

0: Здравствуйте, ребята. Что около? Привет, дорогой мой друг. Ты в поход собрался?
1: Здрасте, Елена Олеговна. Привет, ребята. Почему это в поход? С чего это вы взяли?
0: Рюкзак, что около. Куда еще можно идти с рюкзаком? Не в музей же.
1: Елена Олеговна, вы что, мысли мои читаете?
0: Ты сейчас про что?
1: Я про музей.
0: Что около? Ты хочешь сказать, что направляешься в музей?
1: Ну да.
0: С рюкзаком?
1: С рюкзаком? А что в этом такого-то?
0: Ты, видимо, не знаешь элементарных правил.
1: Я всякие правила знаю, Елена Олеговна. Правила дорожного движения, например. Или правила по сбору рюкзака. Или...
0: Что около, притормози. Хватит с нас пока твоих правил. Это все не то.
1: Вам какие правила-то от меня нужны?
0: Правила поведения, что около. Поэтому я объявляю рубрику «Уроки вежливости».
1: Елена Олеговна! Ну ладно, я послушаю.

0: Здравствуйте, мои маленькие леди и джентльмены! Сегодня мы с вами продолжим разговор о правилах поведения в театрах, кинотеатрах и музеях. Давайте начнем с того, что послушаем ответы ребят на вопрос: как нужно вести себя в музее?
1: Нужно не болтать и ничего не трогать. Не бегать, не кататься на роликах. Обычно вокруг экспонатов вешают какие-то красные ленты, и нельзя за них заходить.
2: Тихо, не трогать ничего, не фотографировать без разрешения.
3: Тихо, если идет экскурсия, а это очень часто бывает. И надо всегда тихо себя вести, поскольку ты можешь помешать экскурсии. Например, ты начал что-то говорить, а люди хотят узнать что-то про каменный век, например. Им не слышно будет.
4: Хорошо, не стоит сонедоваться, чтобы другие люди этого не виделись, и мы сами не позорились.
5: Нужно не шуметь, нужно внимательно слушать экскурсовода, и даже если тебе не интересно, не нужно как-то строить кислое лицо, нужно всегда улыбаться, чтобы людям, экскурсоводу, было приятно на тебя смотреть.
0: Хорошие ответы. А теперь скажите мне, пожалуйста, обязательно ли при походе в музей сдавать в гардероб верхнюю одежду и сумки?
4: Ну да, обязательно, чтобы не пачкать полы, чтобы за вами уборщица не убивала, чтобы на вас не ругались.
3: Да, обязательно. Взял, например, сумка или верхнюю одежду, а тебе стало жарко, раскрылся, и можешь, например, собачкой, которая на молнии, задеть какой-нибудь экспонат, а он может упасть, и тебя за это оштрафуют. То же самое можно с сумкой. Например, стояла большая редкая ваза. Ты задел ее сумкой по случайности, а она... Потом такие: что, где охранники? И нету вазы. И видят вазы: о, нет, нас уволят.
2: Да, обязательно сдавать. Потому что если ты будешь ходить в грязной одежде, то можно принести какой-нибудь вирус. В музее вирус останется, потом придут еще посетители, они его заберут. Так вирус произойдет по всему городу. Все будут болеть. А сумки сдавать для того, чтобы тебя ничего не украли.
0: Спасибо за ваши ответы. Надеюсь, что о правилах поведения в театре и кинотеатре вы помните, мои воспитанные дети. А поэтому давайте поговорим немного о музеях. Надеюсь, что вам нравится туда ходить и узнавать для себя много нового и интересного. Итак, первое правило. В музеях и в театрах сумки и верхнюю одежду нужно сдавать в гардероб. Думаю, что вам и самим будет не очень удобно находиться в теплом помещении, одетыми в шубы и шапки. А если у вас в руках еще и баулы с разными вещами, то, наверное, вам будет не до представления или не до экспонатов. Следующее правило будет таким. В музее или на выставке старайтесь не загораживать экспонаты, чтобы другие посетители тоже могли их рассмотреть. Это правило выполнить несложно, дорогие мои дети, особенно если стараться не забывать о том, что кроме вас есть еще люди, которые тоже хотят увидеть что-то интересное и узнать что-то новое. А сейчас мне бы хотелось задать последний на сегодня вопрос моим маленьким помощникам. Он касается непосредственно наших джентльменов. Должны ли мужчины в общественных местах снимать головные уборы? И почему?
2: Да, потому что это как-то неприятно, когда ты стоишь где-то в общественном месте, в шапке, тебе жарко, ты потеешь, надо снимать.
4: Перед иконами в храме обязательно. А вот в общественных местах, вроде кино, я не знаю.
6: Смотрю, какая у тебя шапка. Если у тебя шапка-ушанка огромная, то в кино за ней ничего не будет видно. Ну, или в театре.
4: Если у тебя обычную шапочку, ну, смотря как мужчина хочет, но обычно все снимают. Ну, из-за того, что жарко.
3: Обязательно. Если тебе хочется поздороваться, а ты стесняешься, то ты должен снять шляпу. Это как бы считается приветствием. Потому что это неприлично, когда ты заходишь в дом и шапку не снимаешь.
5: Я считаю, что да, но только если не очень холодно. Потому что когда мужчина снимает головной убор, это как бы знак приветствия всем, и всем людям будет приятно, если с ними поздоровается даже незнакомый человек.
0: А теперь третье правило. Конечно же, мужчины обязательно должны снимать головные уборы при входе в помещение. Это еще древняя рыцарская традиция, мои маленькие воспитанные ребята. Раньше считалось, что снимая шляпу и оставаясь с непокрытой головой, мужчина проявляет свое уважение к месту, где он находится, и свои дружеские мирные намерения. Так что, дорогие мои воины, не забывайте снимать кепки и шапки, входя в помещение. Вот и все на сегодня. Надеюсь, что наш урок был для вас полезен, леди-джентльмены. Ведите себя прилично. Ваша мисс Вежливость.

0: Штокл, я надеюсь, ты понял, что приходить в музей, уж тем более с рюкзаком, это просто дурной тон.
1: Елена Олеговна, ну я же не просто так, я же по делу с рюкзаком-то этим.
0: Все, сдаюсь, ты меня совсем запутал.
1: Да я вас и не путал. Я же знал, что в музеи с сумками и рюкзаками не ходят. Просто вот, загляните-ка сюда ко мне в рюкзак.
0: Ну, давай посмотрим, что у тебя здесь. Штокола. Это что такое? Каска? А это котелок?
1: Ага, наши советские. У меня тут много всего есть. Я наконец-то собрался отнести все это в музей боевой славы, как и обещал.
0: Это хорошо. Обещание надо выполнять. Ой, а это что такое, интересно?
1: А это, Елена Олеговна, как раз не наша. Немецкая зубная щетка. Правда, вся щетина с нее давным-давно уже пооблетела. Вот, только основа осталась. Зато тут даже буковки немецкие есть. Вот, видите?
0: И правда.
1: Представляете, какой-нибудь фриц себе по утрам зубы чистил. Вот чистюля.
0: Штокол, а как же без этого? И на войне нужно оставаться человеком. И наши, советские солдаты не забывали за собой ухаживать. Бриться, мыться, чистить зубы и стирать свою форму. А еще писать письма родным. Потому что каждый бой мог стать последним в этой страшной Великой Отечественной войне.
1: Оставаться человеком, вы говорите? Я бы тоже так хотел.
2: Я желтый штокола, мечта моя узнать, как бы и штокола мне человеком стать. Человеком стать!
0: Штокола, а скажи мне, пожалуйста, откуда у тебя все это?
1: Мне одна бабушка одинокая все это отдала. Ее папа в войну с фашистами бился. Вот все вот это хозяйство он домой и привез. А дочка его, вот эта самая бабушка, все это и сохранила. Я давным-давно обещал ей отнести этот рюкзак в музей боевой славы. Ну, чтобы люди своими глазами могли увидеть кусочек войны.
0: Подожди. А почему же ты только сейчас это делаешь, если обещал давно?
1: Да просто все как-то некогда было. Никак не успевал.
0: А мне кажется, дело не в том, успел ты или нет, а в том, Штокола, что ты очень безответственно себя ведешь.
1: Что-что? Это как-то безответственно?
0: А так, если уж ты пообещал что-то, то сделай это, как бы тебе некогда не было.
1: Елена Олеговна, ну так я же и хотел сделать, только вот не успел.
0: Тогда если ты такой занятый, Штокола, не надо было давать обещаний.
1: Да как это? Меня же бабушка просила, знакомая. Ну как я ей откажу-то? Я всего-то полтора годика назад ей пообещал. Но я же все-таки сделал, что она просила. А вы сразу безответственность.
0: Ну хорошо, давай зайдем с другой стороны. Ты можешь мне объяснить, как ты понимаешь, что такое ответственность, Штокла?
1: Ответственность? Ну это, наверное...
0: Понятно, не знаешь.
1: Что-что? Ну вот... Опять вы, Елена Олеговна, так сказали, как будто бы приговор мне подписали.
0: Это не приговор, это пробел, Штокола, который необходимо заполнить. Рубрика «Богатство души». Любаша тебе расскажет об ответственности, а ребята ей помогут.
3: Я хочу богатым быть, но не денежки копить, а в душе своей богатство развивать, растить, крепить.
4: Здравствуйте, мои дорогие и любимые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим об ответственности. Думаю, что каждый из вас умеет отвечать за свои поступки. Поэтому давайте начнем, как обычно, с наших маленьких помощников, которые попробуют ответить на вопрос, что же такое ответственность.
5: Ответственность – это когда ты осознаешь, что ты делаешь, отвечаешь за свои поступки, даже если эти поступки не совсем хорошие, и ты всегда выполняешь то, что пообещал, и никогда никого не обманываешь.
6: Ответственность – это как бы слово «положиться». То есть, например, есть внук, бабушка, дедушка. Дедушка уезжает из деревни Нижний Новгород на работу, и говорит: например, Дима, ты ответственный во времени моего отсутствия. Это как бы за старшего. То есть пока дедушки там нету, тот, кто младше его, становится пока ответственным за бабушку. Ответственность – это охрана другого человека.
7: Ответственность – это когда ты берешь на себя что-то. Должен это сделать, просто должен. Если ты это не сделаешь, ничего не будет, но тебе будет за это стыдно, неприятно, тебя будут ругать. Ответственный человек отвечает перед Богом, перед своим начальником, перед своей совестью.
8: Она и у взрослых есть, и у маленьких тоже есть. Ответственность – это когда ты, ну, несешь за что-нибудь ответственность. Тебе, например, дали щенка, ты ведешь ему за ответственность, чтобы он не потерялся, чтобы он не съел что-нибудь плохого, не укусил никого, не налаял ни на кого. Ответственность – это штука серьезная.
4: Мне понравились ваши ответы, ребята. А теперь хочу задать вам такой вопрос. Ответственному человеку живется легче или сложнее, чем безответственному?
8: Мне кажется, что чуть-чуть сложнее. А безответственному человеку он может лежать весь день на диване и ни за кем не следить. Ответственный человек, он не может лежать весь день на диване, потому что ему надо за всем смотреть, ухаживать и помогать. Поэтому ответственному человеку жить тяжелее и интереснее.
7: Мне кажется, ответственному все-таки легче, потому что сейчас нет такого человека, на котором нет ни одной ответственности. Если бы такой был, я даже не знаю, наверное, его в музей бы отправили. Так что мне кажется, легче быть ответственным, чем когда вокруг тебя все толпятся и тебя ругают. Это очень неприятно.
9: Ну, легче, потому что ты ничего не делаешь. Маме говоришь: нет, сама делай.
6: Ответственному человеку жить труднее, поскольку если, например, каждый день будет за кем-то там следить, охранять, он просто из сил выбьется и башка кругом будет. А если безответственный, то тогда совести как бы нет у него.
10: Я считаю, что ответственному человеку жить легче. С одной стороны, сложнее, потому что, ну, столько обещаний, ты должен это все выполнять. Но с другой стороны, легче, потому что людям будет удобнее с тобой общаться, люди тебе будут доверять.
4: Хорошо, мысли ваши мне понятны. Последний мой к вам вопрос на сегодня будет таким. Можно ли про вас сказать, что вы человек ответственный?
10: Ну, не всегда, потому что бывают такие ситуации, что я очень тороплюсь домой, а моя сестра, мы с ней вместе идем из школы, ей надо то погулять, остаться, то еще куда-то зайти. И был такой случай, что я ей просто сказала: если тебе тут надо, ты оставайся, и ушла домой. А она потом заплакала. Ну, мне было очень стыдно, и мне кажется, что это был безответственный поступок, но с того момента я так больше не делала.
6: Вот, например, когда мама уходит на работу, а я остаюсь один, лежит кусок рыбы, а у нас дома окошко. Мама говорит: Саша, ты ответственный за рыбу. А у меня в шкафу костюм охранника есть. Я его одеваю и слежу, чтобы Туся не пробралась к рыбе. В конце концов, она один кусочек сосет, поест, потом видит, что я уже обнаружил следы преступления. А я говорю ей: ну все, кошечка, такого больше не повторится. Поэтому я очень ответственный.
9: Люди мою маленькую сестру, ухаживаю за ней. Когда родители все уходят, я ее, ну, даю ей конфетку и бутерброд сделаю.
7: Нет, мне нужно вначале научиться быть в чем-то лучше, чтобы потом уже понимать, как это.
8: Я считаю, что да. Потому что я несу ответственность за своих младших, за своим младшим братом, за своей младшей сестрой. Когда мама уезжает, то мне придется отвечать и за порядок, и за поведение, чтобы не сожгли дом, ничего не у себя не уронили, ничего не сломали.
4: А теперь пришло время разобраться, перед кем и за что мы отвечаем. Так вот, дорогие мои ребята, ответственный человек – это тот, кто способен ответить за свой поступок, то есть дать объяснение тому, что он совершил. Христианин несет ответственность не только перед собой, но и перед ближними, и перед Богом. Перед Ним мы должны держать ответ за те решения, которые мы принимаем, за исполнение жизненного предназначения, возложенного Творцом на каждого из нас.
8: Можно ли прожить свою жизнь, ни за что не отвечая?
4: Думаю, мои хорошие, что вряд ли у вас получится прожить свою жизнь, ни за что не отвечая. Давайте подумаем вместе. Маленькие детки не могут не отвечать за свои поступки перед своими родителями, воспитателями в детском саду, учителями в школе и своими друзьями. Родители отвечают за своих деток, а учителя за учеников. Когда человек начинает работать, то отвечает не только перед своим начальством, но и перед теми, кто будет пользоваться плодами его трудов. Так что вся наша с вами жизнь наполнена ответственностью за свои слова и действия. А представляете, что было бы, если бы никто ни за что не отвечал? Даже страшно представить.
7: Как развить себе чувство ответственности?
4: Есть такое очень точное слово – самоконтроль. Для того, чтобы развить в себе чувство ответственности, дорогие мои ребята, нужна постоянная работа над собой. Попробуйте относиться внимательно к себе, к своим словам, обещаниям и поступкам. Это непременно поможет вам стать более ответственным. Главное, не отступайте, даже если видите, что не все удается сразу, так как работа над собой – процесс длительный. Безответственность, ребята, обычно проявляется в мелочах.
6: Как понять, ответственный какой-нибудь человек или нет?
4: Если учебный день только начался, а человек уже мечтает об отдыхе, значит, у него неправильное устроение души. Если вместо того, чтобы закончить начатое дело, человек играет в компьютерные игрушки, значит, его разумом завладел дух безответственности. Давайте же будем ответственно относиться к своей жизни, мои хорошие. Тем более, что она у нас одна, другой не будет. Помогай вам Господь, дорогие мои ребята. Ваша Любаша.
1: Хе-хе-хе-хе. Как же все-таки сложно жить на белом свете.
0: Это с чего ты вдруг делаешь такие выводы, мой дорогой друг?
1: Что-что? Просто все время надо за собой следить, себя контролировать. Скукота и трудность.
0: Ты думаешь, что проще жить человеку безответственному?
1: Конечно, проще и веселее. Пообещал что-то, да и забыл. И даже и не стыдно.
0: Ну, хорошо, тогда я, пожалуй, пойду.
1: Елена Олеговна, вы куда это?
0: Я решила попробовать жить так, как ты сказал. Вот сейчас мне хочется погулять. Вот я пойду и погуляю, пожалуй, немного.
1: А как же передача? Ну вот, ушла. Как же так? Мы же должны передачу вести. Ой, мамочки, что мне делать-то? Надо догнать ее и вернуть. Ой, чуть не забыл. А как же наши радиослушатели? Я же не могу их оставить.
0: Штокла, притормози.
1: Я все понял, Елена Олеговна. Вы простите меня, пожалуйста. Не надо больше никуда уходить.
0: Хорошо. Только позволь мне узнать, что же ты все-таки понял.
1: Я понял, что такое ответственность и для чего она нужна человеку.
0: Это радует. Поделишься с нами своими размышлениями?
1: С радостью. Я думаю так. Главное в этом слове – это ответ. Хочешь ты или не хочешь, обещал или не обещал – а ответ держать за свои поступки и даже слова все равно придется.
0: Интересно, а перед кем ты собираешься держать ответ?
1: Как это перед кем? Перед тем, кому что-то наобещал. Но это каждый раз разные люди.
0: Штокола, самое главное, что тебе придется держать ответ перед своей совестью.
1: Ой, Елена Олеговна, вот это да, моя совесть. Только что сказала мне о том, что нас ждет наша драгоценная ухтышка.
0: Значит, надо срочно объявлять рубрику.
1: Ага, рубрика «Удивительная рядом»
0: и «Чудеса от нашей ухтышки».

0: внимательно смотри, разглядев, благодари.
1: Ух ты! Штокола, наконец-то ты пришел! Привет!
2: Ухтышка, здравствуй, дорогая! Я ведь не пришел, я прибежал, так боялся к тебе опоздать.
1: Ты прибежал вовремя! Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада, что мы снова вместе! Ух ты!
2: Ухтышка, а у тебя есть какие-нибудь новые чудеса?
1: У меня всегда есть в копилке новые чудеса, Штокола.
2: Интересно, а кто сегодня удивит нас обыкновенными чудесами?
1: Давай сначала послушаем обыкновенные чудеса от нашего старого доброго друга, учителя истории Андрея Владимировича Елисова.
3: Для меня слова были сказаны одной ученицей, которую, наверное, никто мне никогда не расскажет. «Считайте меня своим продолжением». Вот эти слова. Для меня не чудо, для меня не оправдание моего пребывания в школе. Или, например, был такой тяжелый момент, когда хотелось уйти из школы в самом начале педагогической деятельности. Вдруг прихожу домой, открываю почтовый ящик и нахожу там письмо от ученицы, которое было написано все в стихах о моей работе, о моем творчестве. Для меня это письмо было спасательным кругом на тот момент. Я понимаю, что это Господь Бог подкрепляет тебя свыше. Надо быть просто внимательным ко всем знакам, которые тебе в жизни даются.
1: Ух ты! Видишь, каким чудом бывает обыкновенная человеческая благодарность, Штокола?
2: Да уж, надо стараться не забывать говорить добрые слова людям. Кто знает, как это может им помочь?
1: Ух ты! Я с тобой полностью согласна. А сейчас пришло время новых чудес от наших ребят.
2: Давай послушаем.
4: Мама знает такую игру, и от нее так чудно поднимается настроение. Она

0: И этот человек также по кругу всем дает. Можно играть бесконечно. Я считаю, чтобы так быстро поднималось настроение, это просто чудо.
1: Один день показалось, что моя жизнь идет по кругу. То есть, например, как бы я что-то там уже рассказывал, по второму разу это рассказываю, что-то там делаю и по второму разу делаю. В общем, по кругу. Это когда тебе, например, 7,5 лет, и тебе кажется, что ты рассыпал там что-нибудь, разбил, и тебе кажется, что ты это уже когда-то совершал. Вот такой вот жизненный кружочек. Вот такое чудо.
2: Мне Дедушка Мороз подарил плов. Как я сказала, одел плавьяевый. Вот какое чудо. Для меня большое чудо, когда мы с братиком не ругаемся.
3: Спасибо тебе, Ухтышка, и нашим ребятам, и Андрею Владимировичу спасибо за чудеса распрекрасные и расчудесные.
4: Ух ты! Молодец, Штокола, что не забыл поблагодарить. И я присоединяюсь к этой благодарности.
3: А наши радиослушатели скажут спасибо тебе, Ухтышка, за твою чудесную копилку. И будет у нас просто море благодарности. Ух ты! Пришло время прощаться.
4: До свидания, мои чудесные слушатели, и ты, Штокола. Ух ты! До новых встреч!
3: Пока, Ухтышка, не скучай. Елена Олеговна, со всей своей штокольной ответственностью хочу сделать заявление.
5: Не пугай меня, пожалуйста. Что случилось?
3: Наша передача подошла к концу. Пора прощаться.
5: Да, в этом ты, к сожалению, не ошибся. Спасибо тебе за напоминание, а ребятам за то, что слушали нашу передачу.
3: И надеюсь, что не просто слушали, а услышали. Я про ответственность, например.
5: До свидания, дорогие наши радиослушатели.
3: До встречи в следующей программе. Не забывайте про самоконтроль, ребята, и слушайте свою совесть. Всем пока. Я вас люблю.
6: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите, Штокола, человеком стать.

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире «Радио Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Малыш заснул. Сколько облегчения часто слышится в таких словах. Это время, когда появляется возможность заняться какими-то срочными и нужными делами, а для молодой мамы немного отдохнуть. Каждая мама по своему опыту знает, как порой бывает нелегко уложить ребенка спать. Что только не делается для этого. Какие только методы не придумываются родителями для того, чтобы усыпить свое чадо. А секрет достаточно прост. Испокон веков существовало универсальное снотворное средство для детей и взрослых. Это колыбельные песни. Не зря же говорят, что воспитание человека начинается с колыбельных песен. Звезды зажигают для тебя, спят давно зверята до утра. Только ты один, пока не спишь, закрывай-ка глазки, мой малыш. Сегодня мы послушаем нежную колыбельную для самых маленьких из музыкального сборника «Детские песни Элли». Песня называется «Звезды зажигают для тебя».

Это была «Колыбельная. Звезды зажигают для тебя». Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает иерей Дионисий Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Господь благословит.
1: Батюшка, у нас сегодня вопрос. Как понять, почему мы, люди, все в разных условиях, не от нас зависящих? Одни рождаются здоровые, другие больные, одни богатые, другие бедные. И все ли на земле, где всегда совершается зло, Божьи люди?
2: Я начну с конца. Да, все на земле, где бы мы ни были, мы люди Божии. И где совершается зло, там, как говорит апостол Павел, преизобилует Божья благодать. Да, мы в разных условиях все, потому что все мы разные. Мы не одинаковые роботы, рожденные на фабрике. Мы люди, каждый из нас уникален, и у каждого из нас какой-то свой набор исходных таких вот задач, которые мы должны преодолеть. И ведь мы не просто живем здесь какой-то определенный промежуток времени, да, а мы живем здесь для жизни будущей, для жизни вечной. Поэтому у каждого из нас здесь свои трудности. Кто-то рождается здоровым, кто-то рождается в болезни, кто-то рождается с каким-то материальным достатком и учится, ну, как-то им распоряжаться. Кто-то рождается в бедности и учится даже в этих условиях быть милосердным. Все мы стремимся, прежде всего, к Царствию Небесному, и все мы стремимся к тому, чтобы преодолеть себя и стать достойным человеком, и потом достойным Сыном Божиим. И тогда все у нас будет правильно. Поэтому да, мы все разные, и это прекрасно. И всех нас любит Господь.
1: Батюшка, спасибо. Объясните мне, пожалуйста, почему этот вопрос у людей вообще возникает? Я думаю, что он достаточно частый, правильно?
2: Да, конечно. Мы стремимся к некой такой вот справедливости, да, к тому, чтобы все у всех было
1: одинаково.
2: Да, да, как говорил один классический персонаж, да, взять и все поделить. Но мы, опять же, наверное, не способны к этому, да. Мы слишком творческие, и каждый из нас, он слишком разный. И нельзя нас всех под одну гребенку и всех нас в одинаковые условия. Ну, кто-то в результате сможет проявить себя с лучшей стороны, а кому-то и этого будет мало, и он будет все время недоволен. Поэтому, ну, наверное, желание такое понятно, но это чисто наше такое земное, чисто человеческое, даже, я бы сказал, плотское желание, да, вот такой вот плотской сиюминутной справедливости. А Господь нас призывает к настоящей справедливости, к справедливости в Царстве Небесном. А здесь мы просто, ну, преодолеваем те или иные упражнения.
1: Батюшка, а есть ли такая закономерность, что чем, например, выше человек на ступеньке своего, так скажем, духовного развития, тем больше у него принятия к этой разности, тем больше у него смирения с тем, что вот так это все по-разному в жизни?
2: У него больше любви. И когда смотришь на человека с любовью, не замечаешь вот этих каких-то внешних различий. Ведь действительно, если мы посмотрим на пример апостолов, на пример наших святых, они ведь с каждым человеком говорят одинаково, вне зависимости от того, знатный он или бедный он. Батюшка Серафим Саровский принимал каждого, да, вне зависимости от того, это там знатный и богатый генерал, который, кстати, мог и не добраться до него, либо это самый обычный простой крестьянин, которого он принимал всегда с одним и тем же, да, радость моя. И вот это одинаковое видение человека, это и есть некий такой вот взгляд Божий внутри нас. То есть мы учимся смотреть на каждого, как смотрит на нас Господь. И Господь же говорит, вот как Отец Небесный наш дождит, да, дождик посылает и на богатых, и на бедных, да, и на злых, и на добрых, так должны поступать и мы, да, то есть равно относиться к каждому вне зависимости от каких-то вот этих вот внешних наших проявлений. Это непросто, и это действительно некий такой вот уровень уже духовного развития, но к этому мы призваны, к тому, чтобы преодолеть вот эту всю разность не внешне, а преодолеть ее в своем сердце прежде всего.
1: Батюшка, спасибо. Мы, слушатели, учимся и с вашей помощью.
2: Помощи Божьей вам.
1: На вопрос отвечал иерей Дионисий Чебиряев.

0: Церковное слово.
1: Еже.
2: Еже что? Кое, чтобы. Пример из Псалтыри.
1: Едино просих от Господа, то взыщу, еже жите ми в дому Господни, вся дни живота моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый Его. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святый храм Его.
2: Итак, еже означает «что», «кое», «чтобы».

Сохранилось предание, что как-то раз ростовский купец плыл по морю. Началась буря, и корабль погибал. Бросили жребий, чтобы узнать, за чьи грехи гибнут и кого надо бросить в воду. Жребий пал на самого хозяина. Его посадили на доску и спустили в море. Долго носило купца по волнам, и, наконец, он стал тонуть. Тогда явился ему блаженный Исидор. «Узнаешь ли ты меня?» – спросил он. «Раб Божий Исидор, помоги мне!» – с трудом проговорил несчастный. Блаженный посадил его опять на доску, направил ее вслед за кораблем и, догнав ее, доставил купца на корабль. Спутников охватили и страх, и радость, ведь они поняли, что произошло чудо. Святой блаженный Исидор был родом из Пруссии. Он в юности принял православие и отрекся от мира. Покинув богатый родительский дом, с посохом в руках он стал юродствовать. Странствуя по земле, Исидор пришел в Россию, где остановился в Ростове. Он полюбил этот город за красоту и остался там жить. Преподобный построил хижину из веток на возвышенном сухом месте посреди огромной лужи и прожил там до самой кончины. Дни напролет блаженный проводил на ростовских улицах, терпя поношения, и в свое жилище возвращался только для молитвы. Так и продолжалось его полное лишений жизнь. За несколько дней до кончины Христа ради юродивый Исидор затворился в своей хижине и со слезами стал молиться. В самую последнюю минуту его тихого и одинокого ухода чудное благоухание разлилось по всему городу. Прохожий, заглянув в обиталище преподобного, увидел его лежащим на земле, на спине со сложенными на груди руками. Почитатели погребли святого в самой хижине и соорудили на его могиле церковь во имя Вознесения Господня. В XVI веке вместо деревянного храма был построен каменный, а с XIX века там была устроена рака. Рассказывают о бесчисленных чудесах, совершавшихся при жизни и после смерти блаженного Исидора. Одно из чудотворений произошло, когда женился в Ростове молодой князь Сава Оболенский. Во время свадебного пира блаженный Исидор вошел в палату и, надев на новобрачного шапку, сплетенную из травы и полевых цветов, сказал: «Вот тебе архиерейская шапка!» Все смутились, а блаженный уже убежал и играл с детьми на улице. После рождения сына-первенца молодая княгиня Дарья Васильевна скончалась. Неутешный вдовец постригся в Ферапонтовом Белозерском монастыре с именем Иосаф. Вскоре сбылось пророчество Исидора Твердислова. Иосаф стал архиепископом ростовским и в 80-е годы 15 века в течение 9 лет возглавлял ростовскую епархию. Церковь празднует память блаженного Исидора Твердислова, Христа ради юродивого, ростовского чудотворца, 14 мая.

0: Луна прекрасная светила в тиши лазоревых полей, и ярче золото золотило главы подкрестной церквей. Федор Глинка.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 26 июня, в южной части региона будет облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра, 26 июня, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 19 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во ся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый,

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 11 глава с 27 по 30 стих. Давайте послушаем.
1: «Вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токмо отец».
2: «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».

при всей краткости евангельского отрывка, в нем содержатся две очень глубоких и очень важных для каждого из нас истины. Первая фраза о том, что единственный достоверный источник знаний о Боге – это Его единородный Сын, Господь наш Иисус Христос. Человечество на протяжении всего своего существования искало Бога, пыталось составить определенное представление о Нем, но этот образ был всегда неточен. Ни один даже самый религиозно одаренный человек не мог без искажений дать миру полную и исчерпывающую картину. Кто есть Бог на самом деле? Только в воплощении Сына Божьего Творец явил себя миру без каких бы то ни было интерпретаций и ошибок. Предельно ясно это отражено в ответе Христа на просьбу апостола Филиппа показать Бога Отца. «Тот, кто видел Меня, — говорит Иисус, — видел и Отца, потому что мы, Сын и Отец, едины». И далее мы переходим к второй мысли, которая, как это ни покажется странным, связана непосредственно с предыдущей. Здесь звучит призыв прийти всем труждающимся и обремененным к Иисусу и обрести свое успокоение, научиться Его кротости и смирению, и через это познать мир и покой. Если соединить оба утверждения, неизбежен вопрос. Получается, что, с позволения сказать, фундаментальным свойством Господа Бога, Творца всего мироздания, видимого материального и невидимого ангельского мира, является кротость, смирение как неотъемлемая черта божества, но для многих, в том числе и слушавших Иисуса правоверных иудеев, это звучало как вызов. Смирение и кротость зачастую воспринимаются как слабость, характеристика человека робкого, неуверенного, пугливого, слабохарактерного. Но с другой стороны, Христа назвать таким просто язык не повернется. О каких же смирении и кротости здесь идет речь? Чтобы разобраться, лучше подойти к вопросу с противоположной стороны. Антипод смирения – гордыня. Антипод кротости – наглость. Гордец всегда самодостаточен. Он упивается сам собой. Ему никто, кроме себя, любимого и исключительного, не нужен. Гордость потому и называют отцы медной стеной между Богом и человеком, что она изолирует человека от реальности. Гордец – это совершенно закрытая система. Гордому Бог не нужен, он сам для себя божество, которому служит. Следствием гордости всегда будет наглость и дерзость, какие бы скрытые и извращенные формы они ни принимали. Наглец с легкостью переступает через любые нравственные, поведенческие и другие границы. Ему все нипочем. Он видит перед собой цель и словно танк несется напропалую, по головам, по жизням, переступая через любые условности. Он один знает, что и как надо.

0: Единственное существо, которому он верит, это он сам. Мы подходим к самому главному. Человеку гораздо легче представить всемогущего Бога самовластным тираном, перед которым все трепещут, который всегда добивается своего. Но тот Бог, которого нам открывает Иисус, совершенно не таков. При всех своих безграничных возможностях, не будем забывать, что Он все же Бог, Господь постоянно проявляет бесконечную деликатность и кротость по отношению к каждому из нас. Ему ничто не мешает показать сразу же после нашего дурного поступка, кто в этом мире хозяин. Но Он терпеливо молчит и ждет. Мне кажется, родители подростков меня поймут лучше, чем другие. Когда ты видишь, как дурит, дерзит и самоуверенно ведет себя эта недоросль, требуется бесконечное родительское смирение, кротость и любовь, чтобы не попасть незаметно в патологическую зависимость «дурной ребенок, безупречный родитель». По-настоящему хороший родитель знает. Именно в этом неадекватном состоянии озлобленности ребенку как никогда требуется родительская поддержка, материнское тепло и отцовская мудрость. Ему и так очень плохо, но в этом он даже сам себе никогда не признается. Поэтому искренняя, ненавязчивая, уважительная родительская любовь для него – единственный спасительный мостик. Но ведь по большому счету перед лицом Божиим все мы такие же буйные и самовлюбленные подростки, бесконечно уверенные в собственной правоте, категоричные в суждениях, безапелляционно требующие праведности от других и бесконечно прощающие себе собственные дурные поступки. И наш Бог, кроткий, смиренный, любящий небесный родитель, несет нас сквозь ураганы жизни на кончиках пальцев, как хрустальную вазу, нежную, хрупкую, бесценную. Будем же, дорогие братья и сестры, благодарны нашему Богу за то, что Он кроткий и смиренный, и хотя бы немного станем Ему в этом подражать.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

0: «Святость Церкви». В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наши с вами встречи, наш с вами разговор о святости, о почитании святых. Мы говорили с вами о том, что почитание святых не есть поклонение святым. Это разные термины. Почитание возможно святым, поклонение возможно одному лишь Богу. Это необходимо разделять, это необходимо разграничивать. Когда мы молимся Господу нашему Иисусу Христу, мы говорим: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешный». А когда мы обращаемся к святым, мы говорим: «Святые угодники Божии, молите Бога о нас». И вот именно в этом скрывается разница между почитанием, присущим лишь святым, и поклонением, которое возможно только Богу. Говоря о почитании святых, всматриваясь в историю Церкви, мы видим, что с первых веков, с первых лет, да даже, наверное, с первых дней существования христианской Церкви существует почитание святых. «Поклоняйтесь наставникам вашим», – так говорил великий Павел. Поэтому первые, кого почитали еще при жизни, это были святые апостолы. В каждой из вселенских православных церквей существовало и существует до ныне почитание апостолов. Каждая из вселенских церквей возводит свою церковную, родословную к тому или иному апостолу. Какие-то церкви были основаны апостолом Иоанном, апостолом Фомой, апостолом Петром, апостолом Марком. И в этих церквях с первых дней и до ныне существует почитание именно этих апостолов. Наша Русская Православная Церковь Московского Патриархата возводит свое церковно-началие, возводит свое родословие к апостолу Андрею. И тут дело даже не в том, что, согласно церковному преданию, апостол Андрей дошел до земли, которая впоследствии стала называться землей русской. Достоверно он был на берегах Киева, возможно, поднялся и севернее. Это не столь важно. Важно то, что апостол Андрей основал церковь в небольшом городке на берегу Средиземного моря, носящем название Византий, где потом возник град Константинополь. И первые иерархи града Константинополя послали к нам на Русь своих представителей, от которых пошла Русская Православная Церковь. Поэтому мы с вами, братья и сестры, ведем начало своей церкви именно от апостола Андрея. Так вот, первыми в церквах стали почитать апостолов. Но, братья и сестры, мы с вами помним, какие страшные были времена первых трех столетий жизни христиан. Эти были времена гонений, гонений страшных, гонений жестоких. По выражению одного из учителей церкви, в то время признать себя христианином, открыто исповедовать себя христианином, это было приглашение на собственную казнь. Человек, который открыто говорил «я христианин», должен был быть готов к тому, что его в любую секунду могут схватить, могут мучить, могут предать страшной мученической смерти. Поэтому люди сознательно, осознанно делали свой выбор. На вопрос «Вы с кем? С миром или со Христом?» они отвечали: «Мы со Христом». И, конечно, именно поэтому, именно потому, что они выбирали Христа, а не окружающий материальный мир, именно поэтому сразу после их смерти их начинали почитать как святых угодников Божиих, как мучеников. И первые христиане очень остро чувствовали это. Они с благоговением относились к своим погибшим, к своим мученикам, принявшим страшную мученическую кончину. Они выпрашивали даже выкупали тела погибших своих братьев. С благоговением их захоранивали. Они обращались к ним молитвенно, и они получали молитвенную помощь, они получали молитвенную поддержку вне всякого сомнения. Потому что если бы они не видели той молитвенной помощи и той молитвенной поддержки, то просто не сохранилось бы молитвенное почитание. Также с первых веков христианства дошли до нас самые ранние источники о жизни святых. Как ни странно, эти источники были написаны язычниками, были написаны врагами христианства, были написаны писцами, которые принимали участие в допросах. Это были протоколы допросов мучеников. Они носят название мартирологи. Именно из них мы знаем о жизни первых мучеников церкви. Как они жили, как они страдали, как они принимали кончины и как они прославлялись, прославляя Христа. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

ничто же быть и в тебе достойно смерти. Но иудее, яко звери диви, кровь узревши, скрежетаху

у креста Твоего горяша любовью к Тебе, и Матернею Дева, пренепорочная обдержавшися болезнью, заходящую Тебе,

якоже приял еси Иосифа с Никодимом, да яко чистую плащаницу душу мою принесу тебе, и вонями добродетелей помогу.

состраждущий помощник и спаситель будешь и. Вем всесильный владыка, яко вся сия тебе убо не быша потребна, но человеческого ради спасения, да всех нас искупишь и от лютой

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы снова обращаем свой взор на христианское монашество и на отцов монашества, которых мы знаем, но история которых нам не всегда известна. Колыбелью христианского монашества был Египет, где почти одновременно в начале IV века возникло три центра отшельничества. Первый был основан в 305 году на восточном берегу Нила преподобным Антонием Великим. Второй появился в 318 году в Фивейской пустыне, расположенной между Красным морем и Нилом в среднем его течении, благодаря подвижничеству преподобного Пахомия Великого. Третьим центром стала расположенная к югу от Александрии Нитрийская пустыня, где с 330 года подвязался ученик преподобного Антония Великого Макарий Египетский. Этот ученик подвязался в пустыне более 60 лет. Преподобный Макарий жил в пещерах, выкопанных им самим. И эта традиция подвига в пещере распространилась в дальнейшем на другие христианские страны, и в том числе на православную Русь, где мы знаем ряд самых известных и самых намоленных пещер, такие как Киево-Печерские, Псково-Печерские, Саровские пещеры, которые расположены в нашем Саровском монастыре, и многие другие. Последний из них, то есть в одной из своих пещер, он был похоронен после своей смерти в 390 году. Имя преподобного Макария носит выстроенный на этом месте монастырь, один из четырех действующих по сей день монастырей Нитрийской пустыни. На иконах он предстает в облике истинного аскета с обнаженным телом, поросшим волосами, с длинной белой бородой и длинными спутанными прядями волос на голове. Согласно житию, облик святого с юности отличался особой светозарностью. Именно таким изобразил Макария русский иконописец Феофан Грек в росписях Новгородского храма Спасо-Преображения на Ильиной улице во второй половине XIV века, то есть исхудавшая, обнаженная фигура с длинными седыми волосами и белой бородой, с едва различимым ликом, и эта фигура излучает потоки света. Другой преподобный, преподобный Ануфрий Великий, живший в то же время, что и преподобный Макарий, был рожден в семье персидского царя, то есть он был царского рода, но в 10 лет он ушел в египетскую пустыню, где прославился аскетизмом, подражая пророкам Илие и Иоанну Предтече. Согласно его житию, в течение первых 30 лет ангел приносил ему хлеб и воду, а также причащал его. А затем рядом с его пещерой выросла финиковая пальма и забил живоносный источник. Житие святого записал с его слов преподобный Пафнутий, автор одной из известнейших книг, посвященных монашеству, которая называется «Лавсаик», то есть сборник жизнеописаний египетских подвижников. Поскольку мощи преподобного Ануфрия Великого после крестовых походов оказались в Риме, а позднее в столице Баварии, в Мюнхене, его широко почитали как на Востоке, так и на Западе христианского мира. На Руси он был популярен в Новгороде, Великом, где ему в 1420 году был посвящен храм. А в XVI веке святого изобразили на полях чудотворной новгородской иконы знамени Божией Матери. Ануфриевская церковь была и на далекой окраине новгородских земель в Словецком монастыре, откуда происходит редчайшая житийная икона святого первой половины XVIII века. Перенос мощей преподобного Ануфрия в середине XVIII века в Краков стал причиной большого интереса к нему в западно-русской, то есть белорусской и украинской иконе нового времени. Преподобного Ануфрия всегда изображают с длинными, склокоченными седыми волосами и непомерно длинной, до земли, седой бородой. Это знак отшельника, презревшего свою плоть. Его ногое тело слегка прикрывает повязка из листьев кактуса, единственного растения, произраставшего в пустыне, где он прожил всю свою жизнь. В западно-русской иконе часто встречается особый сюжет, пришедший из итальянской живописи Ренессанса, то есть причащение преподобного пришедшим к нему ангелом. Память святого Ануфрия отмечается 25 июня по новому стилю одновременно с Петром Афонским, который прославился спустя 4 столетия. И этот преподобный Петр Афонский был родоначальником отшельничества на Святой горе Афон, где он провел 53 года своей жизни до смерти в 734 году. Культ этого святого был распространен преимущественно в восточно-христианских странах. В Новгороде Великом он вместе с Ануфрием был изображен в XVI веке на полях иконы Божьей Матери Знамени, откуда, по-видимому, и берет начало иконография парного изображения этих подвижников, широко распространившейся в русской иконописи позднего времени. Обликом на иконах Петр очень схож с Ануфрием, но его волосы и борода изображались более короткими.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 11 глава с 27 по 30 стих. Давайте послушаем.
2: «Вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токмо отец».
3: «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
2: И обрящите покой душам вашим.

0: при всей краткости евангельского отрывка, в нем содержатся две очень глубоких и очень важных для каждого из нас истины. Первая фраза о том, что единственный достоверный источник знаний о Боге – это Его единородный Сын, Господь наш Иисус Христос. Человечество на протяжении всего своего существования искало Бога, пыталось составить определенное представление о Нем, но этот образ был всегда неточен. Ни один даже самый религиозно одаренный человек не мог без искажений дать миру полную и исчерпывающую картину. Кто есть Бог на самом деле? Только в воплощении Сына Божьего Творец явил себя миру без каких бы то ни было интерпретаций и ошибок. Предельно ясно это отражено в ответе Христа на просьбу апостола Филиппа показать Бога Отца. «Тот, кто видел Меня, — говорит Иисус, — видел и Отца, потому что мы, Сын и Отец, едины». И далее мы переходим к второй мысли, которая, как это ни покажется странным, связана непосредственно с предыдущей. Здесь звучит призыв прийти всем труждающимся и обремененным к Иисусу и обрести свое успокоение, научиться Его кротости и смирению, и через это познать мир и покой. Если соединить оба утверждения, неизбежен вопрос. Получается, что, с позволения сказать, фундаментальным свойством Господа Бога, Творца всего мироздания, видимого материального и невидимого ангельского мира, является кротость, смирение как неотъемлемая черта божества, но для многих, в том числе и слушавших Иисуса правоверных иудеев, это звучало как вызов. Смирение и кротость зачастую воспринимаются как слабость, характеристика человека робкого, неуверенного, пугливого, слабохарактерного. Но с другой стороны, Христа назвать таким просто язык не повернется. О каких же смирении и кротости здесь идет речь? Чтобы разобраться, лучше подойти к вопросу с противоположной стороны. Антипод смирения – гордыня. Антипод кротости – наглость. Гордец всегда самодостаточен. Он упивается сам собой. Ему никто, кроме себя, любимого и исключительного, не нужен. Гордость потому и называют отцы медной стеной между Богом и человеком, что она изолирует человека от реальности. Гордец – это совершенно закрытая система. Гордому Бог не нужен, он сам для себя божество, которому служит. Следствием гордости всегда будет наглость и дерзость, какие бы скрытые и извращенные формы они ни принимали. Наглец с легкостью переступает через любые нравственные, поведенческие и другие границы. Ему все нипочем. Он видит перед собой цель и словно танк несется напропалую, по головам, по жизням, переступая через любые условности. Он один знает, что и как надо. Единственное существо, которому он верит, это он сам. Мы подходим к самому главному. Человеку гораздо легче представить всемогущего Бога самовластным тираном, перед которым все трепещут, который всегда добивается своего. Но тот Бог, которого нам открывает Иисус, совершенно не таков. При всех своих безграничных возможностях не будем забывать, что Он все же Бог. Господь постоянно проявляет бесконечную деликатность и кротость по отношению к каждому из нас. Ему ничто не мешает показать сразу же после нашего дурного поступка, кто в этом мире хозяин. Но Он терпеливо молчит и ждет. Мне кажется, родители подростков меня поймут лучше, чем другие. Когда ты видишь, как дурит, дерзит и самоуверенно ведет себя эта недоросль, требуется бесконечное родительское смирение, кротость и любовь, чтобы не попасть незаметно в патологическую зависимость «дурной ребенок, безупречный родитель». По-настоящему хороший родитель знает. Именно в этом неадекватном состоянии озлобленности ребенку как никогда требуется родительская поддержка, материнское тепло и отцовская мудрость. Ему и так очень плохо, но в этом он даже сам себе никогда не признается. Поэтому искренняя, ненавязчивая, уважительная родительская любовь для него – единственный спасительный мостик. Но ведь по большому счету перед лицом Божиим все мы такие же буйные и самовлюбленные подростки, бесконечно уверенные в собственной правоте, категоричные в суждениях, безапелляционно требующие праведности от других и бесконечно прощающие себе собственные дурные поступки. И наш Бог, кроткий, смиренный, любящий небесный родитель, несет нас сквозь ураганы жизни на кончиках пальцев, как хрустальную вазу, нежную, хрупкую, бесценную. Будем же, дорогие братья и сестры, благодарны нашему Богу за то, что Он кроткий и смиренный, и хотя бы немного станем Ему в этом подражать.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всенощного бдения.

«И, Господи мой, и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измимя от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свистива от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, садив сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воле моей совершать все неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем те, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Богово.

и молящиеся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Святость.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Несколько слов стоит сказать о страстотерпчестве на Руси. Наверное, русский человек с его особым стремлением во всем и всегда найти правду, найти веру, стоять за эту правду и за эту веру, с готовностью пострадать за правду Божию, всегда очень высоко ценил подвиг страстотерпчества. Наверное, можно с уверенностью сказать, что страстотерпчество – это чисто русский подвиг святости. Другие православные церкви практически не знают подобного подвига. И весьма значимо то, что хронологически первыми святыми земли русской, первыми совершившими подвиг и прославленным в святости на Руси, только что принявшие христианство, были именно страстотерпцы – Борис и Глеб. История самой их канонизации очень непростая. Русская церковь тогда не имела самостоятельности. Чин причисления к лику святых совершался в Константинополе. И византийские первые иерархи не сразу признали святых Бориса и Глеба, поскольку, как мы уже говорили, в Восточной церкви этот подвиг был неизвестен. Он был не совсем понятен. И требовалось время для его осмысления, для его понятия и для его приятия. Но слишком велико было почитание святых Бориса и Глеба на Руси. Это почитание возникло сразу после их кончины. Слишком велики и многочисленны, слишком явны были те чудеса, которые являлись после молитвенной помощи и их предстояния перед престолом Божиим. Поэтому канонизация все-таки совершилась. В истории церкви известно огромное количество случаев благодатной помощи, помощи в первую очередь целебоносной, исцеления от недугов, которые исходили от частиц мощей Бориса и Глеба. На мой взгляд, это крайне промыслительно для истории церкви, для истории нашего государства, то, что исторически святость на Руси начинается именно с лика страстотерчества. В то время Русь еще только стремилась к единству, еще возникало само понятие Русь, русское государство. Во многом она была раздираема княжескими междоусобицами, княжескими противоречиями. Господь промыслительно попустил подвиг Бориса и Глеба для того, чтобы, по словам историков, каждый князь, который в ослеплении междоусобной вражды поднимал руку на своего брата, понимал, думал, что, возможно, он готовится убить будущего святого, будущего страстотерпца. И это, конечно, возымело свое действие. Изучая исторические документы, мы убеждаемся, что после прославления Бориса и Глеба крайне редки были случаи именно убийств князей, именно убийств своих собратьев. Хотя, к сожалению, раздоров на русской земле это не остановило. Когда Ярослав Мудрый в 1019 году после победы над Святополком обратился с особой молитвой к Борису и Глебу, уже принявшим свою мученическую, свою страстотерческую кончину, на русской земле воцарился мир на несколько десятилетий. Прекратились междоусобные войны. Это было осознано русским народом в первую очередь как особый дар божественной благодати, который был у этих братьев. Это было явным чудом. Эта благодать была дана Борису и Глебу, потому что они исполняли в первую очередь заповедь о братолюбии. Они даже не могли себе помыслить о том, чтобы отомстить своему брату, святополку окаянному, но предавая его суду Божию. Борис и Глеб были осознаны русскими людьми, русской церковью, как особые молитвенники, заступники мира в русской земле, а когда русская земля подвергалась опасности, то, конечно, как ее защитники. Они выступали и выступают в житийных описаниях, в сказаниях, в летописях на Руси, как святые хранители веры и как заступники русской земли от внешних врагов. Было много случаев, когда они являлись войскам. Наиболее известный – это их помощь во время битвы Александра Невского со шведами в 1240 году. Затем знаменитое явление Бориса и Глеба Дмитрию Донскому во время Куликовской битвы. Целый ряд других.
Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Духовная основа сказки «Конек-горбунок» Ершова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы с вами поговорим об одной очень удивительной, хорошо всем знакомой с детства сказке Петра Павловича Ершова «Конек-горбунок». Можно так сказать, незрелый плод молодого литератора или молодого поэта. Хотел бы напомнить, Петр Павлович

0: Ершов родился 6 марта по новому стилю 1815 года в Вышимском уезде в селе Безруково Тобольской губернии. И там же скончался в Тобольске 18 августа по старому стилю или 30 по новому стилю 1869 года. Судьба была довольно-таки сложная, тяжелая. Сам он был 15-м ребенком в семье, у него тоже были довольно-таки много детей. Не все они дожили даже до совершеннолетия, всего лишь 4 ребенка. И вот эти, казалось бы, утраты, потери, в том числе и похоронил 2 жен, он 3 был женат, казалось бы, должны сказаться на его и творчестве, на его судьбе и, в частности, на этой сказке «Конек-горбунок». Практически всю свою жизнь Ершов старался как-то улучшить эту сказку. Впервые она была прочитана не им, а его профессором Санкт-Петербургского университета, и он же был и ректором университета Петром Плетневым, это друг и Пушкина. Собственно, в университетские поры он познакомится и чуть-чуть позднее и с Жуковским, а затем и с самим Пушкиным. Собственно, Плетнев и дал путевку, если можно сказать, в литературную жизнь молодому студенту еще тогда Санкт-Петербургского университета. Ему было тогда всего лишь 19 лет, и поскольку Плетнев читал курс русской словесности, понятно, что приобщал к русской литературе и молодых студентов. И в качестве курсовых работ Петр Ершов и представил часть своей литературной сказки, и она имела очень большой успех. И с легкой руки того же Плетнева первая часть сказки «Конек-горбунок» была опубликована в журнале «Библиотека для чтения» в 1834 году. Ну и в том же году, в сентябре, русская сказка в 3 частях вышла не только в журнале, но и отдельным изданием. Причем, поскольку молодого автора практически еще никто не знал, то издатель посчитал необходимым обратиться к читателям следующими словами. «Библиотека для чтения считает своим долгом встретить с должными почестями, принять на своих страницах такой превосходный поэтический опыт, как «Конек-горбунок» господина Ершова, юного сибиряка, который еще заканчивает образование в здешнем университете». Сам же молодой начинающий литератор решился на этот опыт под сильным впечатлением, естественно, сказок Пушкина. Но я бы здесь, наверное, добавил сказок Жуковского. И здесь тоже любопытный такой, наверное, факт. Жуковский опирался в основном на европейские сказки, в частности, на сказки «Братьев Гримм», то есть немецкие сказки. Пушкин тоже ориентировался в том числе и на европейские, но больше на славянские, балканские сказки. Ну и отчасти тоже на русские сказки. Вот Ершов в самой значительной степени опирается как раз на русские народные сказки. Это и сказка об Иване-дураке, и Сивка-бурка, и Жар-птица, и Василиса-царевна, и некоторые другие. И настолько угадал, поскольку написал свою сказку четырехстопным ямбом, такой разговорный, частушечный размер, размер тех шуток-прибауток, которые бытовали в народной среде, что действительно сказка оказалась очень популярной в народе. Не случайно Афанасьев, собиратель русских народных сказок, поместил свой четырехтомник и сказку «Конек-горбунок». Хотел бы заметить, что в наше время появляются те гипотезы, что сказка написана не самим Ершовым, дескать, это Пушкин написал, а потом проиграл в карты Ершова. Что касается того, было ли это на самом деле, мы сказать абсолютно сейчас не в состоянии. Рукописи Ершова, ну, он как-то не дорожил ими, не сохранились. Он передавал там тобольским жителям, они переходили из рук в руки. Последним обладателем был Лопарев, довольно-таки известный литературовед, но вот куда девались от него эти рукописи, в общем-то, мы не знаем. Но издатель Смирдин свидетельствовал о том, что первые 4 строчки сказки принадлежат непосредственно Пушкину. И они даже включали в начале 20 века, в полном собрании сочинений Пушкина, даже было одно издание, которое, собственно, не Ершов был автором «Конька-горбунка», а непосредственно Александр Сергеевич. Но я бы здесь хотел бы заметить, что Пушкин довольно-таки охотно а брал рукописи не только начинающих писателей, коим был Ершов, но и, скажем, он правил и рукописи Жуковского. Мы, собственно, знаем перевод Жуковского «Слова полку Игоря», но я говорю о том, что мне близко. И Пушкин довольно-таки много прошелся по тексту Жуковского. Бертенев, который издал эту рукопись, найдя ее среди бумаг Пушкина, полагал, что это перевод Пушкина. Так что такие литературные мифы времени от времени появляются. Но в данном случае я назвал это, в общем-то, незрелым плодом молодого литератора. Вот я и, наверное, покажу в ходе сегодняшней лекции, что сказка не могла принадлежать уже зрелому Пушкину, который написал свои замечательные к тому времени сказки. Ну, это вот то, что называется присказка была. А вот и сказка подошла. Самое, наверное, такое развернутое и самое отработанный автором вариант был опубликован в 1856 году, уже после смерти Николая I, когда удалось Ершову восстановить цензурные утраты, правку, когда он максимально расширил сказку. Ну, этим вариантом мы с вами будем сегодня пользоваться. «Конёк-горбунок» в трех частях. Первая часть – начинает сказка сказываться. «За горами, за лесами, за широкими морями – не на небе, на земле жил старик в одном селе». Ну, вот эти вот четыре строчки, собственно, приписывают Пушкину. Но хочу заметить, что в последующем Ершов немножко отредактировал. Третья строчка «не на небе, на земле, против неба на земле жил старик в одном селе». И вы знаете, Ершов в данном случае гораздо тоньше и точнее Пушкина. Потому что «не на небе, на земле» – это еще не противопоставление неба и земли. Ну, бинарную картину мира мы с вами знаем очень хорошо. Мир горний, мир дольний, мир ангелов, мир горний, да, и святых, и мир дольний – это наш мир, не сакральный, профанный, со временем, движением и так далее. И, собственно, эта сказка вся проникнута движением. Так вот, против неба. Потому что земля никогда не будет, хотя в идеале она, конечно, должна стремиться к тому, чтобы как-то отражать мир горний, но в связи с тем, что здесь грех почил, поэтому никогда мир дольний не станет таким, как мир горний. И вот против неба – это, по сути дела, противопоставление. Земля и то, что делается на ней, противопоставляется тому, что на небесах. Жил старик в одном селе. У старинушки три сына, старший умный был детина. Средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. По сути дела, мы с вами имеем такое вот начало, как в любой русской народной сказке. Ну и, как мы знаем, по всем русским народным сказкам получается, что вот этот вот дурак уж не такой и дурак. Может, простодушный, может, простофиля, может, слишком открыт, не скрывает то, что у него на уме, то у него и на языке. Поэтому может быть и дурак. Вот старшие, они знают, как себя показать, они знают, как себя проявить, они знают, как снискать похвалу отца. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу, за столицей та была недалече от села. Собственно, крестьяне работали, своим трудом зарабатывали. Вдруг они узнают, что какой-то вор повадился их пшеницу топтать и есть. Естественно, как в добрых русских народных сказках, первым отправляется сторожить пшеницу старший сын. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться, вынул вилы и топор и отправился в дозор. То есть вооружился, то, что называется, до зубов. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхом наш мужик закопался под сенник. Ну, вот вам вся храбрость нашего героя и пропала. Ночь проходит, день приходит, синяка дозорный сходит, и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй, вы сонные тетери, отпирайте брату двери, под дождем я весь промок, с головы до самых ног». То есть, что он затеял? Обман. Это очень важный для меня аспект, почему вы потом поймете чуть позднее. Братья двери отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал, всю ноченьку не спал. Смотрите, помолился, поклонился, правоверный православный человек. Как бы, так сказать, претендует на честность, потому что если крест, да, положил на лоб, то, стало быть, будет говорить правду. «Всю ноченьку не спал. На мое ж притом ненастье были страшные несчастья. Дождь вот так и ливня лил, рубашонку всю смочила. Уж куда как было скучно. Впрочем, все благополучно». Похвалил его отец. Чего ожидал наш старший? Естественно, похвалы. Ты, Данила, молодец. Ты, вот так сказать, примерно сослужил мне службу верно. Сослужил службу верно? Нет. И вот тут получается, сразу же в сказке поднимается вопрос. А вот как заслужить похвалу? Службой верной? Или же можно соврать, что ты эту службу верно сослужил? Сказка «Ложь, да мне и намек, добрым молодцам урок». Мы уже с вами знаем, как выстраивать свою жизнь. Честно или нечестно? Приврать, приукрасить, ну и получить похвалу. Ну, пока. Вот мы видим от отца, ну, можно так сказать, и от начальства. Итак, сослужил мне службу верно, то есть, будучи при всем, не ударил в грязь лицом. Вот как раз-то он-то и ударил в грязь лицом. Ну, не в буквальном переносном, конечно, смысле. Промолчал старший сын. Смеркается, средний брат пошел убираться, взял и вилы и топор и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала. Почему дрожь? Холодно или страшно? А и то, и другое. Он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Ну, замечательно, у соседки, так сказать, на худой конец прикроет соседка. Жутко было молодцу. Вот утро, он к лицу. «Эй, вы, Сони, что вы спите? Брату двери отворите! Ночью страшный был мороз, до животиков промерз!» Братья двери отворили, караульщика пустили, старший палачев, о, не видал ли он чего? Караульщик помолился, вправо-влево поклонился, искба зубы отвечал. Смотрите, тут уже зубы появились. Там так бодро отвечал. Потому что, ну, в принципе, наверное, сам догадался уже средний сын, что его-то старший брат тоже, как и он, караулил. И здесь тоже обман. Да к моей судьбе несчастной, ночью холод был ужасный, до сердца меня пробрал, всю ноченьку проскакал, слишком было не исподручно, впрочем, все благополучно. И ему сказал отец, ты, Гавриила, молодец. В третий раз смеркаться, надо младшего избираться, а он и усом не ведет. На печи в углу поет, изо всей дурацкой мочи, распрекрасны вы его очи. Братья ему, ну, пенять, стали в поле погонять. Но сколь долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец. Знаете, когда братья посылают, ну, так сказать, он не гу-гу. Да, а тут отец, нужно подчиниться. И это тоже очень важный момент. Говорит ему, послушай, побегай в дозор, Ванюша. Ласково, да, Ванюша. Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов. Покупает его. Ну, как помните в сказке про Емеля. Дашь на дашь, это понятно. Вот точно так же здесь. Тут Иван с плечи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Обратите внимание, на всем протяжении этой повести Ваня будет за пазуху класть краюху хлеба. Ну, так сказать, хлеб всему голова. Но они же крестьяне, с хлебом никогда не пропадешь. Поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом, звезды на небе считает, да краюшку уплетает. Уже, наверное, он простой человек. Сказали, что нужно делать, он это и делает. Он всегда проявляет послушание. Вдруг в полночь конь заржал, караульщик наш привстал. Дмитрий не уснул, в отличие от своих старших братьев. Посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица-то была, вся как зимний снег была, грива в землю золотая, в мелкие кольца завитая. Эхе-хе, так вот какой наш воришка, ну постой, я шутить ведь не умею, разом сяду тебе на шею, видишь, какая саранча. И минуту у луча кобылица подбегает, за волнистый ход хватает, прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая очью бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Ну, и так далее, и так дальше. Наконец она устала. Ну, Иван ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе и мной владеть. Значит, смотрите, труд затратил? Затратил. Сразу же за этот труд получает награду. Не то, что там не бобы там или еще чем-то, что батюшка пообещал, а вот кобылицу. Почему? Потому что он, во-первых, проявил бдительность, во-вторых, отцовский наказ исполнил, в-третьих, поймал вора, ну, раз кобыла, значит, он, так сказать, ее объездил, оказывается, что непростая кобылица, да, вот теперь она готова ему сослужить. «Дай мне место для покоя, даже ухаживай за мною». То есть, смотрите, без труда не вымешай рыбку из пруда, да, то есть «ухаживай за мною, сколько смыслишь». Замечательная добавка, «сколько смыслишь». То есть, вот насколько ты понимаешь, сколько мне нужно, чтобы ты за мной ухаживал. Да смотри, по три утренней зари, выпущай меня на волю погулять по чистому полю, на исходе же трех дней, дух, рожу тебе коней. Да таких, каких поныне бывало и в помине. И еще рожу конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с оршинными ушами, двух коней, коль хочешь, продай. Но конька не отдавай, ни за пояс, ни за шапку, но за черную, слышь, бабку, на земле и под землей, он товарищ будет твой. Кому дарит эта кобелица ему? То есть что это такой друг, который будет все время сопутствовать Ивану и все время будет помогать ему? Потому что это друг твой, да, и на земле, и под землей. Он зимой тебя согреет, летом холодом веет, голод хлебом угостит, жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле, силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван, и пастуший балаган кобылицу загоняет, две рогожи закрывает, и лишь только рассвело, отправляется в село. Не сразу. А почему? А потому что под утро братья приходили, он точно так же пришел. То есть вот не нарушает какой-то уже установленный ими чин. Вообще у нас все чинно должно быть. Вот тоже тут какой-то чин. Напевая громко песню, один молодец на пресню, вот он сходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что из силы в дверь стучится, чуть-чуть что кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Слава поскакали, заикаясь, вскричали. Кто стучится сильно так? А теперь обратите внимание. Это я, Иван, дурак. Он что, сам себя дураком называет? Почему? Потому что его так называют. Проявляет смирение. Но что так воспринимает? Ну, раз назвали дураком, так и буду дураком. А чего ж тут как-то пытаться развеять представление себе? Ну, воспринимаете так и воспринимаете. Смотрите, и он тут же сразу подыгрывает. Братья двери отворили, дурака в избу пустили. И давай его ругать, как он смел их так пугать. Теперь смотрите, их этих братьев-то отец хвалил. А что теперь будет с Иваном? Наш Иван, не снимая ни лаптей, ни малахай, отправляется на печь, ну, понятно, дурак, и ведет оттуда речь про речное похождение, всем ушам на удивление. Чья ноченьку не спал, звезды на небе считал, месяц ровно тоже светил и порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам с бородой и с усам. Вот и стал тот черт скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею. Вскочил ему на шею. Уж таскал же он, таскал. Чуть башки мне не сломал. Но я ведь сам не промах. Слышь, держал его, как в жомах. Бился, бился мой хитрец и взмолился, наконец. Не губи меня со света. Целый год тебе за это обещаю смирно жить, православных не мутить. Замечательно, да? Обуздал самого дьявола. Который целый год не будет православных мутить. Я, слышь, слов-то не поверил. Да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Ну, кто ж поверит дураку? Да еще такое, когда он скажет. И те соврали, и этот соврал. А зачем он соврал? Ну, чтобы привык рвать? Да нет, конечно. А почему? А потому что еще результатом не знает своего труда. Кобылица ведь сказала, только на третий день кто-то должен родиться. А что он должен сказать, что там кобылица стоит? Но пока еще не чудо. Что дальше будет, это уже другое дело. Это с одной стороны. А с другой стороны, а что от него ожидали? Ожидали какую-нибудь глупость. Так вот он глупость и сморозил. Что хотели получить, то и получили. Как аукнется, так и откликнется. Вот наш Ваня и ждет. Много ли времени, аль мало, с этой ночки пробежало. Я про то ничего не слыхал ни от кого.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник лестит. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: Пора читать.
1: Михаил Одинцов, архиепископ Лука, Войно-Ясенецкий. Судьба хирурга и житие святителя. Издательство «Молодая гвардия», 2023 год. Серия «Жизнь замечательных людей». В истории Русской Православной Церкви архиепископ Лука, Войно-Ясенецкий, стоит особняком. Он соединил в себе, казалось бы, несовместимое. Был выдающимся хирургом, спасавшим людей в трех войнах – русско-японской, гражданской и Великой Отечественной, оставившим научное наследие, ценность которого признается и по сей день. В то же время он был выдающимся церковным деятелем, который бесстрашно отстаивал русское православие и стойко перенес тяготы 11 лет скитаний по тюрьмам и ссылкам. Память о нем до сих пор живет и в научной, и в церковной среде. Открыты музеи и постоянно действующие выставки, установлены памятники и мемориальные доски, учреждены премии и стипендии, изданы книги и сняты фильмы, посвященные врачу Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому. Как архиепископ Лука, он был причислен сначала к лику местночтимых святых, а затем, в 2000 году, и к лику святых для общецерковного почитания. В честь него возводятся храмы, пишутся иконы, совершаются богослужения. В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга историка-религиоведа Михаила Одинцова «Архиепископ Лука, Войно-Ясенецкий. Судьба хирурга и житие святителя». Автор подошел к описанию и осмыслению судьбы хирурга-епископа прежде всего с научных позиций, опираясь на разнообразные архивные источники и документальные материалы. Святитель Лука – чрезвычайно важная фигура для отечественной истории. В начале карьеры он получил степень доктора медицинских наук, а после войны стал лауреатом сталинской премии за брошюру «Опыты гнойной хирургии». С женой венчался в Читинской церкви, ссылку отбывал на Таймыре, служил земским врачом в Симбирске, Курской и Ярославской губерниях, несколько лет с семьей жил в Ташкенте. В общем, помотало его по стране. Уже после того, как доктор Войно-Ясенецкий стал священником под именем Лука, он подвергался репрессиям. В его жизни было четыре этапа, когда его арестовывали, обвиняли в шпионаже и в том, что он, будучи священником, продолжал оперировать и якобы организовывал убийство пациентов на операционном столе. Каждое из таких обвинений несло смертельную опасность для архиепископа. Он мог бы получить свободу,

0: возглавить институт, который ему готовы были предоставить, ценой одной единой уступки. От него требовалось только отказаться от сана, отречься от Бога. Он предпочел вынести любые страдания, но не предал свою веру. Свобода пришла к нему лишь в 1942 году. И не случайно своей автобиографии он дал название «Я полюбил страдания». Творческое наследие святителя Луки обширно. Это и труды по медицине, и проповеди, из которых 750 записаны и составляют 18 томов машинописи. Книга «Дух, душа, тело», написанная с целью доказать неверующим истинность православия, и, наконец, автобиографические воспоминания, которые неоднократно переиздавались. Сегодня память святителя Луки почитается как в России, так и за ее пределами, в ближнем и дальнем зарубежье. Построены храмы в его честь, написаны иконы, издаются его книги и книги о нем.
1: Пора читать.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Юрий Адрианов. Городской вьюнок.
2: Не раз чувствовал я себя не только прежним собою, ребенком, отроком, юношею, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром. Иван Бунин. Книга жизни моей.
1: Это тихая-тихая улица.
2: Когда за спиною десятилетия, новизна встреч чаще сменяется уже иным, привычкою к прощаниям. Все чаще ощущаешь внутри себя холодок утрат, разряженную невозвратимость, особенно в те часы, когда неторопливо идешь по улицам, которые обручены с твоим детством. Видишь еще сохранившиеся кое-где дома, прежде принимавшие тебя, желанные, родные. Но лица близких людей давно угасли, хозяев давно нет. И у подъездов стоят уже другие люди, чужие и случайные. Не назойливо, но в какие-то мгновения душа словно цепенеет, исходит знобящее ощущение пустоты. Я не знаю еще, как это чувство обостряется к старости, когда рощица друзей редкая, прозрачная насквозь, как закраина осеннего мелколесья. Мудрость психологии возраста в том, что для себя уже где-то спокойно решил. Так должно быть. Так уже было. Иначе с годами не случается и случиться не может. Это твоя и общая правда движения жизни. И то, что она неотвратима, знаешь. К этому приучил тебя и этим наделил тебя от рождения вековой опыт людских поколений. Ребенком помнишь, как постоянно в минуты тишины раздавались вздохи родных тебе старых людей. Вздохи о чрезмерной и незаметной среди дел быстротечности жизни. В детстве эту мысль воспринимаешь только на слух. В молодости она, не тревожа, усваивается умом. К вершине зрелых лет понимание ее уже заполняет всего тебя, выбрав для своего постоянного гнезда теплоту сердца. Именно в эти годы в лицах своих товарищей по детству и юности замечаешь разительные перемены. Лицо однокашника, которого давно не видел, может, десяток лет, и встретил случайно и внезапно, удивляет тебя. Встает то увеличенный, то уменьшенный портрет юности. Хотя давние черты просвечивают, озаряются в какие-то мгновения даже в измученных временем стариковских лицах. На какие-то секунды даже озорство и шаловливость вновь посещают их. Угли костра под ветром времени долго остывают, лишь порою загораясь под неслышным движением седого, холодеющего пепла. Дома и улицы похожи на людей. Они их двойники. Пристрастие, понимание красоты, удобства, соединенность и разобщенность, отношение к природе — все здесь имеет четкое соответствие. Мне уже кажется, что добрые старые дома моего детства стали теперь ниже, успокоеннее, застенчивее. Они как пожилые люди в поношенной одежонке, со странными привычками для новых времен, чувствуют себя несколько смущенно в окружении самоуверенной, напористой компании молодых акселератов. Ныне быстро изменяются города. Одна человеческая жизнь и столько перемен. Вокруг меня уже как на срезе древесного ствола множество временных слоев. Но во мне самом, в душе человеческой, есть еще сердцевина памяти. Это прошлое судеб людей, моих родных и близких, которых давным-давно нет. но они тоже. Эти улицы, дома, этот волжский город, они живут в нем, радуются и тоскуют, пока я жив. Для меня, как и для моих сверстников, чье раннее детство пришлось на войну, на послевоенные года, старая нижегородская часть города запечатлелась в памяти причудливым сочетанием патриархальных двориков, деревянных двухэтажных домов, украшенных прорезной резьбою, разностилием купеческих особняков и отдельными внушительными монолитами новых зданий. Война приостановила генеральную реконструкцию верхней части города. Старый Нижний, успокоившись, продолжал свое житье в тесноте овражных переулков, вознося зимними вечерами лиловые дымы из печных труб. Это был бабушкин город. Я любил и люблю его, как любят постаревших родных людей, с их добрым ворчанием, долгими рассказами о веке минувшем, с маленькими тайнами их шкатулок или ящиков письменного стола, где хранятся давние документы, какие-то странные безделушки, фотографии ушедших людей. Николай Рерих как-то замечал: вся наша жизнь является своего рода мозаикой. Не только мозаична целая жизнь, не только мозаичен один день жизни, но и один час жизни уже состоит из мозаики. Есть детская игрушка — калейдоскоп. Заглянешь в глазок трубочки — открывается затейливый узор. Чуть повернул в руке этот картонный цилиндрик. Пестрый ковер с хрустящим шорохом рассыпается, и на его месте возникает новый ритм соцветий. Что-то подобное бывает и у памяти. Один возвращенный образ вдруг выстраивает причудливый ряд впечатлений, то значительных, то до странности ничтожных, но почему-то уцелевших в сознании. Сменишь предмет воспоминаний, и новая мозаика событий, лиц, красок. Но человеческая память не пестрая детская игрушка-калейдоскоп. Она всегда несет живую, чувственную, даже болевую окраску. На ней всегда отблеск времени, печать деяний эпохи. Эти страницы всего лишь эскизы к повести детства. Я могу повторить слова писателя Уильяма Сараяна. Я говорю только то, что не могу не сказать. Я хожу по моему городу с широко открытыми глазами. Это все, что мне нужно. Есть с древности определение «безымянные зодчие». А ныне, думаешь с иронией, это больше те, кто рушит старые особняки, лишает лица старый русский город во имя странных новаций и амбиций. Безымянные зодчие, потому что не докопаешься в круговой поруке, у кого же первого пронеслась безумная, безродная мысль подменить живое духовно неоплодотворенным пустоцветом. Гляжу ныне на родную улицу, и вспоминаются слова из плача знаменитой русской сказительницы Анны Михайловны Пашковой об огненной беде, о пожаре. «Ох, потеряли мы селенницы, все хоромные строенницы». Элегия родной улицы. Нет, элегия — слово прозрачное, словно картины Борисова-Мусатова. Есть скорбное народное слово — радуница, день поминовения родных и отчих. Открываю наугад прерывисто страницы дней. Вспоминаю историю моей улицы, улицы Ульянова, бывшей Тихоновской. Здесь звучные имена переплетаются с образами детства и личной памятью. Но все это — радуница старой Нижегородской улицы, момент поминовения. Недавно умирал старый дом. Я помню его. Облупленные замковые камни, кованые решетки полуподвала с согнутыми остриями, зеленая плесень на потрескавшемся буром кирпиче первого этажа, серая сеть дранки, опавшая лепнина на срубе второго. Полтора века он стоял, слушал шум двух замшелых тополей. Когда с его крыши сдирали рыжие листы кровельного железа, а со стен обшивку, ему, наверное, казалось, что это знакомое дело — смена внешней одежки. Но потом стали поддевать железными ломами верховые венцы сруба. Серым облаком нависла сухая чердачная пыль. Бревна были крепкие, коричневые, гладкие, как обожженная солнцем кость. Их весьма почтительно складывали на развороченную зелень дворика. Их даже кто-то бдительно оберегал ночами, готовя новое применение. Но того, что было домом, чей силуэт, обрамленный тополиной листвою, был врезан в небо над тихой улочкой волжского города, уже не было. Не могло повториться. Он умер. И его ровесники, дома-соседи, слыша грохот и увидя столбы пыли, испуганно закрыли створки окон. Дом умер, оставшись лишь в чьей-то зрительной памяти, потому что не был вдохновением знаменитого зодчего, потому что не квартировал под его крышей выдающийся человек. Это был обычный старый нижегородец, приютивший в тепле своем несколько поколений. Здесь любили, рождались, плакали, провожали на войны и ждали с надеждою живых сыновей. Под железный козырек подъезда в полночную летнюю грозу к нему приходили плутавшие в теплой синей мгле влюбленные. Память нижегородского старожила была такой долгой, что он не мог сосчитать, сколько же раз у его дверей ставили крышку гроба, сколько раз зажигали елку, сначала украшая колеблющимися лепестками желтых свечей, потом крохотными капельками разноцветных электрических лампочек. Он праздновал Рождество, но тихо плакал в дождливое утро 9 мая 1945 года. На его общей кухне отбрасывал отблески огонь ворчливой печки. Пахло смолистым холодом поленьев, принесенных с улицы в декабрьское утро. Потом, кашляя керосиновой копотью, загудели хлопотливые примусы, а в последние годы поселилась, сияя эмалью, белое великолепие газовой плиты. Плыли звуки гитары на втором этаже. Ночь светла, над рекой тихо светит луна. Грустил трофейный аккордеон. «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага». Пугая сумерки, яростно кричал магнитофон: «Арлекино! Арлекино! Нужно быть смешным для всех!» Дом разобрали за несколько дней. Память добрая и недобрая рассыпалась, расселилась по новым квартирным сотам какого-то микрорайона. Грусть и безразличие в минуты прощания стоят рядом возле человеческой судьбы и возле судьбы отжившего свой срок дома. Грусть и безразличие уйдут, канут, не примирившись никогда, потому что это слишком разные чувства. И все же печально видеть гнезда, куда не вернутся по весне птицы. Так охватывает меня неожиданный холодок, когда набреду в глухомани на заросли бузины, на высохшие стволы яблонь, под которыми растут гигантские лопухи вперемешку с татарником. Значит, здесь было когда-то жилье. Зелень скаредно, с испуганной верностью, скрывает от пришельца следы развалин. Лишь близкие перепевы поползня или лесного конька постепенно успокаивают. На городской улице запустение — недолгое дело. Я стою среди вороха раскрошенных в щепки досок, ржавых кованых гвоздей, россыпи обрушенных печек. Болезненно смотреть на остатки жилья. Смятый старый чайник, детская кукла с оторванными руками, спинка железной кровати с никелированными шариками. Тихо. Соседские мальчишки отыграли уже свои уличные бои на заброшенном развале. Тихо. Но странный дробный звук раздается возле остова кухонной печки. Это на изогнутой шее водопроводной трубы торчит сорванный, но непокоренный кран. И вода упрямо стекает малой струйкой в отслужившее корыто, которое чья-то наивная душа заботливо поставила под неугомонные капли. Два замшелых тополя еще шумят. Но им не уйти от пилы. Слишком близко, по-дружески, они когда-то поселились возле дома. Скоро на этом перекрестке улиц станет просторно. Вдоль уцелевших палисадников, у потемневших сараев, бело-розовые цветы вьюнка, создание робкого и малоприметного. Зажигались и отгорали одуванчики. В августе самодовольно красовались мальвы и золотые шары. А вьюнок, цепляясь за покосившиеся доски, оборачивался к солнцу тихими глазами. Эти дикие вьюнки городского детства, которые никто никогда не сажал, оживали в самых неожиданных местах старых городских двориков. Вот опять пришли они ко мне незваные, но радостно. Память сохранит их, эти добрые звезды среди глухого царства крапивы и репейников. Ныне добротный деловой асфальт погасил их своим плотным каменным ковром благополучия. Прощай, бесприютный веселый вьюнок. Худенький стремительный стебель тянется, словно нить памяти. Бледно-розовые цветки вспыхивают. Один, другой. Живая череда детских лет. Самые первые разрезанные страницы книги. Там Волга в могучем празднике ледоходов. Там колышется порванный парус осеннего тумана. Там, в пойменных ивниках, опутывают ветки поседевшие стебельки того же вьюнка, который именуют полевым, который заглядывал застенчиво на старые городские дворики, прижимаясь к неказистым стенам нижегородских домов. Я брожу по родной улице. На ней все еще шумят кое-где деревья моего детства и юности. Остатки старой застройки темнеют островами. Через несколько лет от прежних примет останутся лишь крупицы. Но это золотые крупицы памяти древнего города. В лесу, чтобы помнить дорогу, оставляют заметы. Старые дома — заметы времени, вехи вдоль дороги истории —

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Предки Баха издавна славились своей музыкальностью. Известно, что прапрадед композитора, булочник по профессии, играл на цитре. Из рода Бахов выходили флейтисты, трубачи, органисты, скрипачи. В конце концов, каждого музыканта в Германии начали называть Бахом, и каждого Баха

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Александр Бородин. Симфония номер 1. Ми бемоль мажор. Часть 4.

0: Музыкальные мгновения.
1: Ох ты, душенька, краснодевица! При этих словах в памяти возникает необыкновенной красоты тембр. Нежный, мягкий, свободно льющийся сладкий голос с серебристыми верхами, напоминающими звон валдайских колокольчиков. Голос Сергея Яковлевича Лемешева. Это имя известно в нашей стране практически каждому, даже весьма далекому от классической музыки и оперного театра в частности. И если человек не слышал его в театре, а живых очевидцев с годами становится, увы, все меньше, и не знает его пластинок, то уж музыкальную историю в бывшем Советском Союзе смотрел наверняка.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Высокие слова. Юрий Адрианов. Юрий Андреевич Адрианов родился в 1939 году в Нижнем Новгороде. В годы Великой Отечественной войны потерял отца, погибшего на фронте. Окончил Нижегородский университет. Автор многих поэтических книг. Лауреат Российской литературной премии имени Фета. Почетный гражданин Нижегородской области. Прозрачностью апрельской мелколесья, седой славянской белизной рубах, спала в руках берестяная песня в старушечьих коричневых руках. В избу входило утреннее лето, погожая лесная благодать. Нам той сок открыла мать поэта, земное чудо подарила мать. Она о сыне говорила: «Боря, по мягкой бересте ползла ладонь. На Керженце, в лугах, в Медвяном море шиповники пылают, как огонь, и полдень жарким потом истекает, но лишь губам прижмется береста, на грудь плеснется свежесть ключевая, желанная, как девичьи уста, прольются ливни, радуги расставив, сверкнет в яруге месяц, как блесна, и словно юность, вечная, простая, горячим телом припадет весна, и голубые яростные струи обрушит вниз косматая гроза. Не влагой родника напоен Туис, в нем всей России добрые глаза, глаза бессмертной матери поэтов, людей, что гибли, мир открыв едва. И потому, когда во мне рассветы стучат, как беспокойные слова, когда в ночах над сникнувшими лбами шуршат стихов поющие листы, я чувствую уставшими губами прохладный привкус свежей бересты.

Бетховен не любил играть свои законченные сочинения, а предпочитал импровизировать. В 1805 году из Парижа в Вену приехал любимый ученик Гайдна, композитор Игнац Плейль. Услышав в салоне Лобковица импровизацию Бетховена, Плейль, уже пожилой человек, поцеловал Бетховену руки. По свидетельству ближайшего друга композитора Фердинанда Риса, импровизации Бетховена были самым замечательным из всего, что можно было вообще услышать.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник – лестница. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Туесок. В нашей стране дерево всегда играло особую роль. В краю, богатым лесами, веками накапливались навыки обработки дерева, из которого делалось буквально все. Строилось жилище, мастерилась утварь, орудия труда, сани и детские игрушки. Сегодня речь пойдет о популярных некогда предметах домашнего обихода, обладающих уникальными свойствами – о туесах. Берестяные туеса, их еще называют туески и бураки, одно из самых известных произведений народного ремесла и искусства в России. Это резные изделия из бересты, которые служат украшением и практическим предметом быта. История берестяных туесов насчитывает многие века. В древности береста была широко использована в России для создания различных предметов, таких как посуда, корзины, обувь и другие. Однако берестяные туеса выделяются своей особой утонченностью и красотой. Мастера вырезают из бересты узоры и орнаменты, создавая уникальные и неповторимые изделия. Чтобы придать изделиям яркие и насыщенные цвета, применяются такие методы обработки бересты, как горение, окрашивание и лакирование. Уникальные особенности бересты известны с древних времен. Горячая жидкость в туесе долго не остывает, а холодная столь же длительное время не согревается. Туес был частым спутником жнеца, пахаря, охотника и рыбака. Также береста имеет антисептические свойства. Молоко в берестяном туеске хранится гораздо дольше, нежели в какой-либо другой посуде, а хлеб целую неделю будет оставаться мягким и свежим. Берестяные туеса могут иметь различные формы и назначения. Они могут быть предметами одежды, а также украшениями для различных предметов, например, книг, шкатулок и кубков. Мастера создают разнообразные узоры и орнаменты, которые отражают традиции и символику русской культуры, такие как цветы, животные, птицы и геометрические узоры. В русской культуре преобладала яркая декоративность, подчас кажущаяся чрезмерной, а липоватой. И это была не просто дань традиции. В холодном климате, с долгой и темной зимой, тяжелый повседневный труд казался не таким обременительным, если человека окружали яркие и красивые предметы. Кстати, туеса были годны и для хранения предметов домашнего обихода – ниток или иголок. Любопытно, что в разных регионах России слово «туес» имело свое написание и произношение. Так, в Вологодской области – «туес», в Архангельской – «туес», Оланецкой – «туес», Вятской – «туес» и в Рязанской – «тузик». Нередко описание туеса или упоминание о нем как об искусном и полезном изделии народных промыслов в жизни различных этносов можно встретить и в поэтических произведениях. Вот как об этом пишет Юрий Исаев. «Туесок за поясок, да в лесок, под малину и орех он для всех. Из него прохладный квас, пить не грех. Зачерпнуть в жару воды можешь ты и спасти твои цветы от беды. Под парное молоко взять в покос, нацедить в него весной сок берез. Туесок нам холодит воду, сок, человека молодит. Пейте впрок».
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Земляничный край. Очерки истории Кстовской земли.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А меня зовут Валентина Закревская, я сотрудник Кстовского историко-краеведческого музея. Сегодня я расскажу вам небольшую историю о кустарных и промысловых традициях Кстовской земли. Традиционно на территории современного Кстовского района гармонично сочетались занятия сельским хозяйством и кустарными промыслами. Сельское хозяйство – это первое направление экономического развития территории будущего района. Второе – это кустарные промыслы. Так как местная земля не очень была плодородна и не позволяла существовать только за счет земледелия, крестьяне, живущие в этих уездах, достаточно рано начали изыскивать разнообразные побочные заработки. Еще в конце XIX века исследователи отмечали эту особенность, в связи с чем на Кстовской земле зарождаются различные народные промыслы, которые играли значительную роль в жизни местного населения вплоть до начала XX века. Промыслы, которые были развиты на территории района, можно разделить на две основные группы – постоянные, круглогодичные и сезонные. К постоянным промыслам на территории района относились мельничный, кузнечный, маслобойный, столярный. К сезонным относились такие промыслы, как ткацкий, салотопенный или свечной, производство сальных свечей, скорняжный, шорный, по изготовлению предметов конской упряжи, бандарный и многие другие. Особым промыслом на территории Кстовского района были волжские промыслы, бурлачество, работа летом в должностях лоцманов и водоливов. Всего на территории района насчитывалось около 30 видов народных промыслов. Безусловно, рассказать обо всех в одном небольшом отрывке невозможно, поэтому обратимся к самым интересным и наиболее развитым промыслам на территории Кстовской земли. В XIX веке на территории района широко были распространены металлоиздельный и цепной промыслы, которыми славилось село Безводное и деревня Михальчиково. Старейший промысел села Безводное – по вытягиванию проволоки и изготовлению медных и железных полотен был развит еще с незапамятных времен. Но начиная с 50-х годов XIX века жители подгорной части села Безводного начинают заниматься только промыслами и сдают свои земли в аренду. Промыслы становятся их основным занятием. По земской переписи 1889 года в Безводненской волости 82% дворов были с промыслами. Основателем промысла в селе Безводное считается местный крестьянин Андрей Тихонович Проскуряков, который в 1853 году совместно с мастером из Москвы начал производство медных сеток у себя на дому. Сначала Андрей Проскуряков тщательно скрывал от соседей свой промысел, и только спустя несколько лет он наладил обучение односельчан, после чего вытягивание медной проволоки и тканье металлических полотен было распространено по селу и заняло место преобладающего ремесла. Жители села также продолжали скрывать этот промысел от своих соседей, в связи с чем они даже запрещали своим дочерям выходить замуж в другие села и не брали девушек из соседних селений. В своей работе Владимир Ильич Ленин «Развитие капитализма в России» отмечает следующее. «Замечательно то, что жители Безводного до сих пор тщательно скрывают свое мастерство от соседних крестьян. Не один раз они пытались сделать приговор в волостном правлении, чтобы передавшего это мастерство в другое селение подвергнуть наказанию. Так как этой формальности им не удалось достигнуть, то приговор как бы нравственно тяготеет на каждого из них, в силу чего не выдают своих дочерей за женихов соседних деревень и, насколько возможно, не берут оттуда девушек в замужество». Однако этот промысел все-таки проник и в другие селения. Так, например, в 1887 году в виде исключения изготовления медных полотен занимались два дома в соседней деревне Михальчиково. Производство велось в жилых домах. С этой целью большинство домов строилось в селе Безводное в два этажа. Нижний этаж предназначался для производственных работ. В рабочих помещениях мастера не жили – отапливалось оно железной печкой. Находилось в таких помещениях 2-3 ткацких стана. Помещение везде было одинаковое, и многие источники фиксируют размер этого помещения. Безводненские кустари и их промысел положили начало металлоиздельному производству, которое действовало на территории села около 150 лет. С раннего утра до позднего вечера трудились кустари на безводненских предпринимателей. В 1880-е годы безводненское производство проволоки приходит в упадок, не выдерживая конкуренции с продукцией выксунских заводов. Однако тканье металлических полотен и производство рыболовных крючков успешно продолжалось. И в первые годы советской власти кустари объединились в артель имени Ленина, которая впоследствии была преобразована в Безводненский метизный завод, действовавший до 2001 года.

Ступая очень осторожно, покрытый хвоей, мокрый весь, дед срезал гриб ножом сапожным. Назвался груздем, в кузов лезь. Прошел вперед, потом левее, с трудом скрывая торжество. И внук почти благоговея смотрел на деда своего. Грибы стояли, как игрушки, их даже трогать было жаль. А звук рожка летел с опушки и бередил лесную даль. Константин Ваншенкин.

Франц Шуберт. Квартет «Ля минор». Музыка Шуберта формировалась на венской почве, в атмосфере, одухотворенной великими классиками – Моцартом, Глюком, Бетховеном. Но Вена – это не только классика, но и насыщенная жизнь на фоне бытовой музыки. Музыкальная культура Вены издавна подвергалась воздействию разноязычного населения, скрещений и взаимопроникновений австрийского, венгерского, немецкого, славянского фольклора привели к образованию специфически венского музыкального колорита. На бытовую музыку Вены наложили отпечаток лирическая простота и легкость, доходчивость и изящество, динамика оживленной уличной жизни, беззлобный юмор и непринужденность народного танца. Демократизмом австрийской народной музыки, музыки Вены, овеяно творчество Гайдна и Моцарта, ее влияние испытывал Бетховен, не был исключением и Шуберт. За приверженность к ней ему приходилось даже выслушивать упреки от друзей. Критики писали, что мелодии Шуберта иногда звучат слишком по-отечественному, слишком по-австрийски, напоминают народные песни, несколько низменный тон и некрасивый ритм которых не имеют достаточного основания для проникновения в поэтическую песню. И действительно, Шуберт говорит языком жанрово-бытовой музыки, мыслит ее образами. Из них вырастают произведения высоких форм искусства самого разного плана. Диапазон лирической тематики в его творчестве исключительно широк. Тема любви со всем богатством ее поэтических оттенков, то радостных, то горестных, сплетается с пронизывающей все романтическое искусство темой одиночества, странничества, с темой природы. Природа в творчестве Шуберта не просто фон, она очеловечивается. И излучение человеческих эмоций в зависимости от их характера окрашивает образы природы, придает им иное настроение и соответствующий колорит. Конечно, шубертовская лирика претерпела некую эволюцию, но все это не может затмить огромной силы жизнеутверждения, той высшей гармонии, которую несет в себе шубертовская музыка.

Франц Шуберт написал 9 симфоний. При жизни ни одна из них не была исполнена. Более того, и 7-я, и 8-я симфония были на долгое время потеряны. И тем не менее, именно Шуберт является основоположником романтической симфонии. Ранние симфонии Франца Шуберта, первые 6, еще близки сочинениям венских классиков. Эти произведения заняли прочное место в симфоническом репертуаре благодаря своему мелодическому обаянию, пластичности формы, тонкости инструментовки. 8-я симфония получила название «Неоконченная». Она была написана в 1822 году, в пору творческого рассвета композитора. Шуберт в эти годы уже широко известен в Вене как автор многих прекрасных песен, популярных фортепианных пьес, однако как симфониста его никто, кроме самых близких друзей, не знал. 8-я симфония состоит не из 4 частей, как принято, а из 2. Одни исследователи говорят о том, что 2 части оставляют впечатление удивительной цельности, исчерпанности. Композитор не предполагал продолжения, так как уже воплотил свой замысел. Однако другие замечают, что сохранились наброски партитуры предполагаемой 3-й части, по каким-то причинам оставленной в эскизе. Шуберт, возможно, собирался написать обычную 4-частную симфонию, но, в отличие от песни, в которой был полновластным, уверенным в себе мастером, в симфоническом жанре уверенным себя не чувствовал. Ведь ему до сих пор не удалось услышать ни одной из своих симфоний в профессиональном оркестровом звучании, не поняв, что созданный им шедевр, открывающий совершенно новые пути в симфонии, Шуберт счел ее неудачей и оставил работу. Как бы то ни было, «Неоконченная симфония» – одна из самых поэтичных страниц в сокровищнице мирового симфонизма. Новое смелое слово в этом сложнейшем из музыкальных жанров, открывшее дорогу романтизму. С ней в симфоническую музыку входит новая тема – внутренний мир человека, чувствующего свой разлад с окружающей действительностью. Это первая лирико-психологическая драма в симфоническом жанре –

Через 10 лет после смерти Шуберта в 1838 году Роберт Шуман среди бумаг брата покойного композитора нашел партитуру большой до-мажорной симфонии. Как стало известно в ходе позднейших исследований, летом 1825 года Франц Шуберт приступил к работе над симфонией, которую сам назвал «Большой симфонией». Первое исполнение большой до-мажорной симфонии, 9-й симфонии Шуберта, состоялось в марте 1839 года в Лейпциге оркестром Гевандхауза под управлением Феликса Мендельсона и открыло миру Шуберта-симфониста. Шуману в музыке симфонии рисовались целые картины. Вена со своим собором Святого Стефана, красивыми женщинами, со всем своим блеском, опоясанная бесчисленными лентами Дуная, раскинувшаяся в цветущей долине, которая постепенно переходит во все более и более высокие горы. Очаровательный ландшафт, стоящий перед глазами, заставляет звучать струны, которые иначе никогда не зазвучали бы в нас. Петр Ильич Чайковский восклицал: «Гигантское произведение, отличающееся громадными размерами и громадной силой и богатством вложенного в него вдохновения». Владимир Стасов утверждал, что 9-е Шуберта навеки будет одним из высших музыкальных созданий в мире. Если неоконченная симфония была выражением интимных настроений, то 9-е, искрящаяся, полная жизненной энергии, представляет собой воплощение народно-героических образов. Даже в ее божественных длиннотах, как выражался Шуман, чувствуется эпическая поэзия. По форме более традиционная, нежели неоконченная симфония, по продолжительности превзошедшая даже 9-ю Бетховена, до-мажорная симфония заложила традицию эпического симфонизма, продолженную Антоном Брукнером.

Творческая жизнь Франца Шуберта продолжалась всего 17 лет. Но, утверждают музыковеды, перечислить все написанное им еще труднее, чем перечислить произведения Моцарта. Так же, как и Моцарт, Шуберт не обошел ни одной области музыкального искусства. Что-то из его наследия, в основном это оперные и духовные произведения, время отодвинуло в тень. Однако в фортепианной миниатюре или камерном ансамбле, а главное, в песне или симфонии, нашли выражение «лучшие стороны шубертовского гения», чудесная непосредственность и пылкость романтического воображения, лирическая теплота, искание мыслящего человека XIX века. Франц Шуберт всегда испытывал особое благоговение перед Бетховеном. С годами в музыке Бетховена Шуберт находил все больше творческих импульсов. Великий Бетховен, в свою очередь, прослушал некоторые произведения своего младшего современника и очень высоко их оценил. По словам Шиндлера, друга Бетховена, познакомившего его с шубертовскими песнями, композитор долго не расставался с ними и многократно восклицал: «Воистину, в Шуберте живет божественная искра». Но, как вспоминают друзья Шуберта, скромность и застенчивость не позволили ему лично познакомиться со своим кумиром. Однажды он даже пошел к нему, но повернул назад у самых дверей бетховенского дома. Первый авторский концерт Франца Шуберта состоялся буквально за несколько месяцев до его смерти, в 1828 году. Успех был колоссальный. И творчество Шуберта привлекло, наконец, внимание широкой музыкальной общественности. Его музыка, прежде всего песни, быстро распространилась по всей Европе. Она оказала огромное влияние на композиторов-романтиков следующих поколений. Без открытий, сделанных Шубертом, невозможно представить Шумана, Брамса, Чайковского, Рахманинова и Малера. Франц Шуберт умер 19 ноября 1828 года и был похоронен рядом с Людвигом ван Бетховеном. Друг композитора, драматург Франц Грильпарцер, написал на его могиле: «Музыка похоронила здесь богатое сокровище и еще более прекрасные надежды».

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Святейший патриарх Кирилл встретился с губернатором Нижегородской области и главой Нижегородской митрополии. Состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам православных гимназий Нижегородской епархии. Подробнее об этих и других событиях. 25 июня в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского Вся Руси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Во встрече участвовал управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий. В ходе беседы обсуждались взаимодействие Нижегородской митрополии с высшими и средними специальными учебными заведениями региона, деятельность молодежных и социальных центров Нижегородской епархии. Митрополит Георгий представил доклад, посвященный реставрационным и духовно-просветительским проектам митрополии. В частности, владыка сообщил о реализации программы по консервации разрушенных храмов с целью их восстановления в будущем. Также обсуждались вопросы строительства 4 новых православных учебных заведений в Нижегородской области и строительства Лукояновской средней общеобразовательной школы №1 имени священника Василия Гундяева, деда святейшего патриарха Кирилла. Как сообщил митрополит Георгий, сегодня в митрополии действуют 12 православных гимназий, в которых учатся почти 5000 детей, и 7 православных детских садов с почти 1000 воспитанников. Каждый 6-й гимназист в России учится в Нижегородской области. Регион первый в стране по количеству обучающихся в православных гимназиях. В ходе встречи была затронута возможность передачи в безвозмездное пользование епархии здания Вдовьего дома имени Блиновых и Бугровых с домовой церкви в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги в Нижнем Новгороде. В этом здании планируется организовать социальный центр для оказания помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Также Глеб Никитин и митрополит Георгий рассказали его святейшеству о соработничестве в регионе, церкви и государства в сфере решения демографических проблем, в вопросах укрепления семьи и профилактики абортов. 25 июня в Нижегородском театре юного зрителя состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 11 классов православной гимназии Нижегородской епархии. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности министра образования Нижегородской области Михаил Пучков,

0: Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Барякова и руководитель отдела по взаимодействию с высшей школой Нижегородской епархии и помощник управляющего Нижегородской епархии по курированию учебной деятельности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях епархии протоиерей Евгений Худин. Обращаясь к собравшимся, Михаил Пучков поблагодарил учителей за их труд, подчеркнув, что православные гимназии являются одними из лучших образовательных учреждений, а также родителей за заботу о подрастающем поколении. Протоиерей Евгений Худин передал всем присутствующим благословение, поклон и благодарность митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Отдельная благодарность была адресована региональному правительству и администрации города за соработничество в деле образования и просвещения. Праздник продолжился творческими номерами выпускников образовательных учреждений епархии. Затем Михаил Пучков, Ирина Брякова и протоиерей Евгений Худин вручили аттестаты выпускникам православных гимназий. Мы попросили прокомментировать события протоиерея Евгения Худина.
1: Милостью Божией, а наипаче молитвами учредителя православной гимназии Нижегородской епархии, митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия завершился очередной учебный год. И мы рады тому, что наши 159 выпускников успешно закончили школу, также успешно завершают государственную итоговую аттестацию и сегодня получают свой серьезный государственный документ об образовании. У нас 37 медалистов. Из них 25 получают золотую медаль, и 12 ребят вышли на уровень серебряной медали. Это замечательный результат. Это молитвы, труд, заботы учителей, родителей, духовников, ну и, конечно же, самих воспитанников.
0: К другим новостям. Четыре нижегородских производителя стали призерами второго этапа 16-й национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». Награждение победителей в категории «Лучшая продукция для детства» состоялось в Москве на площадке Совета Федерации. Данная категория посвящена инновационным и качественным товарам для детей, игрушкам, одежде, мебели и всему, что окружает ребенка в повседневной жизни. Нижегородские производители стали победителями в номинациях «Лучшая косметика и бытовая химия» и «Лучшая детская одежда и школьная форма», а также заняли второе и третье места в номинациях, посвященных детским площадкам и детской мебели соответственно. Победители премии были выбраны по совокупности баллов в ходе народного голосования на сайте премии и по оценке экспертного совета. Комиссия оценивала номинантов по ряду ключевых критериев – инновации, эффективность, общественное признание, социальная ответственность, качество и другим. Напомним, что в Нижегородской области создан кластер производителей детских товаров. В него входит 114 предприятий и организаций. Участие в кластере позволяет предприятиям получать дополнительную поддержку на региональном и федеральном уровнях. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: Из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Забытые должности.
3: В русской классической литературе, да и в мемуарах, и в исторических ученых трудах иногда встречаются упоминания о давным-давно упраздненных и потому забытых должностях героев повествования. Кто, например, помнит должность человека с лошадиной фамилией из рассказа Чехова, который умел заговаривать зубную боль? А между тем герой рассказа «Овсов» был акцизным чиновником. Это человек, который контролировал поступление акцизных налогов в казну. Вряд ли есть в современной табеле о рангах должность с таким названием, но акциз на некоторые товары широкого потребления есть и сейчас. В старой России должность акцизного чиновника считалась непрестижной. В литературе о ней говорится с иронией, да и обладатели ее выведены людьми жалкими, незначительными, вздорными и мелочными, как, например, косых в пьесе Чехова «Иванов» или монахов в «Варварах» Горького. Думается, что престижность аналогичной должности сегодня намного возросла. Податный инспектор – это чиновник, ведавший сбором податей, то есть налогов с так называемых податных сословий – крестьян и мещан. Податный инспектор должен был собирать массу сведений по самым различным аспектам исчисления казенных сборов, предоставлять казенной палате не только цифровые данные, но и свое заключение о степени равномерности установленных окладов. Помимо вышеуказанных обязанностей, податный инспектор должен был исполнять различные поручения казенной палаты.
1: Кстати, информация для любознательных. В конце XIX века наиболее эффективными источниками пополнения доходной части бюджета Российской империи были винная монополия 21-25%, акцизные и таможенные сборы 20%, поступления от эксплуатации железных дорог 18-23% государственных доходов.
3: Журналист. 200 лет назад это слово имело и второе, ныне утраченное значение. Канцелярист, ведущий журнал входящих и исходящих документов. Именно такой журнальной работой собирался заниматься герой пьесы Островского «Пучина» Погуляев. В рассказе Бунина «Миллионер» гости собирались у холостого журналиста почтовой конторы. Кстати, в XIX веке газеты часто назывались журналами или листками. Письмоводителем назывался служащий, занимавшийся ведением корреспонденции или, как сказали бы сейчас, делопроизводством. Частные домашние секретари также назывались письмоводителями. Стряпчий. Если спросить современного подростка, кто такой стряпчий, всего скорее он ответит, что это Иван Ургант, ведущий кулинарного шоу. А между тем, стряпчий – это должность юридическая. Так назывались некоторые судебные чиновники, например, помощники губернского прокурора. Герой комедии Островского «Свои люди, сочтемся» Рисположенский был ходатаем по частным делам или стряпчим. Товарищ министра, прокурора, председателя – так называли в XIX веке помощников или заместителей того же министра или прокурора. В 1892-93 годах Владимир Ульянов, будущий вождь мирового пролетариата, работал товарищем, то есть заместителем сначала самарского, а потом и петербургского присяжного поверенного. Об этой должности Гоголь писал в Невском проспекте.
1: те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям.
3: Это обычно молодой, многообещающий чиновник при губернаторе или другом крупном чиновнике, посылаемый с особыми полномочиями для расследования разного рода важных дел. Должность считалась перспективной, карьерной. В ней служили Паншин из дворянского гнезда Тургенева, Петр Адуев из обыкновенной истории Гончарова. И, наконец, экзекутор. Известно слово «экзекуция» – телесное наказание. И действительно, когда-то экзекуторы, как, например, Жеребятников в записках из «Мертвого дома» Достоевского, занимались этим позорным делом. Но другие экзекуторы, встречающиеся в русской литературе, сугубо мирные и безобидные люди. Яичница в «Женитьбе» Гоголя, Червяков в рассказе Чехова «Смерть чиновника». Экзекутором назывался чиновник, ведавший хозяйством и наблюдавший за порядком в учреждениях.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».
0: Радиообраз. Доброе радио. Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает настоятель Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
4: Александр Пушкин. Мне не спится. Нет огня, всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабье лепетание, спящей ночи трепетание, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты знаешь? Скучный шепот, укоризный ли ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор о том, откуда же приходят к писателю литературные сюжеты, образы и как они функционируют, как они развиваются и живут потом в нашей литературе. Темой нашего сегодняшнего разговора станет «Заячий тулупчик». Мы с вами поговорим о том, как «Заячий тулупчик» появляется в повести Пушкина и какую функцию он выполняет там. Затем посмотрим, как последующая литература воспринимает этот образ. Надо заметить, что «Заячий тулупчик» превратился в мифологему русского национального сознания. И даже если забывают о том, какие события происходили в «Капитанской дочке», вот, как правило, «Заячий тулупчик» и эпизод с этим «Заячьим тулупчиком» помнят все читатели. И это не случайно. Дело в том, что, как заметил один из исследователей творчества Пушкина, «Заячий тулупчик» в «Капитанской дочке» становится тем же самым, чем становится основная тема в какой-нибудь симфонии Бетховена. Он пишет, что эта тема то и дело повторяется и видоизменяется на все лады, постоянно напоминая о себе как о главной нити всей композиции. Вот действительно, исследователи подсчитали, что «Заячий тулупчик» у Пушкина упоминается в повести 13 раз в разных контекстах. Я напомню, не все, лишь некоторые, может быть, самые значимые и самые важные. В первой главе, которая носит название «Гвардии сержант», Гринёв уезжает из отчего дома. И вот как затем вспоминает в своих мемуарах, а мы помним, что «Капитанская дочка» – мемуарные записки Гринёва, этот эпизод, он пишет: «Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами». Сейчас, вот в этом первом упоминании, это всего лишь деталь одежды. Заячий тулуп, а сверху лисья шуба. Но как потом эта деталь разовьется? Глава вторая, «Вожатый». Мы все помним эту знаменитую сцену дарения. Как, опять же, вспоминает Гринёв: «Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то, по крайней мере, из очень неприятного положения». «Хорошо», — сказал я хладнокровно, — «если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп». «Помилуй, батюшка Петр Андреевич», — сказал Савельич, — «зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет собака в первом кабаке». «Это, старинушка, уж не твоя печаль», — сказал мой бродяга, — «пропью я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча, его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться». «Бога ты не боишься, разбойник», — отвечал ему Савельич сердитым голосом. «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, и ты рад его ободрать простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты не напялишь его на свои окаянные плечища». «Прошу не умничать», — сказала своему дядьке. «Сейчас неси сюда тулуп». «Господи, владыка», — простонал мой Савельич, — «заячий тулуп почти навешенький, и добро бы кому, а то пьяница оголтелому». Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие. Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро забыл о вчерашней вьюге и о своем вожатом, и о заячьем тулупе. Вот если в первый раз упоминание о заячьем тулупчике, как мы сказали с вами, было почти случайным, почти вот такой мимолетной фиксацией того, в чем уезжает герой из своего дома, то вот в этой второй главе, главе «Вожатый», заячий тулуп появляется вот в этой ситуации, которая связана с ситуацией дарения. Один человек хочет отблагодарить другого, дает ему некий дар. И это импульс, это порыв. А вот глава восьмая, и это третий контекст, в котором заячий тулупчик появляется. Глава восьмая «Незваный гость». Это глава, в которой описывается приступ Белогорской крепости. И вот Савельич во главе восставших узнает вожатого и напоминает об этом Гринёву. «А узнал ли ты сударя Тамана?» «Нет, не узнал. А кто ж он такой?» «Как, батюшка? Ты позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе?» «Заячий тулупчик совсем навешенький. А он бестия вот так и распорол, напяливая на себя». Я изумился. В самом деле, сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо. и понял тогда причину пощады мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств. Детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государство. Вот он, третий контекст, когда появляется этот заячий тулуп, и, как мы видим, маленькое событие, про которое забыл сам герой, ему напоминает об этом Савельич, оно имеет колоссальные, великие последствия для его собственной судьбы. А в следующей главе, главе «Разлука», появляется вот этот знаменитый реестр барскому добру, раскраденному злодеями, тот самый реестр, который составляет Савельич и несет Пугачева. Вот в этом реестре упоминаются шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей, еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей. В 11 главе, в главе «Мятежная слобода», Пугачев с Гриневым едут спасать Машу Миронову. И заячий тулупчик воскресает снова, вспоминается снова. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела. «Стой, стой!» — раздался голос, слишком незнакомый. И я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреевич!» — кричал дядька. «Не покинь меня на старости лет посреди этих машин!» «А, старый хрыч!» — сказал ему Пугачев. «Опять Бог дал свидеться!» «Ну, садись на облучок!» «Спасибо, государь, спасибо, отец родной», — говорил Савельич, усаживаясь. «Дай Бог тебе 100 лет здравствовать за то, что меня старика презрил и успокоил. Век за тебя буду Бога молить, а заячьем тулупе упоминать уж не стану». Этот заячий тулуп мог, наконец, не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслыхал, или пренебрег неуместным намеком. Кстати, попутно заметим, что Пугачев отблагодарит Гринева за его дар. И вот этот заячий тулупчик, который был когда-то дан ему на постоялом дворе, потом обернется другим даром, овчинным тулупом, который пошлет Пугачев, когда отпустит Гринева из Белогорской крепости. И, наконец, в главе 14, в главе «Суд», во время допроса Гринева опять упоминается, опять возникает вот этот заячий тулупчик, который как раз мотивирует контакты Гринева с Пугачевым. Вот как мы сейчас с вами видели, каждый раз, когда заячий тулупчик возникает, его название, его характеристики варьируются. Каждый раз это новый этап в развитии представлений Гринева о том, что такое жизнь, что такое честь. В конце концов, это каждый раз новый этап в развитии сюжета. Не случайно поэтому постоянное упоминание о заячьем тулупчике заставляло искать, откуда эта деталь у Пушкина появилась, почему вот эта деталь так отложилась и отфиксировалась в его сознании. И один из исследователей Пушкина, Оксман, обнаружил реальный документ. Этот документ назывался так: «Реестр убытков, понесенных надворным советником Буткевичем во время захвата пугачевцами города Заинска». Вот в этом реестре, это, я повторяю, реальный документ, были упомянуты два тулупа. Один мерлущатый, второй беличьего меху. И вот когда Оксман обнаружил этот реестр, он так объяснял, почему Пушкин воспринял эту деталь и внес в ее из реального документа в свое художественное произведение. Оксман пишет, что Пушкин нашел долго не дававшуюся ему мотивировку отношений его героев. Вот ему надо было показать, да на основе чего, по какой причине та случайная встреча, которая произошла в степи, превратилась потом вот в такие очень добрые, тесные, дружеские отношения между Гриневым и Пугачевым, между представителями разных социальных лагерей. Что произошло вот по-настоящему-то? Произошла случайная встреча. Вот тот случай, который в творчестве Пушкина играет вообще всегда очень важную роль. Мы помним пушкинское определение случая. Случай – бог-изобретатель. Гринев едет в Белогорскую крепость, едет к месту службы. Но вторгается случай, а вот эта метель, этот буран. Появляется заячий тулупчик, который даруется. И этот заячий тулупчик, вот эта мелочь, вот этот случай имеет потом такие просто невероятные последствия. Акт дарения, он запускает механизм добра. Именно так определяют многие исследователи вот то, что происходит. Человеческие силы навстречу вот этой исторической стихии, которая разбушевалась. И вот по Пушкину вот это человеческое и оказывается самым-самым главным. Человеческое всегда способно побороть тот хаос, в который погружается человеческая история. Еще одну деталь, да, я уже упоминала, что заячий тулупчик, как правило, это была детская одежда. Если в заячий тулупчик одевали Борчука, то это, как правило, когда он был маленьким. Так вот, смотрите, что получается. Пушкин сознательно беличий тулупчик, да, который был уже у людей средственного состояния, беличьей куньи, заменяет на заячий. Оказывается, важной не ценность подарка, а оказывается важно вот это стремление сделать добро. Поэтому этот заячий тулупчик и появляется, потертый, поношенный. Он только в воображении Савельича существует, как новёшенький. А на самом деле из него Гринёв вырос, да, мы помним, он потёрт, он уже негоден, да, но когда Гринёв пытается сделать какой-то добрый поступок, он отдаёт самое ценное для него. А вот этот заячий тулупчик, в котором он вырос, он для него и есть эта часть его собственной души. Таким образом, вот видим, как эта деталь фиксируется, как она начинает восприниматься. И вот не случайно читательское восприятие того, что же такое заячий тулуп. Сергей Георгиевич Бочаров, очень известный исследователь творчества Пушкина, приводит такую ситуацию в своей жизни. Одному из его знакомых мальчиков прочитали «Капитанскую дочку». И он искренне недоумевал по поводу того, а почему же это произведение называется «Капитанская дочка», а не «Заячий тулупчик». Другой авторитетный читатель – Марина Цветаева. Нужно сказать, что уже при втором, третьем, сотом чтении, когда я уже наизусть знала все, что будет и как все будет, я неизменно, непрерывно разрывалась от страха, что вдруг Гринёв вожатому вместо чая водки не даст, заячьего тулупа не даст, послушает дурака Савельича, а не себя, не меня. И, Боже, какое облегчение, когда тулуп, наконец, вот уже который раз треснул на вожатовых плечах. И вот получается, что каждое поколение прочитывает «Капитанскую дочку», конечно же, как произведение о пугачевском восстании, как произведение о чести. Именно так нас учат в школе. Но посмотрите, что ведь на самом деле от него остается. Вот этот заячий тулупчик, который треснул на вожатовых плечах, и вот это впечатление, вот это самоощущение мы уносим с собой в последующую жизнь.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Свидетельство о регистрации радио «Образ» Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радио «Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Лукрецию, Карнаха-старшего, юношу с лютней Джузеппе Марии Креспи, площадь Навона в Риме Бернардо Белотто, Христа и самаритянку Якоба Йорданса, овчарню Дэвида Теннереса-младшего и множество других шедевров мировой живописи нижегородцы могут увидеть в роскошном особняке почти в самом центре города. В 1916 году это сразу же завоевавшее симпатии горожан здание построили московские зодчие братья Леонид, Виктор и Александр Веснины по заказу тогдашнего городского головы Дмитрия Васильевича Сироткина. Кстати, одного из богатейших поволжских купцов. Сравнительно небольшой по размерам двухэтажный особняк с видом на Стрелку восхищает идеальными пропорциями, изяществом, интересными архитектурными приемами. Угловой участок на пересечении Жуковской улицы, так раньше называлась улица Минина и Георгиевской площади, принадлежал купцу Дуржбаеву, который возвел на своем куске земли 50 годами ранее каменный двухэтажный дом. Эта усадьба переходила разным владельцам до тех пор, пока в конце 1912 года ее не приобрел нижегородский купец Дмитрий Васильевич Сироткин. Строительную площадку быстро очистили от предыдущего строения. Работа началась в середине августа 1913 года и закончилась 15 ноября 1916 года. Архитектурный шедевр был создан в рекордно короткие по тем временам сроки – 635 дней. Проект дома Сироткина для юных зодчих братьев Весниных был первым самостоятельным творением. Именно поэтому они с жаром окунулись в работу. Особняк обладает хорошими пропорциями. Интересен прием создания глубокой лоджии на втором этаже. Можно со всей определенностью утверждать, что образ здания продиктован самим заказчиком Дмитрием Васильевичем Сироткиным. Позднее Виктор Веснин посетовал на амбициозность и невежество заказчика. Присущее Весниным чувство стиля помогло им достичь исключительной архитектурной гармонии. В каждом зале, в каждой комнате, равно как и во всем внешнем облике дома, какая-то чисто русская теплота и задушевность. На нижнем этаже покоится, как на пьедестале, второй этаж, несущий основную художественную нагрузку. Главенствующий